0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
1: Никита Андреевич, вот вы где. Хотел поговорить с вами.
2: Да. Валерчик, ты чего? Какой Никита Андреевич? Мы же договаривались. Можно просто брачу, брандес, брачу чито, бранческо, чкеско. Но это не каждый день, да? Ну, типа, я хочу, чтобы вы как бы чувствовали, что да, я директор, но я с вами на одной волне. Да. Ну, не в смысле, что я готов жрать что-то вонючее, как и вы. Ну, в смысле, что мне можно доверять.
1: Да, понимаешь? Да, вот именно об этом я и хотел поговорить. Вам не кажется, что, ну, слишком современно у нас в офисе?
2: Да? Что такое?
1: Вот вы когда эти массажные кресла на первом этаже поставили, люди же стали с чемоданами приезжать. Они думали, новый терминал аэропорта открылся. Понимаете?
2: Я считаю, вообще нормальный у нас офис, Валер. Ты
1: чё? Нормальный, если мы офис Google. А мы же коммунальные сети. У нас задача какая? Чтоб какашечка с пятого этажа хорошо ушла. Чтоб на четвертом ни в коем случае не вынырнула, да?
2: Так. Ты, наверное, забыл, да? Но меня из Москвы к вам в офис послали для того, чтобы здание коммунальных сетей отлично не подходило для игры в пейнтбол, ты понимаешь, да?
1: Да.
2: А было похоже на нормальный офис в Москве.
1: Но люди-то у нас работают не такие, как в Москве. У нас Марина Гавриловна, она просто начинает в одну точку тупить, когда кто-то рядом кальян на арбузе курит. Да чего вам рассказываю, вот сами спросите. Марина Гавриловна, заходите. Да, вот, расскажите Никите Андреевичу, что вас именно не устраивает в офисе.
3: Дорогой мой Никита Андреевич, все.
1: Вот.
3: Ну, честное слово, ну невозможно работать. Твою мать, вон у вас полный холодильник пива. Везде вот эти шведские столы, развлекаловки разные. Если мне еще и турка пригласите в шлепках, и он мне будет говорить, что я секси, то все, это кемер 2017.
1: Невозможно так, работать,
2: так,
1: конечно.
2: Все. Главный принцип нашей компании заключается в том, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя что? Обязанным. Ну, то есть в смысле,
1: вот,
2: в смысле комфорт. Комфорт. Ему главное, чтобы комфортно. Комфорт.
3: Так вот в том-то и дело, что он перебор с этим комфортом. Давайте сделаем так, чтобы вот до ноября по офису вот этот вот пух тополиный летал. И чтобы вот линолеум в стыках был металлическими этими штуками заделан. Либо я увольняюсь.
1: Ну, как раньше. Сделайте,
3: да?
1: Как раньше.
3: Ну. Да.
2: Вы хотите сказать, что прям вот никому не нравится офис,
1: никому
2: правильно?
1: Никому не нравится.
4: Никита Андреевич, это вы. Круто вы придумали на лужайке офиса гамаки поставить. Я за этот месяц один раз до кабинета дошел. И то в туалет.
2: Вот. Сергей Зорбекович, вот расскажите, да. Вам нравится наш офис?
4: Очень сильно, очень круто. Только вы могли бы пиво не 0,33, а 0,5 сделать. И водки.
2: Вот, пожалуйста.
4: Да. Че, класс. Да.
2: Коллеги, я предлагаю вам не напрягаться, вот правда. Надо просто чуть-чуть к этому подпривыкнуть. Вот вспомните, вы же раньше постоянно в контейнерах жрали. Вспомните? Вспомните, да?
1: Да.
2: Слава богу, мы помещение сняли, вы начали в офисе кушать. Поэтому давайте просто чуть-чуть потерпим, да, и посмотрим, что будет.
4: Да, только до 16 числа. А то я Олегу обещал, что мы 40 дней здесь будем делать.
2: Что еще за Олег?
4: Ну, Олег со мной в кабинете работал. У него сахар поднялся от вашего бесплатного суфле. Надо будет, знаете, что сделать? Пуфики в черный перекрасить. Гроб вот на футбольный стол поставим. И плейлист с грустной музыкой я сделаю.
1: Вот, доигрались первые потери в офисе из-за этого комфорта.
2: Так, все, спокойно, я все придумал. Значит так, с завтрашнего дня мы выходим в старом помещении. Ну его нахуй, я в тюрьму не хочу. Это уже...
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzgifistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жители Великого Новгорода чтят древние традиции. Там в подворотне до сих пор можно получить палец и по челу.

0: Не хватает денег на автомобиль, мотоцикл, мопед, скутер, велосипед, самокат и даже моноколесо? А передвигаться по городу хочется с ветерком? ООО «Альтернативный городской транспорт» представляет. Федеральная сеть и шаг шеринга «Веселый осел».
1: Чрезвычайно популярный в очень Средней Азии и желтой жаркой Африке ишак шеринг наконец-то доскакал и до России.
0: Добрые, послушные и неприхотливые ослики идеально входят в плотный транспортный поток большого города.
1: Входят и замечательно выходят.
0: Забудьте про правила и ограничения. Можно по тротуару, можно по выделенке, можно без прав, можно бесплатно по платной, можно под шоссе. Можно через два.

0: оседлай осла своей мечты.
1: Вы руководитель крупного предприятия, владелец среднего или малого бизнеса?
2: Да, это про меня.
1: Тогда обратите внимание на новый еженедельный экономический журнал «Нам капец».
2: Капец? Очень интересно.
1: Актуальные новости из мира финансов.
0: Аналитика и прогнозы.
1: Готовые бизнес-схемы, курсы валют, биржевые котировки.
0: Фотографии котят и брачные объявления.
2: Я подписался и теперь готов ко всему.
1: Еженедельный деловой журнал «Нам капец».
0: Об экономике со сдержанным оптимизмом.
1: Подробности и моментальная подписка на сайте namvsemkapets.все.
3: Вы все еще стучите по батарее? Это же прошлый век.
4: Раз-раз, проверка связи. Товарищи жильцы, будьте внимательны. В квартире номер 64 начинается праздничный трехдневный гульбарий, посвященный отъезду жены и тещи на отдых в Анапу. Прошу проявить понимание и заранее простить.
1: Верхнекозлинский матюгальниковый завод с гордостью представляет систему раннего оповещения соседей «Оральник ПРО».
5: Решил немного порезвиться? Тебе оральник пригодится.
1: Невероятная акустическая мощь. Радиус действия до 1,5 километров. Легко проникает сквозь бетон, паркет и настенный ковер. Все это «Оральник ПРО».
3: Дайте шанс соседям заранее понять, принять и смириться.
4: А примерно через 15 минут у нас караоке.
1: Система раннего оповещения соседей «Оральник ПРО». Не говорите, что вас не предупреждали.
3: «Оральник ПРО». А вы все еще стыдно?

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве я был тем ребенком, которому говорили: «Ну вот, ведь можешь же, когда хочешь». Весь прикол в том, что я никогда не хотел и до сих пор, если честно, не хочу.

0: опыт работы. Ищу опыт зарплаты.
1: И песни.

0: и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Донецкий кряж». Донецк.
2: Сейчас снимают много кулинарных телешоу для женщин. Мы вам представляем первое кулинарное телешоу для мужиков.
3: О, сейчас опять будет, да? Вкусненько.
2: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы будем разогревать. В общем, берем все, что у нас есть в холодильнике. Гречу, рисочек. Вот этот маленький кусочек сыра, который желтее сверху, чем снизу. Ну, назовем его пармезан. Туда его. Овощной салатик. И ссыпаем это все в сковородочку.
4: Так это что, несъедобно?
2: Разбиваем туда яичко. Перемешиваем. Готовим, кушаем и чуть-чуть оставляем. Якобы для нее. Но на самом деле, чтобы потом не мыть сковородку.
0: Команда «Пиплы» Благовещенск.
5: Время в полете Благовещенск-Москва занимает плюс-минус до хрена. И еще столько же.
6: С вами говорит командир корабля. Время в пути 9 часов. В полете вам будут предложены напитки, горячее, турнир по шахматам, кружок плакатного пера. В середине полета мы проведем веселый старт и воспользуйтесь туалетами заранее, чтобы не занимать проход. Переводить на английский не буду, ведь в хвостовой части самолета репетитор по расписанию. Напомню, что сразу после посадки просьба не вставать со своих мест, будет общее фото. Важная информация. Через два дня после прилета у нас состоится вечер встречи выпускников рейса Ю-6-23-32. Ну и по традиции мы продали билетов больше, чем мест, поэтому прежде чем мы взлетим, вы знаете, что делать. И...
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет. Реклама.
7: Мечтаешь попасть на премиум УСТВ-2026? Лови крутой билет. Смотри УСТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч УСТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум УСТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри УСТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте musdivistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

Хоменко на Юмор-ФМ. Кот – самый лучший друг. Он никогда не скажет, почему ты жрешь по ночам. Он скажет, давай жрать вместе.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать женщин с низкой социальной ответственностью.
2: Мужик возвращается домой, с работы идет в деревню к себе. На улице ненастная погода, снег заждем, промозгло, сыро, очень неприятно, холодный ветер. Он решил сократить путь, пошел через лес. Идет через лес, смотрит, на лесной тропе стоит машина легковая. Он вовнутрь посмотрел, никого нет, дернул, дверь открылась. Ну, он думает, сяду, обсохну, согреюсь немножко. Сел на заднее сиденье, закрыл дверь, и вдруг машина поехала сама. Медленно едет, что-то в этом такое есть. Сама машина едет. Вдруг из темноты появляется рука. Одна рука страшная, волосатая, с такими ногтями коричневыми. За руль. И рулит рука одна. Все по Стивену Кингу идет, даже страшней. Едет машина, вдруг уже огоньки появились. И пропала рука. А машина едет дальше. Уже огоньки появились, она в деревне подалеку. Вдруг вот такая морда заглядывает к нему в окно. Говорит, ты что тут делаешь? Говорит, еду. Говорит, прекрасно, я машину толкаю, этот козел едет.
1: Полиции удалось установить, что надпись на двери городского пенсионного фонда «Цой жив» сделал пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, которому уже 3 года не приносили пенсию.

0: Вика шутит.
1: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
1: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Как говаривала моя мудрая тетушка, главное в поисках героя своего романа не найти геморроя всей своей жизни.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Санкт-Петербурга.
2: В эфире плохое радио. Полнолуние, 13 число, пятница. За окном идет дождь, и вы с нами на волне 666 и 13 FM.
3: И сегодня с вами в студии диджей.

0: умер. И поэтому сегодня с вами в студии
1: Сергей Николаевич.
0: А сейчас реклама на плохом радио.
2: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Элитная лоботомия. Дорого и очень больно. В эфире религиозная страничка и ее постоянный ведущий отец Алсу.
2: Отец Анатолий просит передать привет и предать анафеме секту велосипедисты седьмого дня и секту свидетели ДТП на Кутузовском.
0: Небольшая реклама, небольшое объявление на религиозной страничке. Украден Volkswagen отца Сергия, нашедшего Сергия в Пассат. Просим обращаться в нашу веру.

0: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
1: Светило 8.
2: А у нас в гостях в прямом эфире группа «Виталика».

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Увидев, как папа целует соседку, Васька живо представил себе и модель велосипеда, и даже цвет.

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Как поступить с другом, у которого появилась девушка? Раньше я делился с ним всеми своими переживаниями, а теперь ему не до меня.
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Всегда мужчины, которые впервые нашли себе какую-то девушку, или только нашли какую-то девушку, он туда немножко погружается, потому что там и секс, и радость, и она там что-то ему рассказывает, и у него какие-то, гормоны сумасшедшие. Но не волнуйся, сейчас они чуть-чуть поживут, и он будет с тобой общаться еще больше, чем раньше. Куда-то ему нужно будет сливать вот это все свое счастье. Все свои переживания о том, какая она потрясающая, какая она великолепная, как ему повезло. Так что не волнуйся, все под контролем. Ни ты первый, ни ты последний. Кстати, нужно иметь пару друзей. Пару друзей нужно для того, чтобы кто-то один из них мог поиграться. Отношения. В отношения. Да, благодаря женщине скоро она выйдет за него замуж. И пообщаться с тобой, это будет такое счастье, такое счастье.
0: Сатья с юмором.
3: У меня такой вопрос или ситуация, я не знаю. Я тусовщица. Люблю ходить по клубу. Вопрос. Могу ли я там встретить свою любовь?
2: Конечно. Замечено, что в клубе обычно можно, естественно, легко встретить любовь на сегодня. Да. И прямо будет отличная любовь. Волшебная любовь.
3: Сумасшедшая.
2: Вы переспите, да, и он пропадет. Да. Потому что очень сложно представить, что... Может, я опять же ошибаюсь. Я последний раз, когда ходил в клуб, это был сельский клуб. Туда приезжал Утесов, скорее всего, да. Поэтому вот эти клубы, где джинг-джинг-джинг, я таких не знаю. Если это все интеллигентно, культурно, люди пришли, здравствуйте, я Анастасия, я Федор. Какие ваши планы? Мои планы вот минут 5-10 потанцевать под ритмичную музыку, а потом в библиотеку, естественно. Естественно. Я не могу сказать, можно или нет, потому что я не хожу в клубы.

0: Или это клуб любителей мулине. Приходишь в клуб, а там шахматы, кроссворды и компот в ассортименте, да?
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: FM представляет Остап Бендер.
1: Я дам вам пробел.
0: Киса Воробьянинов.
2: Никогда, никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис Трубецкой.
3: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
4: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ.
5: 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609.

0: Пименко на Юмор-ФМ.
1: С криком «Надо что-то менять!» Иван сел на телевизор и посмотрел на диван.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Друзья, не держите нежность в себе. Щедро дарите ее окружающим. Беседуют муж и жена. Коля, посмотри, у нас новые соседи. Вот я с балкона смотрю на них, ну просто. Вот он ее там и приобнимет, и в шейку поцелует. И за попочку, извини, ущипнет. А вот ты, почему так не делаешь? Галь, ты с ума сошла? Я ее даже не знаю. Наша любимая рубрика «Школа ремонта». Представьте, сын с отцом делает ремонт в доме. Что-то подкрашивают, клеят, пилят. Вообще, кстати, идиллия, я сейчас представил. И вдруг отец говорит: «Сынок, значит так, сходи к соседу, попроси у него молоток». Тот ушел, возвращается минут через пять и говорит: «Ты знаешь, пап, сосед сказал, что он не даст молоток, потому что от каждого удара, так сказать, от каждого использования молотка, он потихонечку изнашивается». Отец почесал в затылке и говорит: «Видишь, сынок, какие жлобы на свете бывают. Ну ладно, доставай наш». В любой, запомните, даже самой экстремальной ситуации важно не сболтнуть лишнего. Муж звонит жене: «Милая, это я, значит, только, пожалуйста, не переживай. В общем так, меня сбила машина, когда я выходил из офиса. Наташа помогла добраться до больницы. Врачи уже осмотрели меня, сделали рентген и анализ крови. Не обошлось без сотрясения мозга, конечно, но хотя бы череп не пробит. Сломано пару ребер, несколько глубоких ран и, возможно, придется ампутировать правую ногу». Вот. Жена отвечает: «Это я поняла, а какая еще нахрен Наташа?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Дни рождения полезны для здоровья. Ученые доказали, что те, у кого больше дней рождений, жили, как правило, дольше.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ну, это же было написано, когда, ну, что объяснять, ну, когда были очереди за водкой, когда была очередь за вином, эти были самые страшные, грязные и отвратительные очереди за спиртным. Ну, а это такой дефицит. Послушай меня, дорогой, что я тебе скажу. Все идет к тому, что всюду все будет, изобилие будет. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, горячий, кровь играет. Я сам был огонь. Сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. С изобилием не надо торопиться. Конечно, это Райкин делал, но я по-своему. Почему? Ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе, ты через завсклада, через директор магазина, через товароведа достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает, вкус специфический. Я тебя уважаю. В другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь ко мне через завсклада, через директор магазина, через товароведа, через заднее крыльцо достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал, речи решился. Вкус специфический. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди. В театре просмотр, премьера идет. Кто в первом ряду сидит? Уважаемые люди сидят. Завскладом сидит, директор магазина сидит, сзади товаровед. Все городское начальство завсклад любит, завсклад ценит. За что? Завсклад на дефиците сидит. Дефицит – великий двигатель общественных отношений. Представь себе, исчез дефицит. Как сегодня. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин. Мы его не любим, он тоже пошел. Туфли есть? Есть. Черный есть? Есть. Лакированный есть? Есть. Черный верх, белый низ есть? Есть. Белый верх, черный низ есть? Есть. 42-й, самый ходовой есть? Есть. Слушай, никогда не было? Сейчас есть. Дамский лакированный бордо с пряжкой, с пуговицей есть. Ты купил, я купил, мы его не любим, он тоже купил. Все купили, все ходим скучные, бледные, зеваем. Завсклада идет, мы его не замечаем. Директор магазина, мы на него плюем. Товаровед обувного отдела, как простой инженер. Это хорошо, это противно. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мужики, женитесь на девушках с маленькими ладошками. В маленьких ладошках все кажется больше. Даже твоя зарплата.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас! Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ, шутки, песни, вроде никого не забыл, короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире. Холодный ветер с дождем, хочу...

0: наших села батарейка. Батарейка.
1: Какая актуальная хрень вообще, абсолютно.
2: Бедные люди, попки с хинкалей едят. Кто-то осудит.
3: Я обожаю есть попки от хинкалей. Вот осуждайте меня. Я люблю.
1: Я думал, ты скажешь, а я обожаю попки.
3: Можно и попку хинкали с собой завернуть.
0: Я буду руки твои целовать, ведь до лица твоего не дорос.
4: На Юмор ФМ.
2: А у певицы Светы день рождения, об этом знает только мать.
3: Настолько грустно, что аж смешно.
0: Многодетная Марина пять детей растит сама. Их отец ушел, скотина, и оставил без гроша. Хари Кришна, Хари Рама, в дом заходит вдруг отец. Хари Кришна, Хари Рама, и уносит гарнитур.
3: Готовьтесь.
2: Сказала 300 императрица, теперь в объятиях тракториста забывает обо всем.
0: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
3: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
0: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
4: Шутки, песни с Люсей.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Добавьте вашей простуде волшебства. Положите в нос немного блесток перед тем, как чихнуть.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
1: Дедушка с 4-летней Аленкой изучают карты России. Повторяют, как называются жители той или иной местности. Дедушка спрашивает: «Аленка, скажи, где живут буряты?» Аленка, не задумываясь, отвечает: «В бурятнике». 6-летний Егор подходит к маме и говорит: «Жизнь не имеет смысла». «Почему?» – спрашивает мама. Егор со вселенской грустью: «Все зубы выпали. Кому я такой теперь нужен?» Из школьных сочинений Степы. Вася приобрел себе собаку, когда он был еще щенком. Самые вкусные грибы – это подосиновики, подберезовики и черничная вода.

хочу 5 жен. Одна будет готовить, одна петь, другая купать меня, и одна уложит тебя спать, добавляет мама. Нет, говорит Сережа, я всегда буду с тобой спать. Здрасте, а кто будет спать с 5 женами? А пусть они с папой спят. Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Типичная ситуация. Хочешь проверить, знает ли он, когда годовщина ваших отношений, а он и не знает, что он в них состоит.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: дачу.
2: Приглашаю семейную пару вегетарианцев для уничтожения сорняков на моей даче. И вы сыты, и мне польза. Это как же нужно разочароваться в любви, чтобы окошко дачного сортира выпиливать в виде сердечка? Мой проект ландшафтного дизайна. Здесь мы посадим траву, здесь меня в кресло, а вот здесь посадим печень.
3: Август. Это месяц, когда люди приветствуют друг друга грозным вопросом. Тебе кабачки не нужны?
2: Лучший отдых – это смена деятельности. Устала подвязывать помидоры? Иди и покрась забор.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

судьба, моя судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Кот съел 4 килограмма шашлыка. Взвесили кота ровно 4 килограмма. Вопрос: куда делся кот?

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И не только рассказываю, но и приглашаю вас в увлекательное путешествие во времени и пространстве. Например, сейчас мы перенесемся в 19 век, в романтическую и прекрасную Францию. А веселыми историями из жизни нас порадует сам Александр Дюма.
0: Шутить изволите.
1: Во время своего путешествия по Российской империи автор «Трех мушкетеров» посетил Тбилиси. Владелец большой книжной лавки пригласил его зайти посмотреть товар. А за день до этого книготорговец велел все полки заполнить исключительно произведениями Дюма, а все остальные спрятать подальше. Классик французской литературы зашел в лавку и удивленно воскликнул: «А где же книги других писателей?» «Они все проданы», — еле сумел выговорить растерявшийся владелец магазина. Однажды Александр Дюма прогуливался в зоологическом саду с красивой молодой дамой. Та была в полном восторге от увиденного, но более всего ее поразил какой-то олень с четырьмя рогами вместо двух. Дама поинтересовалась у своего спутника, что это за животное. Дюма отреагировал моментально: «Я полагаю, что это олень-вдовец, который снова женился». Александр Дюма не раз участвовал в дуэлях. Ну, самая известная дуэль писателя произошла из-за лишних слов, сказанных на светском приеме у известной в Париже дамы. А вот условия дуэли были необычны. Участники тянули жребий, и тот, кто доставал записку со словом «смерть», должен был застрелиться. Этим счастливчиком и оказался Дюма. Писатель взял пистолет, удалился в соседнюю комнату и закрыл дверь. Хлопнул выстрел, повисла скорбная тишина. Через мгновение дверь распахнулась, и смеющийся Дюма вышел из комнаты со словами: «Увы, господа, я стрелял, но я промахнулся».
0: Шутить изволите.
1: Что же, Александр Дюма на время удалился, и мне, пожалуй, пора. Обязательно вернусь с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Матросы прислали в «Что, где, когда» пустой конверт, потому что у матросов нет вопросов.

0: большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Так, сейчас все обращаются к психологам, часто у всех там какие-то проблемы, депрессия. Вот это все правильно, но сложно бывает принять, что это правда важно. Ну, потому что наши родители не ходили к психологам. Я вот в детстве психологов видела только в американских фильмах. Но там они прям крутые были, у них там был какой-то большой дом, крутая машина, они работали в шикарном офисе, сразу видно важные люди. А вот в жизни я видела психолога только в школе, вот это, вот там вообще ничего общего, да, там это женщина с красными волосами, в янтарных бусах, там. Я в детстве мечтала стать школьным психологом, потому что там ты сидишь в своем кабинете, всем на тебя пофиг, никто к себе не ходит вообще, нормально. И я школьного психолога видела два раза в жизни за все 10 лет. Один раз она пришла к нам на классный час, там, в классе в восьмом. И мы там делали какой-то тест про одноклассников, там надо было отвечать на вопросы, типа, с кем бы ты пошел гулять, кого бы ты пригласил на день рождения. А второй раз она пришла через неделю и начала рассказывать результаты. Типа, сначала кого в классе уважают, прям по фамилиям перечислила. Потом те, кому просто нормально относятся. А в конце, когда одни лошары эти остались, она говорит, ну, тут не будем называть фамилии, чтобы ребятам не было обидно. Я думаю, гениально, блин, ты три фамилии не назвала. Вот. Ты что, думаешь, мы до восьмого класса доучились, не запомнили друг друга? Мы не класс коррекции, мы лицей. И это я прям запомнила, потому что мою фамилию она тогда не назвала. Вот у меня было ощущение, что все, жизнь кончена, прямо в восьмом классе, вот так сразу. Единственное, что меня успокаивало, что ну это же дети. Там, когда она называла тех, кого уважают, никто молча не вникал в эту информацию. Там было вот это, кого его, да никто его не уважает. Мы его рюкзак вчера в женский туалет закинули, ты чё? Вообще сейчас очень много загонов у всех, особенно у женщин. Причем у женщин я заметила одинаковые загоны. То есть либо слишком толстая, либо слишком худая, там маленькая грудь, стрёмный нос. Ну вот, девчонки, поаплодируйте, в кого попало хотя бы что-то одно. Вот, у мужчин тоже есть загоны, но у мужчин они вообще не одинаковые. Там каждый загон эксклюзивный просто. У меня есть друг, который один раз загнался, он говорит, я все время чешу ногу. Я чувак, который чешет ногу. Я говорю, господи, да чеши, пожалуйста, ну какая разница, ты не только ногу, ты и кое-что другое чешешь, что-то, и это тебя вообще не смущало никогда. Ну просто чешу ногу, ну подумаешь, да, вряд ли была такая ситуация, что ему кто-то не дал из-за этого. Ну типа девушка выходит из душа, он там чешет ногу, она такая, господи, все, я домой, все, офигела, так ногу чесать, еще и водолею вообще, зачем ехать? Да, у мужчин всегда разные загоны, если, конечно, это не маленький Ну вот поаплодируйте парню, у кого маленький Ни одного, естественно. Естественно, ни одного. Представляете, я где не спрошу, их нигде нет вообще. Я думаю, что они стендап не любят просто. Мне всегда какой-нибудь парень говорит, я не люблю стендап, я думаю, ну понятно, все с тобой. И за все это время, когда я рассказывала эту шутку, нашелся только один смельчак, который поаплодировал. Это было очень интересно. Он пришел с женой. Я просила поаплодировать, у кого маленький. И они с женой переглянулись, и жена такая, да давай уже. Я недавно увидела новость, что РЖД выпустит новый поезд скоростной от Питера до Москвы. Он будет ехать 2,5 часа. Представляете? 2,5 часа. Просто Сапсан уже нам слишком медленно. И, ну, 2,5 часа это очень круто, но РЖД, по-моему, только этим занимается. Они в курсе вообще, что у них до сих пор есть поезда, где туалет с педалькой. Ну, зато из Москвы до Питера мы скоро за секунду будем добираться. Я боюсь, что просто, конечно, с метро залипну в телефон, выйду в Москве, все. И в Сапсане есть там одна или две остановки по минуте. В этом новом поезде как будет? Просто будем выкидывать людей в Твери. Я один раз ехала из Питера в Москву на «Ласточке». Решила сэкономить. Никогда так не делайте. Это ужасно просто. Это как сидящий вагон. Вот знаете, сидящий вагон – это единственное место в мире, где ты думаешь, блин, сейчас бы в плацкарт, как было бы круто в плацкарте. Но это даже хуже сидящего вагона, потому что «Ласточка» останавливается каждые 15 минут. Прикиньте, там первая остановка – станция метро Обухова. Вот это зачем вообще? Ну, это поезд до Москвы, никто не выйдет в Обухово. Там билет надо по паспорту покупать, алло. Он еще и стоит 230 рублей, я специально посмотрела. Вот, ну, никто так не поедет в Обухово. Если, конечно, это не квест «Самый дорогой и тупой способ попасть в Обухово», тогда может быть. У меня на сегодня все, спасибо, хорошего вечера.

0: Это ваш новый автомобиль.
1: А за что это?
0: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
1: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
1: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
1: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Производители, которые пишут легкое интуитивное управление. Что вы вообще знаете о моей интуиции?

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: На каждом первом свидании я чувствую себя как рыба в воде. Постоянно молчу, и лицо тупое. Я еще не до конца в тебя влюбился, поэтому у меня в животе гусеницы. Сколько девушку не корми, все равно она прожует и снова начнет говорить. Самые популярные виды лапши – пшеничная, яичная, гречневая и «я буду любить тебя вечно». Я всем своим девушкам дарю мыло, чтобы они вспоминали обо мне, когда голенькие. Увидел свою бывшую с другим мужиком, и мое сердце сжалось. А потом разжалось. Именно так работает сердце. И бывшая тут совершенно ни при чем.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить, ну, просто ходить.
0: Ольга Картункова.
2: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим.
0: Валерий Равдин.
3: Ну, это не проблема вообще. Проблема — это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулина оказывается.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад, когда в Перми впервые зародился футбол.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Хорошая беседа сокращает рабочий день.

0: представляет.
1: Реалити-криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
1: Реалити-криминалити.
3: Я подтверждаю, что в ночь на субботу, 11 января, состоял в тесной интимной связи, по нашему обоюдному согласию, с гражданкой Сабуровой. В процессе связи Сабурова сама предложила мне сексуальные игры, а именно шлепнуть ее по выступающим частям тела чуть ниже пояса. Что я и сделал, по ее просьбе. В переломе тазобедренного сустава гражданки Сабуровой виновным себя не признаю. Знакомство состоялось по случаю имевшейся у меня водки. Водка же послужила причиной и нашей драки, последовавшей немедленно за знакомством. Из-за того, что кирпич пролетел мимо головы гражданина В, прошу мое хулиганство считать неудачным. Признаю, что справил малую нужду непосредственно на здание посольства Республики Буркина-Фасо, но прошу рассматривать это как акт природной надобности, а не политический жест. Претензий к руководству и народу Буркина-Фасо я не имею. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем до плюс 9 градусов, вечером и ночью плюс 5, плюс 8. Ветер западный до 4 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца мая.
8: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
9: Указана стоимость автомобиля «Лада», рентах комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Акция действует до конца месяца.
11: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: На кулинарном форуме спросили, как готовить печень. Я ответил, что глажу ее и говорю, что предстоящие выходные будут сложнее, чем прошлые.

0: Поскольку у нас впереди марафон юмористический, мне надо провести разминку. Если ты видишь людей, которые отдыхают, смело к ним присоединяйся. Если видишь людей, которые работают, отойди и не мешай. Нормально, нормально, хорошо. Ползала в теме. Продолжаем тему тогда. Если тебе захотелось работать, не торопись. Сядь, посиди. Сделай несколько дыхательных упражнений, и это пройдет. Вы как-то одобрительно очень отозвались. Если человек хочет жить, медицина бессильна. А если человек хочет хорошо жить, бессильно даже законодательство. Мне много приходилось путешествовать, бывать в разных странах, в том числе зимой. И мне показалось интересным сделать такое сравнение, как к морозам относятся разные народы в разных странах. Плюс 10. Американцев знобит, русские сажают огурцы. Потрясающе. Ползала этим занимается именно при этой температуре. Плюс 2. У итальянцев не заводятся машины, русские ездят с опущенными стеклами. Наблюдают, как растут огурцы. 0 градусов. Во Франции замерзает вода. В России она загустевает. -5. В Канаде включают отопление. Русский в последний раз выезжает на пикник. Выкапывают огурцы. -25. В Европе не работает общественный транспорт. Русские прекращают есть на улице пломбир. Переходят на эскимо. Ну, чтобы руки не замерзали. Закусывают огурцами. -40. Финский спецназ эвакуирует из Лапландии Санта-Клауса. В России готовят валенки к возможным заморозкам. Солят огурцы на зиму. -113. Жизнь на земле останавливается. У русских плохое настроение. Замерз этиловый спирт. Огурцы приходится лизать. -273. Абсолютный ноль. Останавливается атомарное движение. Русские ругаются. Ну, мляха, ладрыга. Язык примерзает к огурцам.
1: Задорнов. Лучшие монологи.

0: 7 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Парная консультация у психолога. Это когда за твои деньги в твоем присутствии твоей жене объясняют, почему ты козел.

0: Остаемся здесь на постоянном движе на Юмор-ФМ. Вместо шуток-шоу сегодня вас буду будить я, Настя Иванова. Пусть ребят немного отдохнут, ну а мы с вами тоже классно проведем время. Например, у нас впереди с вами будет веселый чат, где я передам ваши приветы и поздравления. Также можно признаваться в любви, почему бы и нет. Рассказывать, как прошли ваши майские, первые майские, что важно. Ну и, конечно, делитесь своими шутками. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите, самое главное, не забывайте подписываться. Ну а еще для настроения мы с вами услышим анекдоты Игоря Маменко в финале этого часа. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа будет наша фирменная не реклама. Продавать ничего не будем, будем только вас веселить. А начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. А все это, напомню, Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в МФЦ».
2: Все, Галя, я в МФЦ. Что им передать? Что у них сериалы плохие? Галя, это ТВЦ, я в МФЦ. Какую футболку Акинфеева? Это ЦСКА, ты что? Сфоткать фонтан дружбы? Галя, это ВДНХ, ты что, больная, что ли? Я говорю, я в МФЦ, многофункциональный центр у нас в районе открыли, здесь все справки можно взять, да. Все, давай, а то я сейчас на тебя всю злость вымещу, а мне еще справку брать. Все, давай, пока.
3: Здравствуйте, добро пожаловать.
2: Ты сопля зеленая, так с матерью будешь разговаривать! Подожди, ты сейчас со мной поздоровался, что ли?
3: Да. Я могу чем-то помочь?
2: А, все, я поняла, это вы лыбу давите, бдительность мою усыпляете, да? Я жаловаться буду, понятно?
3: А в чем, собственно, дело? Мы не хотели вас ничем расстраивать.
2: Вот это меня и расстраивает, что вы меня ничем расстраивать не хотели. Ну ладно, не хотите по-хорошему, тогда давайте по-плохому. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мне нужен медицинский полюс.
3: Прекрасно, вам нужно взять талончик.
2: Ну вот с этого же надо было начинать. А я думаю, как сплю, что ли, ущипните меня. Талончик, правильно, мне нужно. Где мне его взять? По месту прописки, по месту жительства. Где мне его нарисовать самой? Только смотрите, в Чехословакию я не поеду, ее уже нету.
3: Пожалуйста, ваш талончик.
2: Ты смотри, зараза, а? Даже придраться не к чему. Люди в поликлинике старались, теряли мой полюс. Я с ними с*** 3 дня. Они вот взяли, пожалуйста, все на блюдечке, голубой каемочка. И, пожалуйста, талон вам и улыбка, как ляснула бы, честно. Ну и что дальше?
3: Там наш специалист, он вам поможет.
2: Вот скоты такие, а?
4: Ваш полис уже практически готов, осталось только распечатать. Можно, пожалуйста, ваш паспорт?
2: В смысле готов полис?
4: Ну вот, только распечатать.
2: Да вы чё? Издеваетесь, что ли? Вы что, не издеваетесь, что ли, а? Привыкли с людьми, как с людьми поступать, а? В банк пришла, там чисто, пшикалка пахнет. Все улыбаются, мне что, только на почту с***ться ходить, что ли? Как жить-то дальше, а? Я же к скотскому отношению привыкла. Мне уже легче перезачать, чем перевоспитать.
5: Рот закрыла, слюна на мне тут все заливает. Справку забрала и пошла отсюда.
4: Ой, господи.
2: Ну, наконец.
5: Бояться мне нечем, кроме нее. У меня там эклеры сами себя не сожрут, чаем не зальют. Дверь закрыла за собой, пошла, открыла, вот, дверь закрыла, вот, и сквозняк мне ноги задает.
2: Че ты стоишь? Ну, учись, как с людьми разговаривать.
1: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: АЗС ЮВЕЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЕЛ по Шехонское шоссе 56А. ЮВЕЛ – наполни день энергией.
2: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
8: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По статистике, 80% несчастных случаев происходят на кухне. И 100% мужчин должны это съесть.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю.

0: Не успели выгодно вложиться в биткоин и кусаете локти?
1: Не успели дешево купить Трамп-коин и кусаете колени?
2: Хватит кусать, пора спасать. Спасай ваши финансы. Меня зовут Денчик Волобуев. Денчик – настоящий гуру крипты. Денчик знает, как как спасти ваши деньги.
3: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева представляет Буйкоин.
0: Еще вчера он стоил 99 рублей, а уже сегодня 99,9 рублей.
1: А завтра будет стоить 9,99, то есть целых 108 рублей.
0: Да уж, Буйкоин он такой, растет как на дрожжах.
2: Короче, рисую финансовый план. Заходим к Денчику и на все бабки покупаем буйкоины. В принципе, все.
3: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева. Купи буйкоин и будь спокоен.
2: Зарезервируй свой буйкоин на моем сайте. Я Волобуев, вот мой буй. .coin. В принципе, все.
4: Замучили грызуны?
3: Приглашаем на всероссийскую ярмарку яда в Капотне.
5: Более 1000 сортов душистого яда на все случаи жизни от ведущих производителей.
6: Лучшие фабричные яды.
5: Крафтовые яды от малых и средних предприятий.
7: Элитные яды широкого спектра действия.

0: Новый оператор связи. Какофон предлагает действительно недорогие тарифные планы. Алло, вас не слышно? Я перезвоню. Кто говорит? Я в тоннеле. А также гибкие скидки на мобильный интернет по тарифам «Затык», «Залип», «Завис» и «Минуточку».
1: Я перешел на Какофон и забыл о переплатах. О, минуточку, мне как раз звонят. Алло, алло, вас не слышно? Алло, алло.
0: Какофон. В трубке буль-буль, шум-бурум-бум и хрясь. Забудь о гигантских расходах на связь. Какофон.
1: Алло, алло, алло. Вас не слышно? Перезвоните.
0: Перезвонят. Куда они денутся?

0: Реклама.
1: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gbbonus.ru.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Вкусный

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку

0: ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера любовнице в постели начал рассказывать анекдот. А тут муж пришел. Ну, пришлось рассказывать сначала.

0: выписывала чат на Юмор.ФМ. Привет и поздравления, шутки прямо сейчас прозвучат. Всем доброе утро, если вдруг вы только открыли свои глаза. Пока шутки шоу отдыхают, я, Настя Иванова, здесь, знаете ли, хозяйничаю, поэтому готова принимать ваши смс-сообщения. Номер наш +7 915 0303567. Пишите, если непременно подписывайтесь. Итак, давайте к сообщениям уже переходить. Огромный привет моей жене Кидяйкиной Юлии. Я ее очень сильно люблю. Ее муж Денис. Передали. Привет дорогим и любимым мужу Денису и дочке Нике. Люблю больше жизни, написала Ирина. Передали тоже. Значит, любимому мужу Павлу летит привет. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо, мой любимый и единственный, что ты рядом со мной 20 лет. Твоя жена Наталья, Тульская область. Хорошо. Привет любимому мужу Александру и деткам Ладочке, дочке и Дениске, сыночку. Едем домой и слушаем Юмор ФМ. Вот это здорово. Вот это, я понимаю, у вас хорошее, доброе утро. Есть еще шутка, значит, такая от Оли. Нужно начать называть годы жизни уровнями, потому что фраза «я на 37-м уровне» звучит намного круче, чем осознание того, что ты стареешь. Класс, идем дальше. Олег и его шутка. Некоторые видео с рецептами должны начинаться с фразы «возьмите выходной и половину зарплаты». Так, друзья, не останавливаем свой смех. Впереди у нас лучший миниатюр проекта «Лиг городов». В финале часа тройка анекдотов Игоря Маменко. Ну а веселый чат ровно через час. Все так же жду ваши приветы, шутки и поздравления.
1: Поделись улыбкой.
2: Если хочешь танцевать.

Спонсор ООО «Аллея Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.

0: Встречайте, команда ЧОП Рузаевка.
1: Здорово, Москва. На сцене единственный ЧОП в нашем городе. Мы приехали из Рузаевки. Но чтобы вы понимали, что это за город, у нас там до сих пор милиция. Они недавно с полицией подрались.
2: И чё, кто победил?
1: Да кто-кто, мусора приехали, всех разогнали. У нас же это из развлечений раз в год всем городом собраться и железного человека помянуть.
2: А это же все по телеку покажут же, да?
1: Где покажут?
2: По телеку.
1: Ну да, по телеку.
2: Тогда у меня есть обращение к одной кассирше нашего города. Вика, если ты со мной после такого не замутишь, то я отвечаю, разведусь с тобой.
1: Ну что, давайте познакомимся поближе. Рузаевка. Это, короче, Чек, ну, фамилия Чекужов, я его сокращенно Чек называю, ну, потому что я личность, а он Чек. Он нас, это, торговый центр охраняет. У него там одна задача, это следить за тем, чтобы дверь крутилась. Ну, потому что если не крутится, то это уже все, универмаг. Ну, чтобы вы понимали, что за человек он, да? Вот, Чек, что ты думаешь о Столыпинской реформе?
3: Не знаю, я такую водку не пробовал.
1: Ну, я говорю, Чек. А это Артур. Он у нас немой. Единственный киргиз, который не общается по видеосвязи. Ну, как вы поняли, вот такой бандой приехали, чтобы пройти во второй сезон этого юмористического шоу талантов. Я не знаю, может, что кто в школе делал?
3: Ну, я на выпускном химичку жахнул.
1: Тебе 30 лет, хорош этим хвастаться уже, а?
0: Реклама спонсора.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
0: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
7: Хорошая погода.
8: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем до плюс 9 градусов, вечером и ночью плюс 5, плюс 8. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Предлагаю вам тоже пальчиками клац-клац и добавить свою фотографию в наш лубазер на сайте веселорадио.ру. Тогда точно у вас будет возможность уже в новом году, в этом году, да, он уже не новый, можно даже так сказать, стать счастливым обладателем нового классного автомобиля. Друзья, наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается на Юмор-ФМ. Каждый день мы принимаем ваши улыбки и каждый день мы вам звоним и спрашиваем, какая шутка прозвучала только что. И в случае вашего верного ответа отдаем вам 3000 рублей в моменте. Отправляем в суперфинал. Ну а в суперфинале, как вы уже знаете, автомобиль может стать вашим. Ну а если вы наш участник, то, пожалуйста, будьте внимательны, потому что совсем скоро Николай Фоменко пошутит, а я кому-то из вас позвоню. Кстати, я, это Настя Иванова. Всем привет, доброе утро, здравствуйте. Мы здесь с вами собрались, чтобы начать это утро хорошо. Знаете ли, чтобы эту короткую очередную рабочую неделю тоже провести хорошо. Поэтому предлагаю начать с приятных слов в веселом чате. Пишите свои привет, поздравления и шутки на наш номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. И также приготовили много всего смешного. Например, в финале этого часа будет Жванецкий, маэстро. Послушаем монолог. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. Того самого Дениса Клявера. Петь не будет, будет только шутить. Еще и услышим что-то умное для каждого из нас в рубрике «Сатьи с юмором». А начнем мы с любимого КВНа. Золотой выпуск прямо сейчас для вас. Ну а все это, напомню, Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Азия Микс». Город Бишкек, Кыргызстан.
4: Настройтесь, сегодня ответственная игра. Нужно чем-то удивлять.
5: Тогда танец!
4: Может быть, песня?
5: Ах ты мой попрошайка, ладно, песня!
6: В Бутово ночью бродил один. Вдруг подходит ко мне братва. Вроде бы гопники, один за грудки меня как схватил. Я подумал, что мне конец. Он меня целует, говорит, что любит, по-таджикски понимает, маму мою знает.
4: Подожди, подожди, подожди. Это что за внутритаджикские приколы? Кто это придумал?
7: Кого он в Бутово встретил, тот и придумал.
4: Дорогие друзья, встречайте, мой родной брат Санжар. Ты что здесь делаешь? У тебя же в Кыргызстане подписка, а не выезде.
7: Да что-то мне не понравилось, я отписался.
4: Короче, все понятно. Ладно, давай быстро говори, что хотел и...
7: А, у меня же объявление всем поклонникам игры Pokemon Go. В Кыргызстане есть уникальные виды покемонов. Только чтобы их увидеть, ваших телефонов недостаточно. Нужно еще мой записать.
4: Ты что делаешь? Ты решил наше выступление окончательно испортить, да?
7: Я вообще-то хотел вам его окончательно украсить. Встречайте, моя новая пассия, Анжелиночка.
4: Это что, Анджелина Джоли, что ли?
7: Of course, Анджелина. This is my team. This is my friends. Let me introduce you. This is Юлий Гусман, the most popular режиссер in the world. This is Валдис Пельш, the most popular пельш in the world. This is...
8: Oh, Константин Эрнст.
7: А вы что, знакомы, что ли? Ну ладно, все равно скажу, что хотел сказать. The

0: закрытие открытия Мейкер and best friend of КВН Михаил Галустян, Russian Jim Carrey, Константин Лавроненко, Russian Tom Hanks and Александр Васильевич Пасляков, Russian. Короче, нет у вас такого человека.
1: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Автолюбители и путешественники, на АЗС ЮВЛ топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЛ, Клубова 53.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
7: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция действует до конца месяца.
10: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: мало того, что он нос заложен, так еще и все драгоценности, машина и квартира.
1: Прозвучала шутка Николая Фоменко. Я каждого из наших участников предупреждала. Ведь не обманул вас, поэтому нужно нам доверять ведущим, друзья, и загружать свои, кстати, улыбки на сайт веселорадио.ру для того, чтобы принять участие в нашей суперигре, для того, чтобы иметь возможность уже в новом году стать счастливым обладателем автомобиля. Да, загружайте улыбки, внимательно слушайте, далее ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка отвечайте на вопрос, какая шутка прозвучала только что. Ответить нужно верно. Забирайте 3000 и отправляйтесь в суперфинал. Кстати, кто-то из участников прямо сейчас может такое совершить, знаете ли, и уже даже стать претендентом на новый классный автомобиль. Но для этого нам необходимо сказать улыбайзер «Стоп!».
2: Автомобиль за улыбку.
1: Евгений, город Челябинск. Прямо сейчас я буду набирать ваш номер. Очень хочу услышать ваш голос. А еще больше хочу узнать, знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что. В общем, подбегайте к своему телефону, я набираю ваш номер. Так, все, мы послушали. Набор произошел. Осталось дождаться соединения с Челябинском. Соединение имеется. Евгений, 30 секунд у нас, чтобы дождаться вашего ответа. У вас есть ровно 30 секунд добежать до телефона, взять трубку и назвать нам шутку. Шутка, кстати, потрясающая. Даже я ее запомнила. Евгений? Ага, нет еще. Еще ждем. Евгений, время бежит, и вы бегите. Челябинск, если вы знаете приятного молодого человека, светленького, между прочим, такого с сединой, то сообщите ему, что это Юмор ФМ звонит. Евгений, время вышло. Все. Сегодня не удалось до вас дозвониться, но ничего, вы не теряйте надежды, потому что по правилам нашей игры, если участник не берет телефон, да, трубочку, даже если вы неверно отвечаете на вопрос, у вас есть еще одна попытка как минимум. Но если вдруг наш улыбайзер вас выберет, потому что вы остаетесь в игре так или иначе, и, возможно, мы вам еще раз позвоним. Ну, а если вы еще не с нами, друзья, самое время сделать классную фотку, загрузить ее на сайт веселорадио.ру, внимательно слушать Юмор ФМ и ловить тот самый момент, когда же мы вам позвоним. Звоним мы каждый день, несколько раз в день, увеличивая ваши шансы на победу. Ну и еще скажу о важном, что участие в нашей игре бесплатное, то есть вы, да, просто загружаете свою улыбку и совершенно бесплатно вы можете получить новый классный автомобиль. Ну, а этот эпизод игры я завершаю, раскручу улыбайзер, чтобы мы вновь любовались вашими улыбками. Игра продолжается.
2: За улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ.
1: Письмо. Нутелла из Мурманска. Так, подожди, может, Нутелла? Нутелла, конечно. Все-таки очень захотелось пасты, да? Шоколадной. Уже Нутелла из Мурманска мне мерещится. Здравствуйте, Сатя. Мой молодой человек-женат. Мой молодой человек-женат. В какой момент он стал твой молодой человек? Просто назови. Мужик, который меня... любит сексуально, он еще и женат. Ну нормально, нормально. Ты волонтер у женатого мужа. Мой молодой человек, мы встречаемся, мы в отношениях. Тебя трахает кто попал, а ты все в отношениях. Говорит, что на нелюбимой женщине, а его любимая женщина это я. А, женат на нелюбимой женщине он, а любимая женщина это она. Он обещает, что вот-вот разведется с ней и женится на мне. А что ты хотела, чтобы он сказал, я никогда не разведусь, у меня нормальная жена, ну просто она устает после работы, поэтому я потом у тебя. И, конечно же, я на тебе никогда не женюсь, лучше я съем свой паспорт у ЗАГСа, да. Обещает 4 года. Боже мой, что-то начало предполагать, смутные тебя сомнения. Скажите, уже пора расставаться или еще подождать? Конечно, подождать. Подождать. Все же знают. Надо подождать 10 лет. И через 10 лет, если он на тебе не женился, ты находишь другого молодого человека, который на тебе еще 10 лет не женится. А если подождать, сколько именно? 6 лет, конечно. Нутеллочка из Мурманска. Ну, ты, конечно, красивая, но глупая, как седло, конечно. Мой молодой человек. Просто женщина не читала 12 стульев. Там же было написано все очень просто. Стулья утром, деньги вечером. Или деньги утром, стулья вечером. Это можно наоборот? Можно, но деньги вперед.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Маль.
1: Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, это надо ж было так упасть.

0: Яков Санлайт. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Санлайт. Санлайт. Идеальный подарок. 16+.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
2: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Полные правила ограничений и исключения на сайте gpmbonus.ru.
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
9: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
2: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
11: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
12: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
13: Юмор ФМ. Шутки и песни. Наша официальная группа ВКонтакте. Радио Юмор ФМ. Фоменко на Юмор ФМ.
14: Подорожало. Проезд, бензин, квартплата, еда. Хорошо, хоть зарплату не подняли.

0: вместе здесь с вами будем сейчас заряжать это утро позитивной энергии. Передавать привет и поздравлять в веселом чате на Юмор-ФМ. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и обязательно подписывайтесь. Каждый час у нас веселый чат, поэтому успевайте. Ну, а я пока перехожу к вашим сообщениям. Андрей из Новочебоксарска поздравляет свою любимую жену Регину с майскими праздниками. Желает ей хорошего настроения на работе. Где она сейчас? Да, хорошо. Екатерина из Екатеринбурга присылает нам свой ландшафтный дизайн. Значит, пока что, все то, что она делает сейчас в саду. Мы очень рады. Так, значит, поздравляем Андрея Юрьевича, Евгения Александровича и Сергея Сергеевича с открытием рыболовного сезона. Написал нам Евгений. Класс. Поздравляем, конечно, от всей души. Хорошего вам улова, как говорится, да? Идем дальше. Есть от Галины сообщение. Желает она всем просто хорошего дня. Также привет любимому мужу Александру и деткам Ладочке и Денису. Едем домой, все у нас супер. Мы очень за вас рады, хорошей вам дороги. А шутка есть от Светланы. Ни один фильм ужасов не испугал меня так, как тихий комментарий парикмахера. Ой, представили, жуть какая. И еще одна шутка от Оли. Является ли каша в голове пищей для ума? Да, так же, как и шутки наши на Юмор-ФМ. Впереди у нас анекдоты самого лучшего Дэна. В финале часа услышим Жванецкого навсегда. Ну а веселый чат, напомню, ровно через час, поэтому жду ваше смс-сообщение. Пишите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Большой каблук.
1: Спонсор ООО «Алея Групп» представляет моторные масла «Ликвимоли». Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самые лучшие.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
5: Самое время немного подзаработать. Разговор двух бизнесменов.
6: Дружище, ну ты пойми, ну криптовалюты – это именно то, на чем я заработал свое состояние.
5: Ого, и какое у тебя сейчас состояние?
6: У меня? Прединфарктное.
5: Поразмышляем об альтернативном экологическом транспорте. Представьте, мужик стоит возле роддома и кричит: «Наташа! Наташа!» Никто не отвечает, опять: «Наташа!» Тут подъезжает еще один мужик на велосипеде, останавливается и кричит:
6: «Люба!
5: Да!
6: Ну кто?
5: Мать!»

0: еще несколько метров и орет: «Светка!» «Да, любимый, кто?» «Девочка! Ура! Наконец-то!» «Там все пацаны, да пацаны!» Первый мужик опешил слегка, подходит к счастливому трижды отцу и спрашивает: «Слушай, мужик, ты прости, конечно, за вопрос, но скажи честно, как это у тебя так ловко получается? Как ты вообще все и успеваешь?» «Я-то? Так просто, я же на велике, че?» В общем, что и говорить, Минздрав нас с вами предупреждает не зря, друзья, могу сказать. Встречаются два друга, давным-давно не виделись, но один другому, естественно, и говорит: «Так, ну, за встречку надо, так сказать, грохнуть, бахнуть, давай, по рюмашечке». Он говорит: «Не-не-не-не», говорит, «я не пью».
1: «А что ты не пьешь?» Он говорит: «Что такое?» Говорит: «Почему?»
0: «Ну, ты вот, к примеру, помнишь прошлое лето?»
1: «Я?»
0: «Ну, помню, конечно, а что?» «Да я вот не помню».
2: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем до плюс 9 градусов, вечером и ночью плюс 5, плюс 8. Ветер западный до 4 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
2: «Мясной гурман». Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Ненавижу, когда люди просят присмотреть за их вещами. А что, если кто-то попытается их украсть? Я должен с ними драться. Я не готов!

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Звонок 6 утра, а я снимаю трубку. Позовите, пожалуйста, Бабу-Ягу. Что? Кто? Какого дьявола? Не-не, дьявола не нужно. Именно Бабу-Ягу. Это кто звонит? Это Баба-Яга? Это мама одного нехорошего мальчика. Эй, кто? Чего? Какая мама? Какого мальчика? У меня мальчик балуется звать Семочка. И это Баба-Яга? Какая тебе Баба-Яга? У вас что там, мозги повлетали? Я артист, я только лег. И это Баба-Яга? Как хорошо, что вы сразу взяли трубку. Да, я взял трубку, я забыл отключить телефон, и вы меня наказали тут же. Здравствуй, Баба-Яга. Чтоб ты там сдохла, я сейчас положу трубку. Не клади, пожалуйста, трубку, Баба-Яга. Мальчик капризничает, не хочет кушать, балуется. Представляешь, Баба-Яга, он черной краской разрисовал белые стены. Мы не можем смыть. Он разветил настольную лампу. Папа включил. Папа ударило током. Папа лежит. Слушай, вот пусть током ударенный папа ими занимается. Зачем ты мне все это рассказываешь? Я артист. Я не сплю ночами. Я принял снотворное. Алло, Баба-Яга. Еще раз так назовешь, убью. Баба-Яга, я прошу тебя, поговори с Семочкой. Да я его паскудника по стене размажу. Вот-вот-вот. Что вот тут? Вот это и скажи ему, Баба-Яга. Да что это вы в 6 утра не спите? В воскресенье, как все нормальные люди. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Постой, постой. Если я ему два слова скажу, он весь год говорить не сможет. За то, что вы меня разбудили, я прокляну его жизнь. И мать его, и отца его. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Чтоб ты сдох, придурок. Я тебе рожу переверну и на задницу надену. Ты у меня по утрам не тоже порядочных людей. Ты своей мамы будешь бояться. Ты всех людей будешь избегать. Это Баба-Яга. Чтоб ты сдох, идиот. Я все твои вонючие ручонки повыдергиваю. Так это Баба-Яга. Ты что, не слышишь? Подонок, иди, сволочь, петухом работай в курятнике. Не буди артиста, кретин. Артист спит днем. Этим он отличается от других людей. У артиста рассвет в 3 часа дня. Тетя, так вы Баба-Яга? Артист полнокровно живет только ночью, гаденыш мелкий. Тетя Яга, какая тебе тетя, подонок? Посмотрел бы ты на мое лицо. У меня такая борода, как ты. Хочешь, я тебе покажу свое лицо? Нет, не надо. Конечно, не надо. А кто будет смотреть? Почему все мне достается? В общем, посмей еще кого-нибудь разбудить, крыса однозубая. У тебя свисток есть? Да! Знаешь, куда я тебе вставлю? Весь будешь свистеть. Во сне будешь свистеть. Сам себя будешь будить свистом. Минуты спать не будешь. Дернешься и свистнешь. Не трожь артиста, обглодыш. Артист существо возвышенное. Если вломит тебя один раз по заднице, всю жизнь будешь отхаркиваться. Иди реви к маме, не реви мне в ухо. Ой, ой, ой, это я, мамина Сёма, то есть это Сёмина мама. Ой, спасибо, Баба-Яга. Не знаю, что вы ему сказали. Он в угол забился, там ему и место. Забейся тоже. Все углы забейте. Так нас трое, котом своим забейте. Спасибо, Баба-Яга. Свою маму в угол забей. Мамина Сёма, кто тебе мой номер дал? Да я случайно набрала, но я никогда не видела Сёму таким тихим. Можно я буду звонить вам по утрам? Стой, стой, мамина Сёма, дай мне телефон, у меня тоже проблема есть. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов в ядрах в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акций и правила на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 9 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: А вы заметили, что если кому-то сказать на вкус как пластилин, человек тебя сразу поймет. Ведь все пробовали его жевать в детстве.

0: Подпевайте все, что угодно. Даже можете подпевать любимые песни на Юмор-ФМ здесь у нас. Ну и также слушайте свои любимые шутки. Новый час на Юмор-ФМ. У микрофона с вами я, Настя Иванова. Всем доброе утро. Здравствуйте. Надеюсь, что уже многие из вас проснулись и отправляются куда-то на работу. Ну а мы будем сопровождать вас всем тем, что вы любите. Шутки, приветы и поздравления прозвучат в веселом чате. Поэтому прямо сейчас возьмите в руки свои мобильные телефоны и отправьте нам смс-сообщение. Номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. А вот чтобы точно веселее было направляться по делам, например, да, послушаем в финале этого часа интересную историю про известных людей в рубрике «Шутите, изволите» с Михаилом Полицеймака. Также Николай Фоменко пошутит 5 раз про коррупцию. Гар Дмитриев поделится детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а начнем мы с проекта «Шутки-песни», где Стас Ярушин и Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. А все это, напомню, Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин.
1: Мы обещали вернуться, и вот они, мы, шутки, песни на Юмор ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки, песни в студию.
2: Остался пеплом навсегда мужик, что тырил провода с высоковольтных линий ЛЭПа.
3: У меня тоже такая сейчас.
4: Я хочу быть тупой. Я хочу быть тупой. Я так хочу быть тупой. Я могу быть тупой, и я буду тупой. 3 + 4 = 42. Жиши, пишите слитно.
0: На Юмор ФМ.
5: Продолжим?
3: Давай.
2: Валерьянка выпила всю банку. Мне сейчас хоть потоп, да хоть Армагеддон. Спокойно я сижу, как слон. Ну что?
6: Наша служба бесполезна и трудна. Мы придумываем сценки в доме 2.
5: А там по сценарию все?
3: Да, где?
5: В доме 2.
6: У нас, да, в этом шоу, у них нет.
2: Скончался диджей, хей, поминки в 10, хей, ДК Октябрь, хей, давай, давай, веселей.
3: Ладно, едем дальше. Цвет настроения.
5: Синий.
3: Да.
4: Цвет настроения синий. Вот результат просроченных цукини.
3: У тебя было такое?
1: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки, песни точно понравились.
5: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин. Встретимся на Юмор ФМ. Чао!

0: с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от Topel Eco. 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
3: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Эффект плацебо в медицине – это когда тебе озвучивают стоимость лечения, и твой мозг решает, что у тебя уже ничего не болит.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Аня, 6 лет. Папа, ты просто не представляешь, как тяжело быть девочкой. Папа, и почему же? Ну, сначала надо померить одно платье, потом другое. К одному мальчику надо пойти показаться, потом к другому. Мама с бабушкой купают 4-летнего Дениса. Ему попадает шампунь в глазки. Денис кричит: «Бабоньки, милые, что же вы со мной делаете?» Из школьных сочинений Вовочки. Из всех женских прелестей у Марии Болконской были только глаза. Лошадей у нас в полку было много. Целых 7 конев. Мой дедушка в любой ситуации может показать свое достоинство. Лишь бы это не причинило вреда.
0: Угарный папа.
1: Элина 4 года. Причесывает дедушку, у которого большая лысина. И приговаривает: «Дедушка, ну почему у тебя не растут волосы? Ты не переживай. Я каждый день буду тебя поливать, и они вырастут». Леночка 6 лет. У ее дяди не сложилась семейная жизнь, что очень бурно обсуждалось всеми доброжелательными родственниками. И на очередном семейном застолье при гостях Лена громко спрашивает: «Дядь Саш, а почему все говорят, что у тебя рога? Нет у тебя никаких рогов». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер Telegram 915-0303-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока people хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей я сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просил не рассказывать.
4: Не рассказывать. Свадьба когда?
0: Плохое радио.
5: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
6: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+. Конфеты.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля. Проведение оформления открытия. Открытие предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru. Простите открытие.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
5: У Инстамарт-сервис Москва, УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+. Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай. Только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
12: Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Я бы с удовольствием сразился с вами в интеллектуальной дуэли. Но, как вижу, вы без оружия.

0: чат.
1: Это веселый чат, это приветы, шутки и поздравления. Прямо сейчас все это здесь прозвучит. Вы пишите плюс 7-915-0303-567. Не останавливайте поток смс-сообщений. Вот прям сколько угодно. Хотите поделиться хорошим настроением? Делитесь. Хотите передать привет? Да, пожалуйста. Хотите поздравить кого-то? Тоже можно. Все можно абсолютно. Вам уж точно. Ну и давайте к приветам. Привет Черенковой Ольге. У нее праздник. Она в отпуске. От Алексея это сообщение. Мы поздравляем вас, Ольга. Желаем, чтобы все было хорошо. Значит, пишет нам Люция. Добрый день, любимое радио. Передайте привет моему мужчине. Если он услышит, он поймет. Ему хорошего настроения. Пусть знает, что я его всегда жду. Из Набережных Челнов, Татарстан. И всего самого-самого наилучшего слушателям Юмор ФМ. Спасибо вам большое. Мы тоже желаем вам хорошего настроения. Всем привет. Мы едем из Горного Алтая. Привет мужу Дмитрию. Скажите, что он моя жизнь. Я его очень сильно люблю. Маргарита из Барнаула. Все, передали. Так, идем дальше. Лиз передает привет своему супругу Денису, пишет, что очень сильно его любит. Юрий поздравляет всех с майскими праздниками, желает здоровья и счастья. Ну и еще есть шутка от нашей слушательницы. Пришла странная оскорбительная смс-ка. Долго смотрела, пыталась понять, кто додумался так дистанционно унижать людей. Потом вспомнила, что это зарплата мне пришла. Так, друзья, до конца часа 5 шуток Фоменко про коррупцию. В финале интересная история про известных людей. Ну а вы пишите приветы, шутки и поздравления.
0: Веселый чат. Поделись

0: Фоменко. 5 шуток про
1: коррупцию.
2: Как бороться с коррупцией в стране, где конверты сделаны точно по ширине купюр? Чтобы повысить всем прожиточный минимум, надо кое-кому понизить зажраточный максимум.
3: Честного чиновника можно узнать по глазам, по грустным, голодным глазам.
4: Многие люди мечтают о двух вещах: чтобы не было коррупции и чтобы был такой знакомый, который может все порешать.
2: Ну, мы не пожили, так хоть чиновники наши поживут.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 20 градусов. Вечером возможен дождь и плюс 17, ночью облачно, 14 градусов со знаком плюс и также вероятны осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ходят слухи, что существует такая девушка, которая вернулась к своему бывшему парню после того, как он сочинил ей грустный рэп про любовь.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте. Знаете, есть такая поговорка: клоуны в цирк не ходят. И вообще принято считать, что профессиональные юмористы и шутники вне сцены или манежа ведут жизнь, как правило, спокойную и обычную. Но наш любимый клоун и актер Юрий Никулин накопил целый сундучок с веселыми историями из реальной жизни. Расскажу лишь несколько.
0: Шутить изволите.
1: Никулина однажды спросили, какое место он занимает в советском цирке. Юрий Владимирович ответил: «Я второй клоун в Союзе». «А кто же первый?» «А первых до хрена». В фильме Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда» Никулин, как известно, играл милиционера. Для съемок понадобилась настоящая милицейская машина, которую пригнал на площадку самый настоящий капитан милиции. Когда он увидел переодетую в милицейскую форму Никулина, он подошел к Эльдару Рязанову и спросил: «У меня к вам, товарищ режиссер, вопрос. Скажите, пожалуйста, но почему у нас в кино милиционеров показывают такими идиотами и дураками?» Никулин обожал рассказывать, как во время зарубежных гастролей артистам цирка устроили автобусную экскурсию. И гид, заметив, что все немного заскучали, вдруг сказал в микрофон: «А сейчас будьте внимательны, мы подъезжаем к месту, где все бросили пить и курить». Автобус повернул, и все увидели большую надпись: «Городское кладбище».
0: Шутить изволите.
1: Ну что тут скажешь, пить и курить действительно вредно. А вот шутить нам никто не запретит. Этим мы займемся, когда встретимся в следующий раз на волне Юмор-ФМ. Услышимся. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту пятницу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко, фейк-радио!
4: Да, детка.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходимо

0: Волшебные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей. Правда, уже со смещенным центром тяжести.

0: Все-таки где-то на природе хорошенечко отдохнуть, в кругу своих самых близких и родных, ну и, конечно же, с самыми лучшими песнями здесь у нас на Юмор-ФМ. Так давайте же продолжать, хоть и в рабочем режиме, так или иначе, будем развлекать друг друга, желать всего самого хорошего, потому что не за горами новые маски. Это еще не все. С вами микрофон, я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте, доброе утро тем, кто только что проснулся. Ну а тем, кто уже давно бодрствует, предлагаю писать нам точно, чтобы мы как-то подняли ваш боевой настрой. Наш номер +7 915 0303 567. Пишите свои смс-сообщения сюда, в веселом чате, ровно через 30 минут. Я все это вам верну обратно. И, конечно, как я и говорила, для хорошего настроения мы приготовили много всего смешного. Например, в финале этого часа услышим задорного навсегда. Также будет рубрика «Реалити-криминалити» с нашим любимым Игорем Мухичем. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил», а прямо сейчас послушаем монолог про отцовство в выпуске «Биг стендапа». А все это с удовольствием напомню Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Хеток Колеев, Владикавказ.
2: Всем привет.
3: Я 7 лет в браке уже, 7 лет, да. Круто, да? И у меня недавно у жены бизнес появился, крутой бизнес. Она перепродает все, что я когда-то купил, в 3 раза дешевле на Авито. Доходность максимальная, ей очень нравится. Еще такая радостная, когда что-то продаст. Я недавно прихожу домой, она такая: я сегодня 4 штуки заработала. А что ты продала? MacBook твой. Просто Пабло Эскобар в мире Авито. Да, 7 лет в браке уже, 7 лет. И я замечаю, что как будто бы все менее благодарен я становлюсь в быту, и это плохо. Я должен быть ей благодарен хотя бы за то, что она каждый день видит меня голым и не говорит «фу». Должен быть благодарен жене, реально. Еще за то, что она каждый день сидит с нашей 2-летней дочерью. У кого-то есть дети в зале? Есть? Тогда вы знаете, что сидеть с ребенком – это как с зэками в камере сидеть, да? Даже? Постоянно какие-то поделки делаете. Тебя могут ударить вилкой в глаз. И на парашу ходишь, что-то выкидываешь постоянно, правильно? У нее начался кризис 3 лет. Кто знает, что такое кризис 3 лет у детей? Кто-то знает? Я вообще, когда узнал, что кризис 3 лет есть у детей, я подумал, что это типа дети узнают, что им тоже будет 30, и загрузились из-за этого. Я вот так думаю. Если вам 37, не советую заводить ребенка. Через 3 года вы оба будете в кризисе. И под Мияги дрифтить, у детского мира поедете. Она еще хочет, чтобы все делала мама. Теперь она маме только доверяет. Все, мама, я недавно говорю, давайте сказку прочитаю. Она говорит: нет, мама. Я думаю, ты с ума сошла? Я, знаешь, какой сказочник? Твоя мать до сих пор верит во все это. Что мы в Турцию поедем, до сих пор верит во все это. Мне просто кажется, что если бы был пацан, у меня было бы легче договориться. Пацаны друг друга быстрее понимают. Я как-то был на детской площадке, и там отец раскачивал своего 3-летнего сына на качелях. Тот что-то заорал, и отец такой: не очкуй. И тот все понял. Я с дочкой разговариваю как турок в директе. Типа: моя вселенная, жизнь моя, можешь не лить на меня кипяток по-братски? Я тебя очень прошу. Я вообще понял еще, что вот я осетин, и мне плевать, какой национальности будет муж у моей дочери. Реально плевать. Лишь бы не армянин, не бурят, да, там не казах, да. Осетин нормально будет. Осетин нормально. Я объясню. Дело в том, что мне лень знакомиться с чужими культурами. У меня нет на это времени. Мне не нужна вот эта ситуация в жизни, где моя дочка придет с каким-то типом и такая: папа, это мой будущий муж, он по нации горгонзола. Все, у меня на этом все. Спасибо большое.

0: Это ваш новый автомобиль.
1: А за что это?
0: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
1: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
1: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
1: Это просто, это бесплатно и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Давайте уже признаем, женятся только те люди, которые так и не смогли найти себе подходящий сериальчик.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание. Если закрыть глаза, то становится темно. Если хочешь идти, иди. Если хочешь стоять, стоять. Если гонка на велосипедах – велогонка, то гонка на самокатах – самогонка. Если житель Монголии – монгол, то житель Чехии – чехол. Если не умеешь пить, не сдавайся, тренируйся. Правда в том, что никто не умеет пить. А все, кто говорят, что умеют, нагло врут.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Можешь что-то в консерватории подправить.
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Фу, как отвратительно! Убери это от меня! Это вообще что за гадость такая? А, это моя работа.

0: прямо сейчас вновь начинаем шутить и передавать приветы. Если не успели к веселый чат попасть, пожалуйста, номер записывайте, диктую. +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Пишет нам, значит, Дмитрий Анатольевич. Хочу поздравить Петровича и его коллег с тем, что сегодня понедельник, и пожелать легкой работы и хорошей погоды. Вот так. Классно. Привет, Юмор-ФМ. Поздравляю с днем рождения Ирину Кондратьеву. Желаю тебе здоровья, успехов во всем. Много денег, хорошей работы желаю. И чтобы вообще все всегда проходило на ура. Самое главное, конечно же, здоровья. А Петр Орлов это сообщение написал. Ирина, мы тоже вас поздравляем. А в Луганскую область летит привет Павлову Олегу Юрьевичу. Любим тебя очень сильно. С праздником. Класс. Привет, моя любимая жене Елене. Я тебя очень сильно люблю. Твой Вячеслав. Шутка есть от Динара из Казани. Я с самой свадьбы еще не разговаривал с женой. Поссорились? Нет, не хочу ее перебивать. А как это с самой свадьбы, да, тоже? А вот здесь что за разговор с приятелем вообще? Я извиняюсь. А, идем дальше. Шутка еще есть от Кристины. И жили они долго и счастливо, пока жена не начала читать книги по психологии семейных отношений. Да. Друзья, впереди на Юмор-ФМ реалити-криминалити с нашим любимым Игорем Мухичем. В финале часа услышим монолог Задорнова. Также веселый чат вернется ровно через час. Я по-прежнему жду ваши смс. Пишите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Аллея Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Реалити криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Приветствую, уважаемые. Украл, выпил в реалити криминалити. Украл, выпил на Юмор ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали.
2: Реалити криминалити.
4: Подтверждаю, что на свадьбе сослуживца в Нальчике, куда я был приглашен в качестве тамады, я несколько раз выстрелил вверх из табельного оружия. Но сделал я это для предупреждения, чтобы всякие хулиганы держались подальше и не мешали священному союзу двух любящих сердец. Превышение скорости на 40 км в час в данном случае могу объяснить родами жены. Мне надо было успеть в магазин до закрытия, чтобы проставиться перед друзьями за своего первого пацана. Пересечение двух параллельных линий дорожной разметки на проспекте Вернадского могу объяснить геометрией Лобачевского, так как постулаты Евклида здесь неприменимы. Грабко СМ насильственно вытолкнул Потеряева ВЛ из салона троллейбуса, аргументировав свои действия тем, что последний занял место для людей с ограниченными возможностями, при этом не уточнив, что сам является инвалидом по слуху и старшим тренером школы Олимпийского резерва по тяжелой атлетике. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор ФМ. Но завернем в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 20 градусов. Вечером возможен дождь и плюс 17, ночью облачно, 14 градусов со знаком плюс и также вероятны осадки.
3: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
10: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севера. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
11: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
8: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: получи за то, что свел меня с тобой.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Эпиграф к Евгению Онегину. Карты, девки, два ствола.

0: FM.
1: Мы удивительно способный народ. Просто мы в никуда способны. Или в не туда.
2: Такое объявление на стоянке автобуса. Уважаемые пассажиры, 100-й маршрут отменяется в связи с исчезновением дороги. Пивбар в Уфе.
1: Пиво в ладошки не наливаем. Это...
2: Ну, плакать хочется просто. Представляете,
1: но Липевка, вот это...
2: Еще трогательней. Магазин бытовой химии. На двери. Время работы с 9:00 до 20:00 каждый божий день.
1: Народ талантливый.
2: Объявление на ларьке. Киоск закрыт по техническим причинам. Ушла в декрет баба Надя. Но народ зато наш непобедим. Только у непобедимого народа табличка на воротах кладбища может быть такая. На территории кладбища запрещено загорать. Ой, а это в Москве, неподалеку от Садового кольца, там переулок такой. Три платных кабинки, туалета. Готовы? Написано, закрыто учет. Учет чего? Можете сказать сразу? Объявление на улице. Продается белое счастливое свадебное платье. Я в нем 5 раз выходила замуж. Ой, трогательное письмо. Женщины очень наблюдают в жизни. Потрясающе. Присылают больше писем, чем мужчины. Вот она написала. У нашего подъезда. На асфальте кто-то прикололся и написал. Я люблю твою жену. Все мужики в напряжении ходят. Мне нравится, что у авторов этих писем есть высокий градус чувства юмора. Это обнадеживает. Где еще мог произойти такой случай? В лифт зашла девушка, хотела нажать на кнопку и поехать. А в это время догнался мужик, вот с таким лицом, таким, как будто только что потерял всех родственников, кроме тещи. И она перепугалась его. Говорит, я с вами не поеду. Он говорит, да и не надо, и вытолкнул ее.
0: Лежащие полицейские на дорогах. Тормозят люди перед ними. А русские нет, они только разгоняются, чтобы оторваться по полной программе. Кричат. Вау! Yes! Ха-ха, я ехал за грузовичком. В грузовичке в открытом кузове везли свинью. И ребята разогнались. Я никогда не забуду глаза этой свиньи.
2: А мужик решил поехать на каток и думает, там же грязь такая, переодеваться в этих вонючих раздевалках, а, поеду. А он на «Жигулях» должен был ехать, у него старые «Жигули», ай, надену коньки и поеду.
1: Вы думаете, вот американец, он не наденет коньки, садясь за машину, за руль.
2: Он сел, поехал. Там аварийная ситуация, надо быстро на тормоз нажать. Ну, вы понимаете, коньком очень трудно найти тормоз. Он промахнулся, авария. А он не выходит. Приехала ГАИ. Говорит, выходи. Он вышел.
1: Я бы хотел посмотреть на глаза гаишника в этот момент.
2: Мужик за рулем в коньках. Это чисто российское, друзья.
3: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения по другим организациям акций. Правила на сайте www.vbnizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
10: Баба Юпик. Красиво придумали.
9: Кузя, путь к успеху.

0: Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Очень толстый и чумазый мальчик победил сразу на двух конкурсах: Неряха года и Ряха года.

0: Вот 100%, если вы сейчас сделаете фотографию свою, загрузите ее на сайт веселорадио.ру, у вас точно больше вообще не будет повода никакого пускать слезы, вообще грустить из-за чего-то. Вы будете нацелены только на результат, только на то, чтобы получить автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Друзья, по-прежнему принимаем ваши улыбки, игра продолжается, я бы даже сказала, что сезон в самом разгаре. Звоним мы каждый день и даже несколько раз в день нашим участникам, спрашиваем, какая шутка прозвучала только что, и в случае их верного ответа они получают 3000 рублей, отправляются в суперфинал, и все. И потом мы узнаем, вот кто из наших суперфиналистов заберет новенькие автомобили. В общем, присоединяйтесь и вы, делайте фотки, загружайте и слушайте внимательно Юмор ФМ. Здесь у нас, помимо шуток Николая Фоменко, еще же куча всего есть. Например, веселый чат, в котором я передам ваши приветы, поздравления и шутки. Пишите свои смс на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного послушаем в финале этого часа анекдоты Игоря Маменко. Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа будет наша фирменная не реклама. Напомню, что это как реклама, только она очень сильно смешная. А начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. У микрофона вас всех приветствую. Я Настя Иванова. Всем привет. Здравствуйте. Ну а все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Что такое, Дэн? Опять увидел, как влюбленная пара счастлива?
3: Да нет, просто тут один курьер, чтоб он споткнулся и башкой ударился. Суп мне долго везет, понимаешь?
2: То есть давай еще раз. Суп. Ну, не донорское сердце, а суп, правильно? Долго везет суп.
3: Они мне предоставили период, знаешь какой, с 13.50 до 14.05. Был, у меня пубертатный период меньше был, понимаешь?
2: То есть ты, качаясь на офисном кресле, нажал пару кнопочек, спустя долю секунды, через десятки километров по сотовой связи поступил приказ какому-то бедолаге, который до этого с сыном, возможно, играл, и ему пришлось сказать: извини, сынок, я не приду к тебе на утренник, иначе Денис сейчас там без супа обделается. Так? Он взял, надел 8 балоневых штанов, 6 перчаток, взял этот рюкзак, который в 70 раз больше, чем он, откопал из снега этот мопедосипед свой, и, рискуя жизнью, минуя КамАЗы, вот так вот по этой коричнево-серой жиже, везет тебе супчик, а ты сидишь в кроксах, собака, еще и недоволен.
3: Они же написали, вот, доставляем за час. Они ж не написали, доставляем и завали хлебальник, пока доставляем. Это хорошо, что доставка только рубль стоит.
2: Стоять, это еще и за рубль он все делает? У него сейчас, как у Бильбо Бэггинса, приключения за монетку, я правильно понимаю?
3: Фиг с ним, я у шлепок. Фиг с ним. Я у шлепок. Но, смотри, Валер, я продолжу. Я вчера заказал такси.
2: Но.
3: Я прям четко пометил. Говорю, к третьему подъезду. Прям пометил. К третьему подъезду. Везде в комментариях. Выхожу, он у первого стоит. А? Ну разве я не имею права взять камень и кинуть ему в стекло сзади? Алло.
4: Алло, выходите, я подъехал.
3: Прежде чем ты мне отдашь мой суп, я скажу так: какой будет температура суп, такой будет температура твоего тела. Ты понял?

0: Он холодный, как стопы деда.
1: Извините.
0: Слышишь, знаешь, что у тебя на могильной плите напишут?
1: Что?
0: Где сухарики? Где мои сухарики?
2: Слышь, пес,
3: какие нахрен сухарики? Какой холодный? Ты окрошку заказывал? Я, чтоб ты понимал, знаешь, что такое не видал? Я 2 часа на мопеде еду вез и не замечал, что за моей спиной тихо на моем сиденье бомж кушал. Я 5 пакетов KFC на зону через заборы перекидывал, пока овчарка не вцепилась мне в задницу. А ты в лес ночью лопату доставлял? А я доставлял. С терминалом. Переживай, пройдет оттуда оплата или нет. А знаешь, самый хреновый заказ какой был?
0: Какой?
3: Твой! Какой?
0: Ну а зачем вы 10 минут вокруг здания ходили? Я ж по телефону видел.
3: Ждал, пока пропадет желание убивать. Так что бери свою похлебку и жри.
1: Потом это 5 звезд поставите, да?
4: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Ребенку сказали принести на урок труда 15 свиных пробок завтра. Будет непросто, но я справлюсь.

0: Ставьте скорость, приключения и риск. Не жалеете себя и никого вокруг. Вам чихать на ругань и неприличные жесты в ваш адрес? Тогда первый в мире ультрапрочный трехместный самокат «Три дебила» – это ваш выбор.
1: Веселье, скорость, спуск, подъем. Три экстремала мчатся разом. И так же весело втроем. Лежат, хохочут под КамАЗом. Потом на скорый и в закат. В гипс закатают на полгода. Купи трехместный самокат Мочекамского самокатного завода.
0: Отличное решение для тех, кому не по уму кататься одному. Трехместный самокат «Три дебила».
1: «Три дебила» — это сила.
2: О, у тебя новая кухня и прихожая, и шкаф-купе. Это же очень дорого.
3: Лови момент, подруга. Именно сейчас время сумасшедших скидок.

0: Это не полочка, а тумбочка.
1: Приходи за мебелями в Косорукова.
2: Фабрика мебели Косорукова. Это не полочка и не тумбочка. Это полбочка. Ну или тумочка. Кому как нравится.
1: Косорукова.
2: Приходи за мебелями.
3: Когда мужчина красиво и дорого одет, это производит впечатление. Но когда мужчина красиво раздет,
0: это буквально сводит с ума.
4: Сеть салонов элитного мужского нижнего белья «Труханы».
0: Брифы, слипы, хипсы, облегающие боксеры, свободные семейники, шелк, хлопок, лен и эластан. Хит продаж – плавки с якорьком. Настоящая классика пляжного отдыха.
4: «Труханы». Огромный выбор, разумные цены.
0: Раздевайтесь смело. Теперь вам есть что показать.
5: Yeah, man, this is true.
4: No, man, this is «Труханы». Сеть салонов элитного мужского нижнего белья.
0: Мужики и пацаны, приходите в «Труханы».
2: «Труханы» на страже мужского достоинства вот уже.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайв-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+. We'll be right back.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Женщины могут различить 348 оттенков губной помады, но отличить нормального мужика от козла никогда.

0: тема для веселого чата. Здесь шутки, здесь приветы, здесь поздравления. Все это озвучу в ближайшие 2 минуты. Ну, а вы пишите номер наш +7 915 0303 567 и не забывайте подписываться. Итак, привет маме и папе в город Антрацит. Дочь Олеся написала. Город Батайск. Также с нами большой привет Алексею. Давай доделаем работу и поедем домой, написал Вячеслав вам. Так, есть сообщение от Елены. Поздравляет она свою лучшую подругу Алену с днем рождения. Желает ей счастья, здоровья, всего самого-самого хорошего. И также пишет, что очень ценит ее и очень любит и желает вообще, чтобы обязательно сбылась ее самая большая и главная мечта, о которой я сейчас не скажу, но тебе еще раз про нее напомню. Все верно, вообще не нужно говорить вслух о своей мечте. Зачем? Она же не сбудется. А так сбудется. Алена, поздравляю. Значит, шутка есть, начальник. Ты где пропадал? Я тебя все утро ищу. Подчиненный отвечает. Да, хорошего работника всегда трудно найти. Класс, вы можете сегодня своим тоже начальником так сказать. Значит, шутка еще есть от Оли. Нет в мире ничего более постоянного, чем временная пломба. Кстати, да. А, и еще одна шутка. Давайте напоследок. Наташа ее написала. Интересно, как изменилась бы наша жизнь, если бы брак надо было каждый год продлевать в ЗАГСе. Друзья, не останавливаем свой смех, конечно же. У нас впереди Лига городов, в финале часа Игорь Маменко, а вы продолжайте присылать приветы, шутки и поздравления.
1: Веселый чат. Поделись

0: и ТНТ представляют. Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ВВ Омск.
2: Ребенок у психолога.
3: Петя, я слышал, что у тебя есть проблемы с бабушкой. Какие именно?
4: Я видел, как она кладет зубы в стакан.
3: Ну это же бабушка!
4: Она облизывает ложку и дает ее мне. Я никогда не видел, как она спит. Я когда просыпаюсь, она уже все сделала. А еще она ходит с фразой «бегу, бегу».
3: Я понял твою проблему. Следующий сеанс в понедельник в 5.
4: Я не могу.
3: Почему?
4: Мы по традиции будем искать пульт от телевизора, который, оказывается, у нее в руках!
0: Команда «Пацаны. Москва».
5: Недавно Илон Маск похвалил станцию метро в Санкт-Петербурге. Итак, в кабинете мэра Москвы.
6: Ну, Сергей Семенович.
7: Отстань!
6: Ну что с вами?
7: У меня плохое настроение.
6: Вы на этого Маска обидели, что ли?
7: Да что за свою жизнь прикольно вообще придумал?
6: Машину в космос запустил.
7: И вы ему поверили? Я тоже как-то ляпнул, что у меня трамваи по воде ходить будут.
6: Мы сделали речные трамваи.
8: Вы что, приколов вообще не понимаете?
7: Может, вы еще и мусор сортируете?
6: Сортируем.
8: Но это клиника уже.
7: Ладно, хоть люди сами поняли, что это прикол. Все в одну дырку кидают.
6: Сергей Семенович, ну извините.
7: Что извините? Моих приколов вообще никто не понимает. Взять хотя бы, что у нас метрополитен имени Ленина под землей. А меня никто не любит вообще.
6: Сергей Семенович, а у кого это самое классное метро в мире?
7: Не знаю уже.
6: Может, в Лондоне?
8: Нет, там вообще фигня какая-то. Ни одного кольца нет даже.
6: Может быть, в Нью-Йорке?
8: Нет, оно там вообще вонючее просто.
6: Ну а где тогда?
8: Не знаю.
6: Ну где, Сергей Семенович?
7: В Москве, видимо, в Москве.
0: Хорошая погода.
9: В столице переменная облачность, на термометрах до плюс 19 градусов. Синоптики нам сообщают, что может быть местами кратковременный дождь. Поэтому, если что, зонты с собой берите. А вечером сегодня до плюс 15, ночью 13 градусов выше 0, завтра вообще плюс 27. Возможно, будет. Даже, возможно, будет гроза. Ну, а вечером до плюс 18 градусов.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
10: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 20 градусов. Вечером возможен дождь и плюс 17, ночью облачно, 14 градусов со знаком плюс и также вероятны осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
11: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
12: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
13: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
14: «Мясной гурман». В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
15: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Клименко на Юмор ФМ.
1: Дорогая, спасибо за пилочку в пироге. Теперь у меня самые ухоженные ногти в камере.

0: Анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик заходит в Евросеть и к продавщице обращается. Мне нужен мобильный телефон. Она говорит, модель. Нет, сантехник, но все равно спасибо, вы тоже хорошенькая.
2: Мужик стоит, небоскреб огромный такой, он стоит, курит возле небоскреба. И подходит девушка, говорит, здравствуйте, я из общества борьбы с курением, социальный опрос. Как давно вы уже курите? Говорит, около 20 лет. Она говорит, 20 лет. Я поняла. Берет калькулятор. Почему? 20. Понятно. Скажите, а сколько в день сигарет вы курите в среднем? Он говорит, ну, около 2 пачек. Около 2 пачек. Как можно так портить тебе здоровье? Одну секундочку, посчитал на калькуляторе. Понятно. Вы знаете, что если бы не курили, на сэкономленные деньги вы могли купить бы вот этот небоскреб. Он говорит, а вы курите? Она говорит, нет, разумеется. Он говорит, а небоскреб у вас есть? Она говорит, нет. А я и курю, небоскреб мой.
1: Мне ваше лицо Париж напоминает. Как это? Съездить хочется.

0: поколбасимся. На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
1: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Ждун улетел, но обещал вернуться.
4: Он вернулся, но уже не один.
3: Их что, теперь двое?
4: И это только начало.
3: Кто из них хороший, кто плохой?
4: Не пропустите невероятные приключения любимых героев. «Ждун 2» уже в кино. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Гляжу вокруг и подозреваю, кто-то все-таки умчал меня в свою страну оленью.

вот у слушателей Юмор ФМ каждый день самый-самый лучший, ну или как минимум самый веселый и самый добрый. Веселый — это потому, что мы здесь шутим буквально после каждой песни. Сначала подпеваем, а потом смеемся в голос. Ну и, конечно же, радуем друг друга приветами, поздравлениями, теплыми добрыми словами, признаниями и своими собственными шутками. Все это можете смело отправлять нам в веселый чат, номер 1+7 915 03 03 567. В вашем распоряжении Телеграм, Макс и даже СМС-сообщение. И я, Яся Богачева, с огромным удовольствием через полчаса озвучу все, что вы напишете. Ну и кроме ваших приветов и кроме ваших поздравлений, еще, естественно, мы с вами будем смеяться. Монолог Михаила Жванецкого нас будет радовать в финале часа. Анекдоты самого лучшего Дэна, Сатья с юмором, ответит на

0: Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Максимум», город Томск.
1: Встречайте, наши следующие гости – сибирские сказители.
2: Мы складываем былины о победах России. Расскажу я вам быль былинную, что случилось да приключилось с Русью-матушкой. Истосковалась по победам Русь, ой, кручинилась, ой, измаялась. Скоро сказка сказывается, да не скоро сказывается результат изнурительных тренировок и внимания к спорту со стороны государства. И пришла беда неожиданно. Кто подумал бы из футбола бы? Из альпийских гор зло спустилось.
3: Ой, сгустились тучи над понедельником.
2: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
3: Пригрозил он им карою страшную, что в Голландии нормой считается.
2: И пошла крушить наша сборная супостата грецкого, боссермана шведского, а голландцев вообще, мягко говоря, выиграли.
3: И накрыла волна Русь-матушку. Старый млад, сытый, пьян валяется, а вторник, среду, четверг, с пятницы. Короче, на той неделе рабочих дней не было.
2: Гуляла Русь, докуражилась!
1: Еще с испанцами играли?
2: Не играли.
1: Как не играли?
2: Так не играли. Былины всегда на позитиве заканчиваются.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: реклама.
1: АЗС ЮВЕЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЕЛ, Пошехонское шоссе 56А. ЮВЕЛ – наполни день энергией.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас! Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Не делаю упражнение «Планка», потому что его нельзя делать, если только что поел. А я всегда только что поел.

0: отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Александр, предприниматель из Твери, спрашивает.
1: У меня такой вопрос. Я иногда при женщинах выражаюсь красным словцом, но редко. Почему это их не устраивает?
0: Сатья отвечает.
2: Не устраивает, видишь ты?
3: Женщины могут пугаться самой вибрации, самого тона. Им кажется, что случилась какая-то опасность, потому что, ну, давай посмотрим правде в глаза. Несмотря абсолютно независимость, у нас же все феминистки, все суфражистки, все достигаторы, все в терапии, все уже это все проработали, все крутые. Да не могу, аж страшно, насколько женщина крута в современном мире, но она до сих пор в половину меньше, чем мужчина размером. Она физически, очевидно, слабее, она, ну, более зависимая, ну, потому что, допустим, тебе-то не рожать, ну, условно говоря. И когда ты живешь в мире, где 50% населения просто агрессивнее, крупнее, злее, чем ты, а мужчины такие по определению, то приходится как-то вот юлить, как-то выстраивать свою жизнь каким-то таким вот образом. И когда мужчина огромное, вот это чудовище, еще для красного словца, а ты знаешь, ради красного словца Павлик как-то сдал отца, даже такая бывает ситуация. Они пугаются, потому что мир современный, а мозг какой? Древний, ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому пугаются. Даже я как бы вздрагиваю, если кто-то громко и резко выстрелил рядом. Поэтому попробовал. Видишь, она вот каждый раз, когда ты выражаешься красным словцом, она, ну писается, допустим. Ну, не надо делать. Ну, человек такой впечатлительный, мягче это все нужно делать. Да. То есть технология простая. Смотришь на реакцию и делаешь какие-то выводы. А девочки, да, они такие. В этом и прелесть. А красное словцо, оно очень важно. Просто надо... Мудрый мужчина, он знает, где и когда его использовать. А вот когда ошибаешься и не там использовал красное словцо, потом тебя не любят какие-то активисты.
2: Спасибо большое.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Интересный вы человек. С таким счастьем и на свободе.
0: Подпольный миллионер Корейка.
2: Фуражечку милицейскую не забудьте. Она на столе осталась.
0: И даже сын лейтенанта Шмидта Михаил Самуэлевич Паниковский.
3: Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, но вы осел.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
4: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ. 16+. Реклама.
5: Продукты необходимы.
6: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксландикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос. В салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте тишину.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым. Поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
10: 0+. Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайв-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
13: Категория 16+.
14: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
15: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мы писали друг другу в соцсетях такие нежные и чувственные сообщения, что плакали все сотрудники ФСБ.

0: Кстати, по дороге домой самое лучшее, что вы можете сделать, это написать сообщение близким, любимым, родным. Ну, конечно, написать нам в наш веселый чат. Ну, а мы уже передадим. Порадуем всех тех, кого вы любите, одним, как говорится, озвучанием вашего послания. Итак, хочу передать привет своему другу и товарищу Алексею, чтобы его Нива никогда не ломалась и чтобы все было хорошо. Я, кстати, много ремонтировал эту машину, написал Денис. А есть еще сообщение такое. Привет, любимая Ра. Передаю привет любимому мужу Шурику. Сообщение от Миланушки. Еще Вячеслав из Иркутска передает привет своей маме, своей семье, Матвею, Наташе и Лене. Еще один привет улетает любимому мужу Сергею. Сережа, я тебя люблю, пишет девушка прекрасная, но, к сожалению, имя свое она не написала. Но Сергей встрепенулись и стали писать ответные сообщения своим любимым и любящим супругам. Шутка у нас есть. Анна нам ее отправила, звучит она так. Самые несчастные люди живут возле моря. Им, беднягам, ведь и в отпуск поехать некуда. А может быть, оно так и есть. Может быть, но не знаю. А монолог Михаила Жванецкого порадует нас в финале этого часа, так чтобы все стали чуточку счастливее, ну, как минимум, веселее. Самый лучший Дэн расскажет свои лучшие анекдоты, ну, а веселый чат вернется через час. А вы пока пишите сообщение. +7 915 03 03 567. Это наш номер. Телеграм, Макс и СМС. Веселый
1: чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Жизненный опыт, как говорится, не пропьешь. Представим бассейн, в котором тренируется женская сборная по плаванию. О, мужики, я прям чувствую, как вы представили. На трибуне сидит бабуля лет 65 и громко комментирует.
3: Техника не та, скорости нет, ну что, но стройности нет.
2: Тренеру надоело это все, он развернулся и говорит, бабуль, может, вы сами покажете, как нужно плавать, раз такая умная? Она говорит, да легко. Бабуль прыгает в воду и на одном дыхании туда-обратно 100-метровку, установив новый мировой рекорд. Тренер в шоке. Бабуля, вы что, выступали за нашу сборную? Кто ваш тренер?
3: Да какой там тренер, внучок? Я 37 лет проработала уличной проституткой в Венеции.
2: Отдых бывает разный, в том числе и дикий. Итак, встречаются два старых приятеля. Один другому говорит, привет, Жора, привет, как провел отпуск? Ну, как тебе сказать, отдыхал дикарем. Пятизвездочный отель, песчаный пляж, бассейн, all-inclusive, куча девушек. Подожди, я не понял, как это? А почему дикарем тогда? Ой, Фима, ты бы видел, Фима, как я себя там вел.
4: Историю про Маугли написал Киплинг, а эту историю написала сама жизнь. Потерявшуюся в Петергофе девочку воспитала стая экскурсоводов.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 17 градусов. Ночью также ожидаются осадки и плюс 14. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По именам овец в стадию пастуха можно узнать, какие девушки ему изменяли.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: А я говорю, чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. Не для удовольствия, чтобы понимать своих трудящихся. Так сказать, для обострения восприятия и облегчения выражения. С 8 утра, как положено. Вот вы слышали, ругается на производстве, там директор кроет, подчиненный возражает. Это все трезвые люди. Слегка выпившие никогда такого не допустят. Кто ж будет налетать на другого, если у их обеих хорошо на душе? Празднично с утра. С утра празднично. Вот что производство красивое, кабинеты чистенькие, девушки нарядные, проходная игрушечка, чтобы была. Вахтерша, бабадаша, сексуальная. Это чтобы все в порядок привести. Сколько времени и средств надо? А так все с утра по чуть-чуть, послегка. Ну, только чтобы солнце побыстрее зашло. И все, и не нужны расходы на приведение территории в порядок. Значит, вот эта грубость исчезла, это раз. Для руководителя, который руководит, это главное. Он только кричит из окна. Контакт? Мы все, есть контакт. От винта? Мы все, есть от винта. Значит, можно истребовать, и тебя поймут. Можно направить человека, и он пойдет. Может, он и не сразу дойдет. Но тебе это не важно. Важно, что он пойдет доброжелательно. А ты доброжелательно останешься. Потому что такое все вокруг, такой коллектив. Поцелуй через каждые 5 метров. Кто вошел во двор, встретили. Вышел со двора, простились. А если у кого-то что-то с семьей, только вместе садимся обсуждать. И целуемся, и плачем. Директор доберется до нас, узнает, в чем дело. Заплачет. Тоже живой. Конечно, я бы вас обманул, если бы не сказал, что есть среди нас еще люди, которые не пьют. Вот понаблюдайте. Я сам видел одного такого 3 года назад. Аж синий. Глаза горят, руки растопырены, сам скрюченный. За ними, конечно, уже и последить можно. Не может быть, чтобы он просто так не пил. Он или к нам заброшен, или от нас. Вот он себя раскроет, он сболтнет. Хотя трезвый народ скрытный, не поймешь, что у него на душе. Мы откровеннее. Ну, конечно, тот, который лежит в канаве, может, не сразу выразит, что у него накопилось. Но постепенно выразит, и двое-трое наших, лежащих рядом, все это поймут. Потому что у нас все внимание идет человеку, а не той дурной машине. Потому что среди наших от механизации высокая травматизация. Значит, все лишнее надо убрать со двора. Особенно в литейке. Сколько наших не могло перепрыгнуть тот ручей, до середины долетали и исчезали к чертовой матери. А кто и в шестернях вращался подолгу? Не по долгу службы, а по долгу времени. Выключить все, залить все водой, чтобы сохранить праздник, чтобы солнце большое и мелкие отдельные недостатки сливались в один и пропадали вдали на радость веселым, доброжелательным людям с блестящими с утра глазами.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
6: Бабаюпик. Красиво придумали.
5: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: столичных 13.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Крут сделал из обезьян человека. Отпуск вернул все на свои места.

вообще говоря, что смех – самое лучшее лекарство от любых болей, невзгод и неприятных ситуаций. Да-да-да, прибавляйте громкость Юмор ФМ, смеетесь от души, а еще получаете прекрасную возможность выиграть целый автомобиль. Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте туда свою улыбчивую фотографию, оставляйте номер телефона, дальше прибавляйте громкость и слушайте наш эфир. Шутки, которые могут принести вам 3000 рублей в моменте и пропуск в суперфинал, разбросаны в каждом дне. И шанс попасть в наше суперфинальное шоу есть, естественно, у каждого улыбнувшегося. Кстати, очередная шутка прозвучит уже очень и очень скоро. Так что, если вы еще не с нами, если вы еще не делились своей улыбкой, скорее заходите на сайт веселорадио.ру, ну и загружайте туда фотографию. А если с нами, то будьте внимательны и не пропустите свою удачу. А еще не упустите возможность порадовать друг друга приветами, поздравлениями в нашем веселом чате. Пишите сообщение в Telegram, в Макс или с помощью смс-ок номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева, я с удовольствием озвучу то, что вы напишете, ну или то, что успею. А еще включу вам рубрику «Ильф, Петров и Брунов». Там Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Естественно, самые смешные моменты. Николай Фоменко будет шутить не

купите мне еду и привезете ее прямо домой, да я встречу вас возле метро. И когда пришло сообщение, курьер забрал заказ и уже спешит к вам. Первая мысль была, блин, надо бы прибраться. Человек придет, у меня такой срач. Сейчас, ребята, то, что курьер звонит в дверь, это не повод надевать трусы вообще. Вообще не повод. Я, знаете, я стал такой вальяжный, наглый. Знаете, какой верх наглости? Это вот открыть курьеру дверь, забрать пакет с едой и сказать, братан, подожди, цепани мусор. Давай, ну, это твои же принесли, что? Давай, что ты будешь порожником гонять? И постоянно они от меня требуют оставить отзыв в каждый заказ. Андрей, вам все понравилось? Напишите отзыв, поставьте пятерочки, поставьте звездочки. И они так меня достали, что я недавно первый раз в жизни написал негативный отзыв. Я прямо открыл ноутбук, подумал, хотите, пожалуйста, всю правду. Значит так, привезли поздно, все холодное, невкусно. И думаю, такой, да, вот так. И через минуту они присылают мне сообщение, мол, Андрей, рот. Мы сами от этого, мы этого курьера найдем, убьем, чертовой матери. Ну, я своими словами, но там такой смысл был. Если вы еще готовы нас простить, примите от нас в качестве извинений промокод на 200 рублей. Надо было сказать спасибо, но первое, что я подумал, ребята, вы сами-то поняли, что вы наделали сейчас? Я же почувствовал кровь. Я на вашем сайте написал десятки положительных отзывов. Не получил от вас ни копейки. Вы к чему меня мотивируете? Я за 2 недели обосрал все рестораны в округе. Все, до единого, все. В районе моей станции метро ресторанному бизнесу капец. Там, судя по моим отзывам, выжженная земля. Надо переезжать уже, потому что не принимают заказы больше. Спасибо большое у меня. Все, спасибо.

0: неповторимую улыбку.
1: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
0: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
1: Автомобиль!
0: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
1: Это просто, это бесплатно и это автомобиль.
0: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+. Реклама.
2: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
3: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севера. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ. 6 июня. В Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzgifistv.ru. Категория 18+.
8: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
9: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Школьник нашел $1 000 000 и сдал находку в полицию. Рыдающая мать утверждает, что гордится сыном.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: А мы продолжаем наш юмор на заказ, продолжаем радовать вас вашими же сообщениями. Вы их смело можете отправить нам и в Телеграм, и в Макс, и даже по старинке с помощью смс-ок. Просто вы пишете, а я тут читаю с удовольствием. И мне хорошо, и вам, и вся страна за вас тоже радуется. Есть, например, такое: «Привет любимому мужу Коле и дочке Даше. Я их очень-очень люблю», написала Елена. Еще один привет улетает любимому сыну Владимиру в город Пермь из Сибири с любовью от мамы Полины. Очень хорошо. Еще один привет мужу Аверьянову Диме, который едет домой долгую дорогу. Мы его с дочкой Аришей очень и очень любим. Прекрасный Дима, ваша супруга с Аришей любят, ждут и передают вам пламенный сердечный привет. Пусть ваша дорога будет легкой и очень и очень приятной. Есть еще такой короткий привет коллегам Анютке и Русику. Можно для них Джейсона Стэтхэма? Вот такая вот просьба появилась. Да пожалуйста, легко и просто исполним ее прямо сейчас. А прежде напомню номер телефона для ваших сообщений. Плюс 7 915 0303 567. Пишите и радуйте друг друга теплыми словами.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Перед тем, как ртом ловить снежинки, убедись, что все птицы улетели на юг. Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил. Тихий океан, знаешь? Я успокоил. Черное море, знаешь? Я покрасил. Белое море, знаешь? Я побелил. Мертвое море, знаешь? Я убил. Эгейское море, знаешь? Это не я.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, а пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Когда все идет не совсем по плану...
3: Это что за ерунда, а?
2: Становится только веселее. Александр Рева, Елена Валюшкина, Владислав Ветров, Никита Тарасов и другие в приключении для всей семьи «Ждун 2». Уже в кино. 6+.
4: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: После развода мы с женой поделили поровну наш дом. Ей досталась его внутренняя часть, а мне наружная.

0: поздравления, признания. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: И вот на этот нехитрый номер и в Телеграм, и в Макс, и даже с помощью СМС приходят ваши теплые добрые слова, ваши сообщения. Есть, например, привет семье Галеевым и Иксановым. Спасибо нашим мальчикам, собрали детскую площадку. Всех люблю, всем здоровья, написала Алия. Из Челябинска привет улетает маме Евгении. Люблю ее, она самая лучшая, написал Егор Тимошин. Счастливая мамочка. Всех поздравляю с наступающим 9 мая. Желаю, чтобы все мужчины Кировского района были сильными, написала Софья. А я добавлю, чтобы все люди на земле были самыми счастливыми. Поздравьте с днем рождения нашу коллегу Рожанскую Надежду из города Фрязино. У нее сегодня юбилей, 50 лет. Пусть все будет у нее шоколадно и бархатно от всего коллектива. Прекрасная Надежда, с вашим персональным праздником. Пусть все пожелания ваших коллег исполняются молниеносно. А еще пожелаю вам, чтобы все ваши желания сбывались качественно. Ну и чтобы жизнь была намного веселее, предлагаю смеяться от души. А что нам помогает смеяться? Правильно, шутки здесь у нас на Юмор-ФМ. Прямо сейчас тот самый КВН специально для вас и для всей страны, для классного понедельника.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Незолотая молодежь». Город Москва.
3: Мало кто знает, что законы шоу-бизнеса существовали еще в 19 веке. И даже у Пушкина был свой концертный директор.
4: Так, значит так. Что у нас дальше? Значит, два выступления на дворянском собрании, да? Ну, там стихотворение 15-20, не больше. Ага. Два ночных бала. Угу. Ну, там стих полтора, бабки небольшие. Ага. Так. Да, и, понимаешь, все должно быть новое. И в конце, естественно, анчар.
5: Ой, ну сколько можно? Анчар, анчар. Все время одно и то же. Надоело уже.
4: Так, Саша, пока people хавает анчар... Ты будешь читать анчар, и все. Да, закрыли эту тему. В конце концов, кто из нас поэт, я или ты?
5: Я!
4: Ну вот, а я директор, ты пишешь, я продаю. Так, да, у нас, Саша, проблема с меценатами. Угу. Сибирский алюминий отказался, но ничего. Я договорился с медными рудниками. Так что давай у тебя будет не алюминиевый всадник, да, а медный.
5: Я не могу работать в таких условиях.
4: Ах, ты не можешь,
5: могу.
4: Саша. Иди на завод.
5: Не пойду.
4: Иди,
5: не пойду.
4: Иди, только ты вспомни, Саша, каким я тебя подобрал.
5: Что?
4: Да. Мороз и солнце, день чудесный. И знай, Саша, завтра здесь будут стоять 15 таких же кучерявых рыхмоплетов.
5: Что?
4: Я, Саша, я без тебя проживу.
5: Ха, слыхали, он без меня проживет. Да все знают, что ты директор Пушкина.
4: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора. Все, пошел вон.
5: Ну ладно.
4: Пошел вон.
5: Ну, вы пошутили, я тоже посмеялся.
4: Хорошо, мир, хорошо. Завтра мы выступаем на именинах у царя.
5: У царя.
4: У царя. Да, бабки никакие, но, сам понимаешь, отказаться нельзя. Там будут все. Да. Чаадаев, Грибоедов, ну, всякое. Ну и в конце концов, Жуковской.
5: Понятно.
4: Жуковской и ты.
5: И я.
4: И ты, Саша. И закрывает Лермонтов.
5: Чё? А чё это вдруг Лермонтов концерты стал закрывать, а? Я ж всегда был последний.
4: Чё? Чё? Солнце русской поэзии, чё? Ничего, Саша, а почему Лермонтов учишь, как песок?
5: Ну хорошо, почему?
4: Да потому что он пишет, Саша, он пишет! А не рожицы всякие на полях рисует. И вообще нам нужно что-то, чтобы тебя вспомнили, да, какой-то скандал. Крепостным это нравится. Что там? Дуэль.
5: Нахрена?
4: Что значит зачем, Саша? Ну, с этим, Дантесом. А что, он француз, новый рынок, валюта в конце концов.
5: Нет, ну чего это мы вдруг с ним будем стреляться, а?
4: Ну, если тебе так будет проще. Вчера Дантеса видели с твоей женой.
5: Ну и что?
4: Как что, голыми?
5: Ну и что?
4: Видит Бог, Саша, я этого не хотел. Они читали Лермонтова, Саша.
0: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.
6: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Вот тема «Рядом с кем вы непобедимы». Смело пишите сообщение «Привет» передавайте с помощью Юмор ФМ. Нам веселый чат. Да-да-да, номер 1+7 915 03 03 567. И телеграммы Макс, даже смски, вот эти мессенджеры можете смело использовать. Начнем вот с такого сообщения. Огромный привет в город Таганрог моей семье, мужу Сергею, сыновьям Саше и Максиму. У нас все получится. Люблю вас, целую, мама Марин. Написала чудесно. Семья. А есть еще Анастасия. Отправила привет своей маме Ольге, отцу Михаилу и брату Жене. Хорошего вам всем понедельника. Добрый день, самое веселое радио. Поздравляю всех кузбассовцев и россиян с наступающим Днем Победы. Пламенный привет любимому папе Владимиру Анатольевичу, маме Анастасии Юрьевне, а также России, Кузбассу и Новокузнецку. Погода прекрасная, небо голубое. На Кузбассе плюс 14. Весна продолжается и 28 дней до лета. Всем отличной рабочей недели. Любви, счастья, здоровья, благополучия написал Юрий из Новокузнецка Кемеровской области. И попросил любимую его рубрику с Романом Юнусовым «Гол, ой, штанга». Исполняем прямо сейчас для Юрия и всей страны.
1: Юмор ФМ представляет
2: опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Совершенно точно. Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт, внимание, марш!
2: Гол! Штанга!
3: Ну что там говорить? Лучше один раз проиграть 4-0, чем 4 раза по 1-0. И знаете, из всех неизвестных японских лыжников он самый неизвестный. Ну, тут все понятно. Команду оштрафовали за то, что защитник вошел в ближайшего соперника после свистка. Абсолютно справедливое решение. Все журналисты сошлись во мнении, что в игре сегодня было два разных тайма. Первый и второй. А в этом эпизоде Месси имел трех защитников. Двоих сзади и одного перед собой. И мы видим, как врачи поднимают Марьера. Давай, парень, вставай! Забивать надо! Не дали ему даже полежать как следует. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: Сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 17 градусов. Ночью также ожидаются осадки и плюс 14. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16 градусов.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026?
6: Лови крутой билет!
5: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
6: Сканируй QR-код в эфире
5: и тапай в своем смартфоне.
6: Натапал больше всех за день?
5: Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки.
6: А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ
5: 6 июня в Москву с перелетом и проживанием.
6: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
5: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdevistv.ru. Категория 18+.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман». В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Чайная ложечка, оставленная на ночь в раковине, притягивает к себе тонну немытой посуды.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И еще одна порция ваших сообщений. Привет, поздравлений, признаний и даже теплых добрых слов. Да, продолжим их передавать в следующем часе в веселом чате. А вы пока пишите плюс 7 915 0303 567. А вот что осталось до завершения этого часа. Поздравляю свою соседку Алию с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья, счастья и любви. Из города Воскресенск от Татьяны и Андрея. Прекрасная Олеся, вас с вашим персональным праздником. Счастья, здоровья, любви. В общем, все, чего вам желают ваши любимые люди, пусть исполняется. Еще один привет из Новочебоксарска. На любимой жене Регине и всем работникам производства солнечных батарей от Андрея. Андрея, вам тоже пламенный привет. Юмор-ФМ, я вас очень люблю и обожаю. И вот прямо сейчас, вот в это время я вас слушаю. Вы можете мне привет передать? Это Софья написала. Софья, да, конечно, с огромным удовольствием. Вам большой пламенный привет от всей команды Юмор-ФМ, да и от всей страны. Пусть ваш понедельник будет легким, приятным и очень-очень добрым. Ну и, конечно же, веселым. И чтобы он стал еще веселее, предлагаю насладиться монологом Михаила Задорнова. И не только насладиться, но и посмеяться от души. Итак, Михаил Задорнов для всех вас, для хорошего понедельника.

0: Вот как мы из страны самородков в страну самодурков превратились? Детям, которые в лагерь приезжают, инструкция: иметь при себе 3 смены белья, домашние туфли, полотенце с петелькой для ног. Садюги. Автостанция в Кемерово, перерывы на обед 9.30, 10.30, 11.40, 12.30, 14.20, 15.20, 16.10, 16.40. Рабочий день до 17.00. Объявление в газете: продаются щенки метисы, мать овчарка, отец мерзавец. Прайс-лист на стене в травмпункте: внеплановая перевязка 200 рублей. Ниже: внеплановая перевязка чистым бинтом 350 рублей. Челябинск. Объявление в фойе больницы: внимание, при выписке пациентов категорически запрещено использовать в фойе петарды, фейерверки и хлопушки. Вот энергия у наших людей. Комната, где раздеваются врачи, в больнице. Такая цитата из Советского Союза: вешалки нет, 3 гвоздя вбиты в стенку. Под первым гвоздем написано: для перчаток. Под вторым — для халатов. Под третьим — для врачей. Это из истории болезни. До поступления в больницу анализы были нормальными. Регина болела, в больнице лежала, страшная травма была. Я через 3 месяца только, там меня не было, я вернулся, поехал ее навестить, она уже лежала долго, была почти перед выпиской. Меня встречает санитарка, чтобы провести, чтобы не блуждал коридорами больничными. Они не ведают, что они говорят. И она идет, говорит мне, эта нянечка говорит: ой, так жалко, Регинка выписывается, вы знаете, мы никого из вас больше не увидим. Ну ничего, будем надеяться, хоть вас положат. Вот. Вообще за медиками надо следить тщательно. И когда я еще ходил в поликлинику, в районную, помню, ходит мужик с перевязанным пальцем. А перевязали ему, видимо, наши медсестры. То есть с душой по-русски перевязали. Две шины, шина от машины. И он этим пальцем вверх ходит, потому что спрятать это некуда и невозможно. И он пальцем вперед, рассерженный такой, подходит к регистратуре и говорит: куда вы меня послали? Значит... У него такой маяк, вот такой вот. Я просил хирургу, а в 16-м кабинете уролог. Та ему говорит: правильно, уролог, но он сегодня дежурный хирург.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.
2: Встретимся с тобой у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Сказала, будешь, а

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акций и правила на сайте www.fizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя, путь к успеху. Сегодня

0: Москве 15:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Деловая переписка – это когда вместо «Да вы там что, совсем офигели?» пишешь «Добрый день, у меня есть несколько комментариев по поводу ваших инициатив».

0: Моя!
1: Ну, если вы еще не знаете, что вы самые красивые и самые веселые, то я вам сейчас об этом сообщаю. Да-да-да, вы слушаете Юмор ФМ, и мы делаем все возможное, чтобы вы смеялись от души, а люди, которые смеются, они невероятно красивы, и у них всегда хорошее настроение. Продолжаем радовать друг друга. А еще, как только вы рассмеялись, непременно хватайте свой телефон, фотографируйтесь и свою улыбчивую фотографию загружайте на сайт веселаярадио.ру. Так вы станете участником нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну, а если поймаете шутку, повторите ее правильно, в моменте заберете 3000 рублей и пропуск в суперфинал, но в суперфинале получите возможность выиграть новенький автомобиль. Все легко, просто, совершенно бесплатно, а самое главное, с улыбкой на лице. И с улыбкой на лице дарите улыбки другим. Пишите свои привет, поздравления, признания, шутки в наш веселый чат. Номер един для Telegram Max и SMS плюс 7-915-03-03-567. Вы пишите, я Яся Богачева, с удовольствием озвучиваю все это на всю страну. А еще включу вам анекдоты Игоря Маменко, проект «Лига городов», там будут наисмешнейшие миниатюры. Фирменная не реклама непременно порадует нас в этом часе своими лучшими, очень смешными роликами. Ну и в ближайшие секунды «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за вашу улыбку.
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют в России. Лучшее. «Однажды в деревне».
3: Вот, все, Кать, вот, вот он, конец деревни, все.
4: Блин, а я так рада, что мы сюда на недельку приехали. Я хоть посмотрю, где ты рос.
3: Вот здесь, да, я рос.
4: Слушай, я столько мотоциклов с люльками в одном месте ни разу в жизни не встречала.
3: Ну и что, ты сфотаться хотела? Фотайся, да пойдем, у нас еще бабушка ждет, она сегодня хотела шашлыки делать. Mm-hmm. Нам еще мясо догнать надо будет сегодня вечером.
4: А, Валер, я просто сюда стаканчики заказала.
3: Кать, ты что прикалываешься? Мы здесь на неделю, ты даже здесь умудрилась что-то заказать?
4: Ну, Валера, ну я хотела сделать приятное твоей бабушке. К тому же, если честно, мне и самой надоело уже пить.

0: Есть ощущение, что каждый из вас сейчас думает, что у второго капитально фляга свистанула.
1: Ладно, что у вас?
2: У нас стаканы приехали.
1: Куда они уезжали? С вами трезвыми так скучно. Сейчас принесу.
0: Спасибо.
2: Спасибо, будем ждать.
0: Ну все, Катюх, попрощайся со своими стаканами. Я клянусь, она сейчас зашла в сени и такая пу-пу-пу-пу-пу-пу. А что я хотела? Что я зашла?
2: Да успокойся, Валер. Обычный нормальный ПВЗ.
0: Да? В нормальном ПВЗ собака, он скакалкой к забору не привязана, мне кажется.
2: Ну ладно.
1: Ой, извините, что я так долго. Главное, я в сени зашла, стою такая пу-пу-пу. А что я хотела? Ну, угадайте, в какой руке?
2: Да вы в обеих держите.
1: Нет, судорога.
0: А, в правой.
2: Так, подождите, а это не наши стаканы?
1: А это мои стаканы. Это я чай пила, это Сережка племянник любит, вот это батя любит выпить, да. А здесь у меня цветы стояли.
0: Че, Катюх, думаешь, зря ты, наверное, самовывоз указала, да? Судя по лицу, ты сама уже не вывозишь.
2: Я просто сейчас жалобу напишу в поддержку, я посмотрю, как вы будете шутить.
1: Ой, что и что они нам сделают? Закроют нас. Нас 3 года назад закрыли, ну это ж не мешает нам работать.
0: Кать, ну правда, ну посмотри на это. Ну это странная идея. Маркетплейс в деревне, это очень странно. В деревне маркетплейс может быть только в одном случае, если один умер, сельчанин, а остальным его вещи раздают. Вот тебе маркетплейс. Мы же сюда приезжаем, чтобы наоборот, от городского отдохнуть. Согласись?
2: Да, да, Валер, ты прав, и я сейчас это правда поняла. Давай, пойдем, не будем мы забирать эти стаканы, попьем из тех, которые есть.
1: Да, приходите. Мы сейчас в Даркнете разберемся, вообще у нас все будет.
0: Разбирайтесь, нам не надо, да.
3: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: А вы уже читали новый роман Кирилла Киллерова?
1: Нет.
2: Как? Вы еще не читали новый роман Кирилла Киллерова?
1: Ну, говорю же, не читал.
2: Да вы что? Это же просто хит.
3: Кирилл Киллеров. Сверхновая звезда российского детектива. Автор нашумевших бестселлеров «Варьё воровское», «Криминальный криминал», «Убийственное убийство». И вот он, новый хит мастера. Напряженный, интригующий, непредсказуемый детективный роман «Преступное преступление преступника». Он бывший, уже совсем не настоящий преступник. Он приступал, но раскаялся и обещал больше не приступать. Но он вынужден приступить и совершить небольшое преступление, чтобы раскрыть большое преступление и наказать самого настоящего преступника.
1: Вот это интрига! Как же называется книга?
3: «Преступное преступление преступника». Кирилл Киллеров. Спрашивайте во всех книжных магазинах, торгующих книгами.
4: Ищите что-то вкусненькое для вашего ребенка?
5: Мама, мама, я хочу Тарасика!
6: Тарасик. Инновационное детское питание.
4: Для гурманов от 1.5 лет и старше.
5: Тарасик.
6: Фруктовые пюре, творожки, смузи, йогурты. Фантастические сочетания вкусов в стиле фьюжн.
4: Ананас и холодец. Манго и хек. Клубника и гудрон.
6: Попробуйте новинку. Тарасик рыбный со вкусом карасика.
4: Продукты Тарасик содержат все необходимые витамины и минеральные вещества.
6: Ваши дети полюбят Тарасика.
5: Тарасик!
6: Спрашивайте в продуктовых лабазах вашего города.
7: Мне не так много лет, но о пенсии я задумываюсь всерьез.
8: Просто сломала голову над этими формулами и расчетами.
9: Столько предложений. Я даже и не знаю, кому доверить свои деньги.
10: Понадейтесь на авось. Авось. Негосударственный пенсионный фонд «Авось». «Авось». Островок безопасности в бушующем океане пенсионных реформ. «Авось». Рассчитаем индивидуальный план. «Авось». Поможем обрести уверенность в будущем. «Авось». Мы сами решаем, какой будет ваша будущая пенсия. Пенсионный фонд «Авось». Собираем деньги сегодня, чтобы раздать послезавтра. Понадейтесь на авось.
11: Авось не подведет.
10: Подробности на сайте авоззаплатит.нет.
3: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
1: Конфеты,

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
5: Квартира.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хреново это, когда ты считаешь себя красивой и сексапильной, а все остальные зовут тебя Николай.

0: Ваше сообщение, приветы, поздравления и шутки. Все есть в нашем веселом чате. Например, начнем с такого послания. Хотел бы передать привет 6-й пожарной спасательной части по городу Чебоксары. Здоровья всем и возвращение живыми с вызова. Да, пусть все так и будет. И здоровья вам, и вот, чтобы все было максимально удачно. Есть еще такое послание. Привет моей любимой жене Марьяне. У нас плюс 20, написал Александр из Бобруйска. Ну и хорошего вам теплого понедельника. Яркого, насыщенного и, конечно же, веселого в компании Юмор-ФМ. Шутка у нас имеется. Анатолий нам ее отправил, и звучит она так. Я бы мог с блеском жить на свою зарплату, если бы в месяце было 5 или 6 дней, а не 30. Хорошая шутка. Екатерина нам тоже отправила свою веселую историю. Звучит она так. Свитер – это такая теплая шерстяная одежда, которую надевает ребенок, когда холодно его маме. Да, так тоже бывает. И еще больше шуток, еще больше приветов, еще больше поздравлений. Не стесняйтесь, радуйте друг друга теплыми, добрыми словами, так, чтобы и адресат поймал ваш привет, и вся страна за вас порадовалась. Пишите нам Telegram, Макс или смски, номер 1+7 915 03 03 567. Через час продолжим озвучивать. Ну, а в этом часе будем смеяться. Анекдоты Игоря Маменко готовы уже прозвучать, хотя чуть раньше будет Лига городов.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
2: Салавата.
3: Город красивых девушек. И если кто-то забыл, мы можем вновь познакомиться. Это Ульяна.
4: Как это долго! Выступление, оно как секс. Поэтому пару минут попрыгаем и пойдем курить. Короче, это Ксюша, Соня, Маша, Ульяна, Алия. Я Леха. Они из Башкирии, я из Орла. У них много меда, у меня его нет. Давайте, скорее уже финал. У меня времени мало. Сегодня полнолуние, а мне еще по лесу голым бегать.
3: Ты что, оборотень?
4: Нет.
3: А зачем тебе тогда полнолуние?
4: Я что, дебил в темноте по лесу голым бегать? Начинаем.
5: В магазине чая.
4: Здравствуйте, можно чай?
6: Здравствуйте, у нас специализированный магазин чая. Есть все сорта мира. Пуэр, Дахунпао, Тигуань-ин.
4: Не-не-не, чай. Чай, чаек чайковский.
6: Ну тогда есть фруктовые, манго, мята, маракуйя.
4: Не, я не электронку покупаю, обычный чай.
6: А вам для чего? Пробудить сознание, воодушевить либидо или почувствовать единение с природой?
4: Попить с баранками.
6: Ну, откуда предпочитаете чай? Из Китая, Японии, Шри-Ланки?
4: Из Магнита, но он закрыт. Пришел к тебе, дай чай.
6: Все равно не понимаю, какой именно сорт вам нужен?
4: Да любой! У которого на упаковке слоны, Биг Бен или баба с точкой. Там еще в начале слово принцесса.
6: Какой?
4: Байховый, который вкусно пить только с сахаром, поняла?
6: Нет.
4: Нет, ну чай, который можно и выпить, и на глаза положить.
6: Как патчи?
4: Как два пакетика чая.
6: Ну а с кем вы будете пить чай?
4: С медом, болею я.
6: Послушайте, у нас специализированный магазин чая. Чай – это целая церемония, а мы профессиональный магазин чая.
4: Профессионалы?
6: Да.
4: Есть чайный гриб?
6: Это что?
4: О, это невероятная церемония. Берете бабку, берете банку, берете дед.
1: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов.
0: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: Сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 17 градусов. Ночью также ожидаются осадки и плюс 14. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пришли, настроение подняли, головную боль сняли, сон улучшили, сил прибавили. Это я о деньгах на карточке.

0: минуты Игоря Маменко.
1: Узбеки — это на верблюде. Жарко. Жарко, ему страшно, пот с подвитейки. Градом смотрит велосипедист, проезжает. Стой! Слушаю вас. Как так дела еще? Говорю, чего делаю? Почему не жарко тебе никак? Мне жарко, тебе вообще никак и не жарко. Говорю, а что ты сравниваешь? Ты же на верблюде или прешься. Я же на велосипеде, ветром же обдувает. Не понял? Я тебе просто говорю, чем быстрее, тем прохладнее. Физический закон. Давай, пока, привет своим. Уехал, верблюд тоже получил по почкам. Погнал он по барханам, как орловского рысака. 15 километров пробежал, верблюд не выдержал гонки, упал и скончался тут же на месте. Этот подошел, ногой потрогал. Замерз, блин.
2: Для меня было большим разочарованием, что ты работаешь в Макдональдсе. Она говорит, большим, маленьким или средним?
1: Женщина встречает свою подружку, а рядом с ней стоит мальчик, и рот перебинтован полностью так, вокруг головы. Ну, они переговорили, говорит, а что это с Антошей случилось? Дурак, разгрызал орех и порвал рот. Говорит, да ладно, серьезно, как можно грызть орех и рот порвать? Вот тебе и купи, мама, кокос.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуй в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Ждун улетел, но обещал вернуться.
7: Он вернулся, но уже не один.
6: Их что, теперь двое?
7: И это только начало.
8: Кто из них хороший, кто плохой?
7: Не пропустите невероятные приключения любимых героев. Ждун 2. Уже в кино. 6+.
9: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: столичных 16.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если вы потерялись в лесу, то просто оденьте шапку. Сразу прибегут неравнодушные люди и скажут, что правильно надеть шапку, а не одеть шапку.

0: И нам тоже абсолютно не все равно. И с огромным удовольствием заявляю, вы не опоздали. Не опоздали принять участие в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку» и получить шанс выиграть заветную новую классную машину. Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию, оставляйте номер телефона, слушайте Юмор-ФМ, смейтесь вместе с нами. Ну и, конечно, отвечайте на наш звонок, когда мы позвоним и попросим шутку повторить. В моменте вы можете забрать 3000 рублей, это гарантированный приз за правильный ответ, и пропуск в суперфинал. Но в суперфинале уже претендовать на новый автомобиль. Легко, просто, улыбчиво все это для вас. А еще вы можете радовать друг друга. Наш веселый чат специально создан для этого. Пишите свои приветы, поздравления, признания, шутки, может быть, свои, тоже отправляйте нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок. Номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. С удовольствием озвучу все то, что вы нам напишете. А еще с огромным удовольствием включу вам монолог Михаила Жванецкого и даже вместе с вами буду смеяться от души, потому что это будет очень смешно. Анекдотами нас будет радовать и веселить самый лучший Дэн, а вот Сатья будет нас просвещать. С юмором ответит на очень хороший вопрос, даже на два вопроса. В ближайшие секунды любимая народная игра «Тот самый КВН». И нас с вами ждет команда «Уездный город». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
4: В эфире на Медне. В знак солидарности дети из уездного города, из детсада «Яблочко» готовят номер «Яблочко».
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
5: мы уже здесь.
4: Фонограмма готова?
5: Готова.
4: Поехали.
5: Поехали. Что такое фонограмма? Ребята, готовы? И...

0: место, Женя встал на место, Женя, Сережа, молодец. Пам пам пам пам пам пам парам пам пам пам пам пам пам пам пам пам, Сережа, молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал, стекло разбил в группе, думал, я не узнаю, но я-то все узнала, Сережа, молодец. Пам пам пам пам пам пам парам пам пам пам пам пам пам пам пам пам, Сережа, молодец. Наконец выходит Сереженька, у Сережи все получается, ребята похлопали Сереженьке, Сережа, молодец. Пам пам пам пам, Сережа, молодец. Теперь делаем лодочку, плывем вон в ту вон сторону, ребята, не в ту сторону, Сережа, молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа, мой сыночек. А теперь, ребята, дружно за мной.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Весна пришла. Это когда идешь по грязи, чтобы обойти другую грязь, которая грязнее первой.

0: FM. Шутки.
1: Зачем придумали слово пасечник, если есть замечательное пчеловек?

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Юлия, домохозяйка из Владивостока, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Вот пытаюсь подстроиться под темперамент своего мужчины, но как-то вообще не получается. Стараюсь быть мягкой кошечкой, заботливой, делаю ему там всякие приятности, хвалю всегда, даже за небольшую помощь и его труд. Вот уважаю личные границы, но все равно остается ворчливым и брыкастым. Теперь вопрос, почему он периодически так себя ведет?
0: Сатья отвечает.
2: Вопрос хороший. Почему мужчина так себя ведет? Можно, есть два варианта. Первый, долго-долго рассказывать о природе мужчины. А есть краткий, как выстрел, ответ. Мужчина со своей женщиной ведет себя только так, как она позволяет. А позволяет она то, чего она достойна. Запомните и скажите это дочерям.
0: Сатья с юмором. Полина, учитель иностранных языков из Москвы, спрашивает.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к феминизму и, наоборот, к мужскому движению?
0: Сатья отвечает.
2: Какой хороший вопрос. Сейчас я правильно отвечу. Смотрите, я очень хорошо отношусь к феминизму, и я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. К мужскому движению не отношусь, потому что я возглавляю свое мужское движение. Да, у меня есть мужские клубы, я их возглавляю. Присоединяться к чужим движениям мужским я не люблю, потому что меня не позвали быть там лидером или читать там лекции. То есть поэтому никак к ним не отношусь, к каким-то абстрактным мужским движением. Мне нравятся мужские движения. Это вот ВДВ Российской Федерации. Вот хорошие. Да? Сборная России по греко-римской борьбе. Отличное мужское движение. Да? Ну, опять же, топ-менеджмент Газпрома. Неплохие наверняка тоже мужские движения. Вот такие мне движения нравятся. Да? Те, у которых челлендж. Да? Там, я вот знаю мужское движение, которое там 4 года у них челлендж. Бегать в 5 часов утра по 15 километров. И нет пропусков, и у них там целая движуха. Отличное мужское движение. Или там, ну, есть масса вещей, которые, я понимаю, оттуда веет тестостероном. А мужское движение, где собираются РСПшница, они овцы, они хотят у нас все отнять, мужчины нету никаких сил, а они тарелочницы, за женщину платить, за кофе я не буду, я коплю на наушники, да, гори в аду такое мужское движение. Я, скорее всего, феминин, да.
3: Согласна, спасибо.
0: Сатья. Спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: твой рот создан для пива и шпрот.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ерушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Пирожок взял в думу Вассерман. И забыл, в какой убрал карман. Ходит уже месяц очень грустный, плесенью воняет и капуста.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Exlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Exlantix с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте ощущения.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В любой непонятной ситуации читай русскую классику. Там все у всех намного хуже.

И про любовь в нашем веселом чате тоже есть слова. Например, такое сообщение. Прошу передать привет Денису от Вики. Я тебя очень сильно люблю и ценю. Из города Дмитрова. Прекрасная пара. Счастья вам огромнейшего. А есть еще поздравление из города Серпухова с днем рождения. Моего любимого брата Александра Корженкова. Поздравляю. Будь здоров, счастлив, любим. Мы тебя любим, ценим. Ты наша опора и защита. Прекрасный Александр, вас, вашим персональным праздником. Побольше вам счастливых дней, ну и покрепче здоровья, а почему бы и нет. Есть еще один привет такой. Поздравляю доченьку Викторию Плотникову с днем рождения. Желаю всего самого доброго. Не обижайся, я тебя люблю. Николай написал. Прекрасная Виктория Плотникова, вас тоже с вашим персональным праздником. Ну и обнимайте папулю скорее, он ведь вас любит, это точно. А пока генеральный директор улетел на майские, я решила тоже улететь в Шарм. Никто на работе не знает, что я здесь, и поэтому передаю привет своим коллегам инкогнито. Вот такое есть у нас тайное сообщение. Шутка от Оксаны. Муж и сын и свекровь уехали на море, а я осталась дома одна. Внимание, вопрос. Кто из нас лучше отдохнет? Хорошая шутка. Но мы тоже шутить умеем. В финале этого часа монолог Михаила Жванецкого. Чуть раньше анекдоты самого лучшего Дэна, нашего Дениса Клявера. Ну а через час вернется веселый чат. Кирилл Горин будет озвучивать ваше послание. Пишите +7 915 0303 567. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: У человека опытного и осторожного всегда имеется запасной план. Представьте, океан. По океану плывет пиратский еврейский корабль. У него 12 пушек на левом борту, 12 на правом, огромная пушка на носу. 3 высоких мачты, черные зловещие паруса. На каждой мачте развивается огромный черный флаг с черепом. А на корме маленький такой белый флажок стоит. Ну так чисто на всякий случай. Все-таки так и хочется посоветовать некоторым девушкам вести свои соцсети с осторожностью, ведь может и такое случиться. Средних лет мужчина подходит к ребенку на детской площадке, долго так на него смотрит, трогательно, любя, а потом со слезой говорит: «Эх, Вовка, какой ты вымахал, а? Я ж тебя еще вот таким малышом-то помню, а? Помню, как ходить ты начал, Вовка, как первый раз мама сказал, как кота побрил, ой, как духи выпил, манту расчесал, так я помню».
3: Дяденька, постойте, а вы кто? Что-то я не узнаю.
2: Да я так, собственно, никто, но просто на мамку твою в соцсетях подписан. Родственники, знаете, какие они бывают? Бывают они заботливые, а бывают и просто дальновидные. Итак, очень старый миллиардер тяжело заболел. Тяжело лежит в элитной клинике, в мыслях уже прощается с жизнью. В коридоре у дверей палаты столпились многочисленные родственники. На лицах тревога, женщины плачут. Из палаты выходит лечащий врач, родственники его окружили и в крик: «Доктор, как он? Что с ним? Ну скажите, доктор, ну скажите же!» Сочувствую. Никаких шансов. Обычная простуда.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 17 градусов. Ночью также ожидаются осадки и плюс 14. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Маша подарила папе на юбилей самодельную открытку и получила от него на свой день рождения самодельный смартфон.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Луком не тянет, нет? Луком. Хриплю немножко, сиплю. А настроение отменное, отличное настроение. У меня всегда вот такое настроение. Умею в жизни только радостные новости себе сообщать. Друзья собирались, чему у тебя всегда такое хорошее настроение? Ты что, в другую поликлинику ходишь? Зачем? Туда же. Все исследовал, все в норме. Ручки, ножки, глазки. Все отличное. Вот такое. Копытца, волоски. Все изумительное. И организм в ответ на заботу работает как часы. Ровно в 12 пищу приму, ровно в 4 на минуту выйду. И вернусь вот с таким настроением. Сейчас пивка выпил, молодым лучком закусил. Вот такой иду домой. Дома все вот так. Отрегулировал, хоть не приходи. Полный порядок. Салют стоял, смотрел. Вот такой салют. Мало только 30 залпов. 300 залпов давай. На неделю, каждый день. Вот такая неделька была. Чесночком не тянет, нет? Ну я же не просто пивка выпил, все на спор выигрываю. Политически очень догадываюсь. Вот такой спорщик. Ставил на Рейгана полбанки, ему и пришел первым. Лучком немножко молодым закусили. Знаешь, это берешь лучка, пучочек в солонку. Он, бедный, хрустит в зубах, во рту крепнет и аж начинает гореть. Тут его пивком заливаешь, и он тухнет. Вот такой процесс. Но я могу и в сторонку. Запах чем хорош? Не хочешь, чтобы пахло? Отойди. Вот многие спрашивают, как бороться, запах изо рта. Очень простой метод. Отойди к чертовой матери. И запах вместе с тобой. Так же точно. Что-нибудь наговоришь? Тут же отойди. Не стой в этом во всем. Сын у меня. Сын у меня. Вот такой сынок. Ничему не учу. Сам растет, как саксаул. Плохому учить не хочу, хороший сам ищу. Пусть продолжает дело отца. Ищи, сынок. Видишь, отец голубцы в банке греет. Вот такой закусон. Сам нашел, и ты ищи. Глаза веселые, посмотри в глаза отца. Голубые, веселые, доброжелательные. Никому не завидовал. Товарищ очень большой начальник. Ну и что? Из всех благ у него только поликлиника и лекарства бельгийские. Потому что его очень надо лечить. Ему надо настроение повышать. А у меня настроение и так, вот такое. Если других туфель не видел, наши вот такие. Если других машин не видел, запорожец вот такой. И живи, и всем рекомендую не считать себя самыми богатыми и самыми красивыми, а так нормальными. Побогаче одних, победить других. Зато наш почетный караул лучше всех. Вот такой караул. А жить можно жить можно вот так. А дышать можно и в сторону. Запах, он с тобой уйдет, а слова останутся. Так что дыши, чем хочешь, но в сторону. И настроение вот такое. Большой палец болит. Всем показывается.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
4: 0+.
5: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
6: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
7: Бабаюпик. Красиво придумали.
6: Кузя, путь к успеху. Сегодня.

0: на столичных 17.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Ваш пароль на госуслугах должен содержать цифры, буквы, завязку, развитие, кульминацию и неожиданный финал.

0: И мы тоже ждем каждого из вас и ждем вашей улыбки. Наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается, и каждый из вас, как и всегда, может прямо сейчас взять и получить шанс выиграть новый автомобиль уже в финале этого года. Рассказываю, как принять участие. Первое. Улыбнитесь на камеру своего смартфона. Далее загрузите фото на сайте веселое-радио.ру, и после чего прямо здесь, в прямом эфире, ловите автомобильные шутки Николая Фоменко. Ну а если вы уже в игре, то я готов вас поздравить. Почему? А потому что уже в этом часе, возможно, именно вам мы и позвоним, и вы все правильно. А совсем скоро прозвучит шутка Николая Фоменко. Ждите нашего звонка и не уходите далеко от динамиков. В студии с вами Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Плюс из приятного. Примерно в 35 минут этого часа в нашем веселом чате я озвучу все ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания. Но что самое важное, это наш номер телефона для ваших сообщений. Номер единый, Telegram Max и SMS, а цифры у него следующие. Плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Но пока вы направляете нам свои сообщения, я расскажу о том, над чем мы будем смеяться в этом часе. В финале услышим историю жизни знаменитых людей в исполнении Михаилом Полицемака, и произойдет это в рубрике «Шутить изволите». Немного ранее здесь будет Николай Фоменко, и целых 5 раз он пошутит про мужские носки, а также обязательно включу для вас детские перлы, которые озвучит для нас Гар Дмитриев, он же угарный папа. Ну а прямо сейчас шутки песни. Ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина будут петь, шутить и веселиться. Все это Юмор ФМ. Шутки песни «Автомобиль за улыбку».
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте, шутки.
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали.
2: Ну, короче, сейчас хитяра будет. Вот тут, тут тонко.
3: Мы в тебя верим, давай.
2: Тут тонко прям прислушайтесь.
4: Дед спас сито, весь дом дотла сгорел, а он спас сито.

0: Нахрен, нахрен, дорогу сейчас покажем.
1: Это очень смешно, я просто пытаюсь сейчас собраться, чтобы это спеть спокойно и не заржать. Муж 60 смог, спасибо не говори, в этом ему помог Бог, его и благодари. Что, в 60 все так плохо?
2: Через 20 лет я узнаю.
1: Давай объективно, через 18.
3: Полдень жаркий, полдень город, и в порту причал. Косорукий сварщик танкер с нефтью раздолбал.
0: Это, кстати, оригинал песни. Леонид Николаевич говорил, изначально так было.
1: Тогда тоже слушай оригинал.
0: Давай.
1: Кто тебя звал на свадьбу? Свадебный баянист. Громко орал артист. Был довольно крепко пьян. Радостно матерился свадебный баянист. Польку играл и твист, а потом порвал баян.
3: 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
1: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
3: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
1: Пока-пока.
4: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: АЗС ЮВЕЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЕЛ по Шихонское шоссе 56А. ЮВЕЛ – наполни день энергией.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
7: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
8: Акция действует до конца мая.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: «Мясной гурман». Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
13: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Акция действует до конца месяца.
15: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: В люксе?
18: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
17: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
19: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
20: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
21: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: самом деле в авариях виноваты гаишники. Всякий раз, как вижу аварию, рядом обязательно их машина стоит.
1: Автомобиль за улыбку.
2: И только что прозвучала та самая шутка Николая Фоменко, которая кому-то из вас в моменте позволит выиграть 3000 рублей. Но что самое главное, нужно правильно повторить эту шутку прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ. И, соответственно, эти 3000 рублей будут для вас просто бонусом. Самый главный приз — это автомобиль за вашу улыбку, который вы можете выиграть уже в финале этого года. Путевка вам будет обеспечена. Главное, сейчас нужно будет взять трубку и ответить на вопрос, какая шутка Николая Фоменко прозвучала в эфире. Участие в игре абсолютно бесплатное. Приглашайте в игру всех, кого знаете. И чтобы участие принять, нужно просто сделать селфи своей улыбки и загрузить ее на сайте веселаярадио.ру. Ну а мы переходим к выбору нашего следующего участника, или, возможно, даже участницы, и делаем всего лишь два замечательных шага. И я говорю: улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
2: И по выбору нашего профессионального, замечательного, крутого улыбайзера прямо сейчас мы будем звонить Ирине в Новочеркасск и узнаем, как у Ирины проходит в ее замечательный понедельничный день. Итак, Ирина, я набираю ваш номер телефона. Ждите моего звонка. Номер телефона набран. Ждем соединения. После того, как мы дождемся соединения, я с радостью переверну песочные часы, которые нам помогут засечь 30 секунд положенного времени. 30 секунд времени, чтобы взять трубку и ответить на звонок, и, соответственно, узнать, какая же шутка. Алло, здравствуйте. Это Юмор ФМ, суперавтомобиль за улыбку. Вы в прямом эфире, вас слышит вся страна. Меня слышно? Алло. Алло, здравствуйте. Так, пробуем еще раз. Звони, скорее всего, Ирина случайно сбросила трубку. Попробуем еще раз набрать ее номер телефона для того, чтобы убедиться, что все у нее в порядке. Ну и, соответственно, узнать, может ли она повторить ту самую шутку. Ирина, звоню вам еще раз. Ждите. Номер телефона набран. Ждем соединения. Так, занято. К сожалению, Ирине мы сегодня не сможем позвонить. Не берет она трубку. Вернее, не то чтобы не берет. Занято чем-то важным очень в своей жизни. Гораздо важнее, чем просто автомобиль за какую-то там улыбку. Шучу. В любом случае, ваша улыбка совершенно точно стоит того автомобиля. Все, кто знает Ирину, кто видит ее замечательную улыбку, заходите на сайт веселорадио.ру, чтобы это точно увидеть. Передавайте ей привет от Юмор ФМ и сообщите, что ее улыбка остается в нашем фирменном улыбайзере. И мы можем позвонить ей еще раз. Ну а для всех остальных, напоминаю, участие в игре абсолютно бесплатное. Для участия нужно только сделать селфи своей улыбки и поделиться фотографией на сайте веселаярадио.ру. Нам заходите прямо сейчас, приглашайте в игру всех, кого знаете, друзей, коллег, родных и близких, чтобы повысить шансы на выигрыш. И, соответственно, уже вместе в конце этого 25-го, 6-го года кататься вместе на новом замечательном автомобиле. Данный эпизод игры у нас завершается, и мы будем раскручивать наш фирменный улыбайзер заново, для того, чтобы ваши потрясающие улыбки продолжили радовать нас на сайте Юмор.ФМ. Почему? А потому что игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Папа и мама везут 5-летнюю Катю в детский сад. Папа за рулем, мама по традиции комментирует. Не гони, красный свет, осторожнее, что ты плетешься, поворачивай и так далее. Катя не выдержала и спрашивает. Пап, а до того, как ты женился на маме, кто тебе говорил, как водить машину? 4-летняя Юля показывает маме свой рисунок. Мама с восхищением. Какая красота, прям глаз не оторвать. А ты можешь, спрашивает Юля. Что могу? Ну, глаз оторвать. Андрюше 5 лет. Его 2-летний брат лежит в своей кроватке и кричит. Андрюша терпел и говорит. «Мам, давай его назад в роддом сдадим, откуда принесли». «Зачем?» – спрашивает мама. «А мне не нужен такой орательный малыш».
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Алена готовится ко сну и раскладывает на кроватке все свои мягкие игрушки. Попыталась лечь сама, а места не хватает. Встала рядом с кроватью и возмущенно говорит. «Ну и зачем я вас только нарожала? Как я вас теперь всех воспитывать-то буду?» Рома 5 лет. Спрашивает отца. «Пап, а ты разве трусливый?» «Нет, не трусливый». «А почему ты тогда боишься спать один и спишь с мамой?» Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом в Телеграм. Номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире. Худшие – нет. Пока-пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный пап.

0: Реклама.
1: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
9: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
14: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
17: А давай, только шашлык еще возьмем.
16: А где самый вкусный?
17: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
18: Чижик.
19: Подробности на сайте чижик.клаб.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мэр не только пообещал горожанам построить новый храм, но и, сняв рубашку, продемонстрировал, как он будет выглядеть.

0: Наступило традиционное время для ваших шуток, приветов, поздравлений и признаний, и других посланий в том числе. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Сергей передает привет своей жене Веронике и дочке Александре и желает вам отличного настроения. Пламенный привет от Геннадия из Самары, который направляется своей любимой дочке Диане и сыну Ивану, а также лучшей и самой красивой жене Алене. Пишет, что сильно вас всех любит. А вот Степан прислал нам шутку. Никогда не пользуйтесь туалетом во сне. Это ловушка. На связи Пермь. Артем передает привет своей самой любимой и самой красивой жене Ангелине и пишет, что вы у него самое лучшее. Так и написал. Игорь из Уфы и его сообщение. Привет всем и привет Юмор-ФМ. Отдыхаем на даче. Я занимаюсь чесноком. Жена Валентина в теплице сажает перцы. Всем такого отдыха не желаю. Не желаю. Это, наверное, опечатка. Игорь, если что, подмигните. Мы с вами. В любом случае, хорошего вам настроения. И еще одна шутка от Ирины из Самары. Разгрызая замороженные пельмени, Дима вдруг понял, что с ленью надо что-то делать. Еще больше юмора совсем скоро. В финале этого часа услышим смешную историю жизни знаменитых людей в рубрике «Шутить изволите», но озвучит их нам Михаил Полицемака. И немного ранее Николай Фоменко будет целых 5 раз шутить про мужские носки. А я еще раз напомню вам номер телефона для ваших посланий. Плюс 7-915-0303-567, Телеграм Макс и СМС-сообщение.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Аллея Групп» представляет моторные масла «Ликвимоли». Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Фоменко. 5 шуток про...
2: Мужские носки.
3: Самая трудная жизнь у носков. Они реально весь день на ногах. Скелет в шкафу – это не так уж плохо. За гардеробом следит, и носки не теряются.
4: Но почему нитка, которой соединяют новые носки, всегда оказывается прочнее, чем нитки, из которых сделаны сами носки?
3: Этот мир настолько жесток, что даже носки не могут найти себе пару. Самая популярная игра жанра квест называется «Где второй носок?».
1: Юмор FM. Шутки и песни. Реклама спонсора.
0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
5: Радиоканал «Юмор FM Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
6: Сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 17 градусов. Ночью также ожидаются осадки и плюс 14. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16 градусов.
1: Радиоканал Юмор FM. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севера. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33, и Чернышевского, 88.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У меня до сих пор нет парня. Подозреваю, это все из-за мужа, блин.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске «Шутить изволите» мы снова возьмемся за кисти, карандаши, фломастеры, а кто помладше, за мелки. С удовольствием нарисую вам несколько забавных историй из жизни великих художников прошлого. Устраивайтесь поудобней, будем рисовать.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды в присутствии немецкого живописца Вильгельма Буша некто расхваливал одного голландского художника. «Ах, это настоящий мастер! Он может превратить смеющееся детское лицо в плачущее всего одним взмахом кисти!» На что Буш заметил с присущим ему остроумием. «Эка невидаль! Моя милая матушка легко добивалась этого одним взмахом метлы!» Известный французский художник Анри де Тулуз-Лотрек как-то беседовал с одним господином, большим охотником до живописи, но лишенным, увы, и капли таланта. Этот господин задумал сам расписать потолок в своем доме и увлеченно делился своими планами. «Я сначала как следует побелю потолок, а уже потом по белому фону собственноручно распишу его». «Знаете что?» – посоветовал ему Тулуз-Лотрек. «Вы лучше сначала распишите потолок, а уже потом собственноручно как следует побелите». Семейная жизнь художника Паоло Учелло была недолгой, но, судя по следующей истории, довольно благополучной. Рассказывают, что однажды Учелло до поздней ночи засиделся над изучением законов перспектива. Когда, наконец, жена позвала его идти спать, мастер улыбнулся и воскликнул: «Пожалуй, такая перспектива мне нравится больше всего».
0: Шутить изволите.
1: А как вам такая перспектива? Мы скоро снова встретимся на Юмор-ФМ, и я расскажу вам еще несколько забавных историй из жизни знаменитых людей. А на данный момент у меня все. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
7: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тейп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тейп-банк для бизнеса. Тейп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тейп-банк.

0: Москве ровно 18:00.
1: На Юмор-ФМ.
2: После 6 вечера кушать не только вредно, но и очень хочется.

не нужно бояться, а просто посмотрите на календарь и напомните себе, что понедельник уже почти все. Ну а далее теплые дни, отличное настроение в компании лучшего избранного юмора и ваших улыбок в том числе. Это самое веселое радио страны, меня зовут Кирилл Горин. Всем привет и всем классного настроения, которое, кстати, мы можем поднять себе еще больше с помощью ваших шуток. В нашем веселом чате все это произойдет через полчаса. Также озвучу все ваши сообщения, приветы, поздравления, признания и любые другие послания. Главное, помните, если вы точно хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало на всю страну, то просто направьте его нам по верным координатам. Номер телефона диктую, записывайте. Плюс 7-915-0303-567. Записали, а теперь сообщаю. Ваши послания принимаются в Telegram, Макс и SMS формате. Пишите прямо сейчас, не забывайте подписываться. Но еще самое главное, указывайте, от кого и кому направляете свое послание. Ну а прямо сейчас озвучу для вас расписание юмора на этот час. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Плюс услышим протоколы совершенно нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». А также обязательно впитаем порцию брутальных цитат Джейсона Стэткома в нашем блокбастере «Я такого не говорил». И через пару мгновений для вас и для ваших улыбок встречайте большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, дядь Сережа Сургут.
1: Народ, всем привет! Я дядя Сережа, Сергей Жирихин. Как ваши дела? Как ваша жизнь семейная? Слушайте, разговаривал с одной знакомой. Она говорит, в семье самое главное – это доверие. Доверие. И вот мне мой муж на день рождения подарил пароль от собственного телефона. Я думаю, это бюджетненько в целом. Парень умеет экономить. Но, с другой стороны, я думаю, что в семье ведь помимо доверия еще очень важно не доводить человека до состояния, когда он тебе подарит пароль от собственного телефона. Ну, потому что ни один мужчина добровольно пароль от собственного телефона не подарит. И неважно, есть у него там что-нибудь в телефоне или там есть у него там что-нибудь в телефоне. Женщина, которая хочет что-то найти, которая что-то ищет, она непременно найдет. Понимаете? Она ведь как российское правосудие. 1% оправдательных приговоров. Если попал в замес, все, точно виновен. Так что в телефоне обязательно что-нибудь найдется, даже если там вообще ничего нет. Ну и в целом, вам не кажется, что вообще в семьях, где дарят друг другу пароли от телефонов, ну, с доверием уже как бы изначально не очень, нет? Нет такого ощущения? Я ее спрашиваю, ну и что ты, как вообще, запустил уже пальчики-то в телефон? Он говорит, нет, ну что ты, я говорю, матерью клянусь.

0: Я говорю, ну, зато доверие, понимаешь, доверие полное. Теперь иди ищи у него второй телефон. Я бы советовал посмотреть в бардачке под сервисной книжкой на автомобиль, потому что мы, мужчины, в этих делах, честно говоря, не очень изобретательны. Вообще, обсуждали как-то с друзьями институт брака, и они вот все, они давно и счастливо, ну, видимо, счастливо женаты. Вот, ну и мы говорили, в каком возрасте жениться, кому вообще не жениться, if you know what I mean, вот, ну и так далее. И подавляющее число моих друзей утверждало, что вот брак – это работа, брак – это самопожертвование, брак – это уступки. Я подумал, какие-то паршивые маркетологи у института брака, нет? Не кажется вам? Ну, пиарщики просто отвратительные. Представьте себе, что если бы вот так же продавали бы автомобиль. Типа, машина, мало того, что она сама черт знает сколько стоит, так еще и за бензин плати, техобслуживание плати, налог плати. Тут тебя пытаются ее угнать, тут тебя на парковке поцарапают. Если бы такие слоганы были при продаже машин, понимаете, мы бы до сих пор на лошадях ездили, я вам клянусь. С браком такая же история. Нужны какие-то новые, не знаю, более позитивные слоганы. Там, хочешь повелевать людьми? Заведи себе детей. Ну или, например, жена в любую морозную ночь у вас теплая попа под одеялком. Ну, прижался, согрелся, перезимовал. Надо вот такие слова, потому что ну, брак это работа, брак это работа. На кой черт мне вторая работа, объясните мне? Я как бы на первый не так, чтобы лучший сотрудник месяца, да? А тут еще и на дому, да еще и не по профилю. Зачем? В общем, стоит об этом подумать. Спасибо большое, друзья, у меня для вас на этом все.
1: Стендап. На Юмор-ФМ.

0: Это ваш новый автомобиль.
1: А за что это?
0: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
1: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
1: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и

0: баловать за руль.
1: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
0: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор-ФМ 18+.
2: Реклама.
3: Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЭЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЭЛ. Клубова 53.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца мая.
7: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до конца месяца.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.
12: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Самое сложное в отношениях — это забрать у спящей жены свою половину одеяла.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех. В казахском плове может быть до 3 лошадиных сил. Дают, бери. Не дают, отбери. Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь. Что посеешь, потом хрен найдешь. А тебе не кажется, что фразу «сам погибай, а товарища вручай» придумал какой-то хитропопый товарищ?
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Пташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Автокредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
11: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование партнера агрегатора ВОО. Сравни .ру и онлайн САП. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
14: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
15: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
16: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
17: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
11: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gbbonus.ru.
18: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор ФМ.
19: У хороших мужчин, как правило, есть один недостаток. Они все какие-то женатые.

И будет гораздо веселее с вашими шутками, а также сообщениями, приветами и поздравлениями. Это веселый чат +7 915 0303 567. Пишет Максим: от дружного коллектива передаем привет любимой начальнице Калининой Тамаре Игоревне. Не будь занудой, Игоревна, так и написали. Степан передает привет своей любимой жене Анастасии и желает вам хорошего вечера и приятного настроения. А вот Сергей прислал нам шутку как раз для вашего настроения. Нашел статью «Как бороться с ленью». Не дочитал. Глеб желает всем слушателям Юмор-ФМ хорошего настроения, удачных наступающих праздников. Виктория из Дмитрова передает привет Денису и говорит, что сильно вас любит и очень сильно ценит. Сергей направляет сообщение своей жене Алене, желает вам отличной и продуктивной недели и говорит, что верит, что у вас все получится. А вот Егор прислал нам шутку. Запись в дневнике. Орал на уроке пения, а надо было петь тихо. Еще один привет от Дарьи из Мытищи. Прямо сейчас направляется мужу Георгию и говорит, что сильно вас любит и ждет быстрее домой на ужин. Ну а я рассказываю, над чем мы дальше будем смеяться. В финале этого часа легендарный Михаил Задорнов навсегда и немного ранее протокола нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». Еще раз напомню, если вы хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало в эфире на всю страну, то просто направьте его нам. Это могут быть приветы, поздравления, признания и любые другие послания. Просто история о том, как проходит ваш день. Фиксируйте номер. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС-сообщение. Веселый чат. Поделись.

0: Мухич. Здравия желаю. Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: С 5 на 6 сентября, безоговорочно приняв решение не употреблять алкогольных напитков, я принял очень большую дозу водки, чтобы на долгое время вызвать к ней отвращение. Опыт удался. Но именно он, к сожалению, и послужил причиной моего хулиганского поведения, о котором я ничего не помню. На его замечание я ответил физическим аргументом по наглому лицу, чтобы он не совал свой нос в мои семейные проблемы. Подозреваемый вошел в лифт и скрылся в неизвестном направлении. А что водка была разбавлена, подтверждает такое. Обычно после пол-литра я уже не держусь на ногах, а в этот раз я вышел на улицу и даже затеял драку, за которую получил положенные по закону 15 суток. На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное. И не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
1: Реалити криминалити.
0: Капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 17 градусов. Ночью также ожидаются осадки и плюс 14. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Российские чиновники на Хэллоуин пугают друг друга костюмами учителей, врачей и других бюджетников.

0: человек написал мне из реанимации. И первая фраза заставила дочитать его письмо до конца. «Пишу вам из реанимации, ухахатываясь над собой, когда думаю, как я сюда попал». Он решил построить пристройку к своему дому. Ну, из кирпичей. Тоже в какой-то провинциальной загогуле, не такой в провинциальном городишке. Ну, русскому человеку ведь не придет на ум купить кирпичи. Это вы понимаете. Только наворовать. Обшарил все окрестности. Нашел свободные кирпичи. На 6-м этаже недостроенного дома. Вот. Оказывается, рабочие лебедку вообще давно украли уже сами. И поднимали кирпичи бочкой. Чисто русское приспособление. Это непереводимо ни на один язык мира. Они бочку привязали к тросу. Трос пропустили через блок. И тянули. Наш герой дождался конца рабочего дня. И первая фраза повергла меня в истерику. Он пишет: «Смеркалось». Поэтичен русский мужик, вообще должен сказать. Ну, просто Тургенев. Записки охотника за кирпичами. Смеркалось. Он забрался на 6-й этаж. Видимо, вообще не знал законов физики, судя по всему. Потому что нагрузил, так уж нагрузил по-русски, чтобы не 300, а 150 раз сбегать в ночи туда-обратно. Спустился вниз. Выбрал руку покрепче правую. Привязал трос. Решил подтянуть. И отвязал конец. Ну, смеркалось, я вам говорил. Поскольку бочка была намного тяжелее его, ну, нечего рассказывать, смеркалось, не смеркалось, но он начал возноситься. Ну, а чего, ха-ха, красота, над елками взмыл закат, смеркается. Видимо, любой с закатом он не заметил, как, пролетая мимо третьего этажа, он встретился с бочкой. А куда он денется? Они же по одной вертикали летают. Та ему отшибла верхнюю часть туловища. Он с русской находчивостью как-то что-то увернулся. Все, полетел дальше и пишет, думал, конец. Все. Подлетая к блоку, перекрестился левой рукой свободной. Он вообще не знает закона физики, судя по всему. Потому что они же есть, и длина троса конечна. То есть в это время бочка долетела до земли, ударилась об землю. От удара дно и кирпичи вылетели. Она стала легче. И этот бедолага с той же скоростью мгновенно полетел обратно. Смеркалось. И пролетая мимо третьего этажа, он нижней половиной туловища встретился с бочкой. Шибло все оставшееся. Наконец все. Упал на кирпичи свои. Приватизировал. Можно строить, но нечем. Пишет, отключился от удара. Дальше боюсь вам говорить. Когда очнулся, его цитата из письма. Представляете, что со мной было? Когда очнулся, уже не смеркалось. Андрей. Подождите, дайте договорить. Взошла луна. Ну, поэт, он еще в лунном свете любуется этим всем. А дальше я правда боюсь вам рассказывать, потому что дальше его фраза. Первое, что пришло мне на ум. На кой я намотал трос на руку? И он его отмотал. И вдруг пишет. Загадочным скрежетом на меня полетела тень. Наконец, бочка упала на него, он отключился и попал в реанимацию. И... Но в какой это стране может быть?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.
2: Реклама. Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций на сайте www.vbnfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: на столичных 19.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: После фразы жены «так хочется жареной соленой клубники» отец семерых детей потерял сознание.

0: Выход есть всегда. Если вдруг вас просят улыбнуться на камеру, то сделайте это и сделайте прямо сейчас. Почему? А потому что наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается и каждый день. Мы играем несколько раз для того, чтобы повысить ваши шансы на выигрыш. И если вы еще не в игре, то прямо сейчас просто сделайте селфи своей улыбки, далее загрузите фото на сайте веселое-радио.ру и ловите заветные шутки автомобильные Николая Фоменко в эфире Юмор-ФМ. Сегодня вы загружаете фото, уже завтра мы можем позвонить именно вам. За правильное повторение шутки вы получите 3000 рублей и пропуск в суперфинал, который состоится уже в финале этого года. Все просто и самое главное – бесплатно. И еще бесплатно и совершенно легко озвучу ваши шутки, приветы, поздравления и другие послания в эфире на всю страну. И сделаю это в нашем веселом чате через полчаса. Зовут меня, кстати, Кирилл Горин. Всем привет! Диктую номер для ваших сообщений. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС. Пишите и не забывайте подписываться. И это еще не все. В этом часе у нас еще больше поводов для улыбок. Например, в финале Игорь Маменко будет шутить с помощью тройки смешных анекдотов. Перед этим услышим лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов», а еще насладимся нашей фирменной нерекламой. Той самой рекламой, которая на самом деле не реклама и при этом очень и очень смешная. Ну а прямо сейчас начнем со скетч-шоу «Однажды в России». Это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Ле Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кафе».
3: Саш, ты меня слушаешь, Саш?
4: Да, да. Да вот тут Денис сторис выложил. Прикинь, они, оказывается, с Катей опять летали отдыхать.
3: О!
4: Смотри, да, уже раз 10-й за год, мне кажется. Слушай, я не понимаю, откуда у нее деньги, а? Ну, я Дениса знаю много лет. Он бычкует Айка, Свет, понимаешь? Он его растягивает на 2 раза. А ты знала, что он на работе под кулером ноги моет, потому что у него дома нет горячей воды? Вот это Денис, понимаешь? Откуда у него деньги? Я вообще понять не могу.
3: Я не знаю. Сейчас они придут, сам у них спросишь. Может, они единственные люди, у которых с этим хомяком что-то получилось. Натапали себе на отдых, я не знаю.
4: Ну, если только так, да.
3: Ты видел, какие у них телефоны раздолбанные? Может,
4: фу! Это... Я про это и говорю.
5: Опоздали, блин, извините, блин, так долго сюда ехать, конечно, очень долго добираться.
3: Очень.
5: Эх, ты это, там поставила завершить поездку на электросамокате?
3: Ну, конечно, еще час назад, когда ты сказал, все, дальше спуск, просто катимся.
5: Все, фу, да. Давай, садись, ага. Садись.
3: Вот, да. Привет.
6: Привет.
4: Подождите, а вы что, вы с другого конца города на самокате приехали?
5: Ну, конечно, так дешевле. Еще дождь, такси стоит 1200.
3: Сейчас.
5: Пошли они, елки-палки. Я за 1200 в Бангладеше могу 2 улицы купить, понимаешь?
3: Правда.
5: Вы, кстати, были в Бангладеше? Я советую, съездите в Бангладеш.
3: Обалденно, обалденно.
5: Обалденно просто.
4: Слушай, Дэн, объясни мне одну штуку, пожалуйста. С одной стороны, как бы, у тебя же всегда нет денег, да?
5: Так.
4: У тебя всегда нет денег. Я вот один раз тебе дал тряпку, чтобы ты руки от краски вытер. Вот, а ты сегодня пришел в этой футболке, смотри, да?
5: А что, она своя крафтовая?
4: Да, да, а с другой стороны, смотри, я, да, у меня хорошая работа, да. У меня прям нормальная зарплата. Не такая, как у доставщиков, да, конечно, но на уровне. И я, понимаешь, не могу себе позволить поехать в отпуск, да? А у тебя

0: понимаете? Такой отель, в котором тебе персонал может сказать реально, типа, в душе не деру. Ну такой какой-то отель, да? Нам так говорили, помнишь? Да, да. Нужно выбирать отель, который только ночевать, понимаете?
1: Как бы с отелем понятно все, но дорога же тоже нехило встает, а?
2: Дорога, да.
0: Да это просто чекать в интернете нужно, реально. Вот просто смотреть классные вот такие варианты. Мы вот недавно в Балыкесир слетали.
3: О, это вообще!
0: За 4 тысячи. Да, там было 14 пересадок только по России. Да. Но 4 тысячи туда-обратно на двоих.
3: На двоих? Это копейки.
1: Что это? И что за Балыкесир?
0: Это Турция. Анталию знают все. Да. А есть еще много разных городов.
3: И еще каких красивых, да, городов.
0: О, сейчас, секундочку. Опа, доставщик. А. Сейчас. Алло, сейчас. Короче, вы заказываете, а ты не заказываешь.
3: Ну, конечно.
0: Я нам доставку оформлю.
3: Да-да-да.
0: Побегу, сейчас заберу. Алло, Курбан, я бегу. Остановитесь, я сейчас сам вас найду.
2: Вы молодцы, ребят. Ну что же, по их схеме, Саш, поехали.
3: Да. Нет,
2: по их
1: схеме. Они молодцы, да.
3: Не вздумайте, слышите? Не вздумайте никогда вот так вот экономить на отдыхе. Это я вам как друзьям советую.
1: Почему?
3: Интересно. А потому что это не отдых, это кошмар. Это я вам серьезно говорю. Это только на фотографиях красиво. А так мы отдыхаем в местах, где на базаре можно калаш купить. Где нужно уметь плавать. Километров на 5 в час быстрее, чем крокодил. Потому что иначе догонит и сожрет. Я вообще не понимаю, где он находит эти путевки. Они даже не горящие. Это пепел. Одно радует, что в каждый город мы можем приезжать не более одного раза, потому что он делает все, чтобы нас депортировали.
1: Слушай, ну спасибо, что предупредила, на самом деле, да, что-то аж на работу захотелось.
3: Мне кажется,
1: что ты улыбаешься?
3: Да, Денис, да? Что? Какая Албания? Какие 2 недели, Денис? Да что ж.
4: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Я

0: реклама.
1: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Возвращается мужик домой из командировки, а у него 7 штрафов за курение на балконе.

0: кошек? Это уже было. Приглашаем вас в Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек под управлением Хрюрия Хрюкачева.
1: Наших маленьких зрителей обязательно порадуют спектакли «Три поросенка», «Белоснежка и семь хрюшек», «Приключения кабана Леопольда» и премьера сезона. Семейный мюзикл «Хрюслан и Хрюдмила» по мотивам произведений малоизвестного усть-пизанского поэта Александра Сергеевича Хрюшкина.
0: Нам есть чем порадовать и взрослую аудиторию. Классическая комедия «Свинья на сене», рок-опера «Хрюнона и овес». Оригинальное прочтение поэмы Гоголя в постановке «Мертвые хрюши». И вечная история любви в трагедии «Хрюмео и Хрюльетта».
1: Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек. Поверьте, нам есть чем вас удивить.
0: Весь репертуар, расписание спектаклей и билеты на сайте. Шекспир не выдаст, свинья не съест. .хрю.
2: Московский государственный одноразовый университет приглашает выпускников школ и профучилищ получить высшее образование на следующих факультетах.
3: Кутикуловедение и манипедикюризация.
4: Селфи-ведение.
3: Блоговедение.
4: Алиэкспрессоведение и практический шопинг.
3: Массовый коучинг.
4: Эмоциеведение.
3: Игра престолизации и сериаловедение.
4: А также на кафедрах тату и коте.
2: По окончании обучения выдается диплом условно-государственного образца. Иногородним предоставляется матрасик. Московский государственный одноразовый университет.
3: Один раз, зато на всю жизнь.
2: Сайт какой-никакой, а диплом .хм.
5: Скучаете? Не знаете, чем себя занять? А в продажу уже поступил новый номер мужского журнала «Женатик».
6: А это точно мужской журнал?
5: Да, самый настоящий мужской журнал для мужчин. В новом номере. Как запомнить те самые даты? Мнемонические практики от А до Я. Поберегись. Три верных и два неверных способа увернуться от летящей сковороды. Роковой волосок на пиджаке. Теперь у тебя есть достоверное объяснение. А в нашей специальной рубрике «Вместе и навсегда» учимся ловить настроение второй половинки. «Женатик». Также в номере. 10 методов сказать теще «люблю». Как приготовить романтический ужин из перловой крупы. Вешаем полку с помощью логарифмической линейки и пластилина. Девушка месяца Вупи Голдберг.
6: Я надеюсь, одетая?
5: Ну, разумеется. Мужской журнал «Женатик». Спрашивайте в ларьках, носите на руках. В каждом номере подарок. Мужской альманах «Монах».
7: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организация акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
6: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рогирска. Модель за 2025 год.
8: В ленте.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мама сказала, что если я сделаю тату, то могу валить из дома. Папа сказал, что такая возможность выпадает нечасто, и сделал тату себе.

0: Наступило традиционное время для ваших шуток, приветов и поздравлений. Сергей передает привет всему Нижнему Новгороду и своей любимой жене Виктории, а также дочке Саше и Ирине, и говорит, что вы у него самые лучшие и самые красивые. Марина из Волгодонска передает привет любимому мужу Андрею, а также пишет, что обожает Юмор ФМ. Все для вас. Шутки у нас тоже есть. Вот, например, от Дениса из Владимира. Верю в гороскоп только в те дни, когда он верит в меня. Кристина передает привет своей любимой маме Татьяне и папе Вячеславу. Также говорит вам: не скучайте и как можно больше отдыхайте. Правильно. На связи Пермь. Ольга передает привет своей подруге Дарье. Желает вам отличного отпуска, а также просит не отвлекаться на телефон и отдыхать как можно больше. Еще одно сообщение у нас от Виталия из Москвы. Он направляет пламенный поцелуй своей жене Ангелине и просит вас никогда не грустить. Еще одна шутка у нас от Андрея из Ростова-на-Дону. Ночь. Усиленно качая мышцы нижней челюсти возле холодильника. Друзья, шутите вы, шутим и мы. И сделаем это совсем скоро. Например, в финале часа. Тройка анекдотов в исполнении Игоря Маменко, ну а немного ранее. Вашему вниманию лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов». Еще раз напомню, все ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания прозвучат в эфире Юмор-ФМ в нашем веселом чате. Номер для сообщений +7 915 0303 567. Пишите как в Телеграм, так в Макс и СМС-формат в том числе.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
2: А самое сложное в жизни обычного мужика — это просто лечь спать.
3: Как же я устал на работе. Все, что я хочу, просто разбиться об кровать и не вставать никогда в жизни. Все.
4: Андрей, ну а как же...
3: Спагетти завтра, давай спать. Полин, ты забрала мое одеяло.
4: А ты забрал, у меня лучшие годы жизни.
3: Ну тебе же не дуло.
4: Да мы уже совсем не разговариваем.
3: Я очень устал, я просто хочу поспать, ты понимаешь?
4: Ну почему?
3: Потому что я работаю два через перекур.
4: Это как?
3: Два часа работаю, потом перекур, потом еще 7 дней.
4: А ты что такой злой?
3: Да потому что мы живем квинтэссенцией бессонницы, Полина. Я каждый раз прихожу домой в надежде поспать. И тут начинается снизу этот хаски, у которого хозяин только шаг сделал за дверь. И сразу ау-ау-ау. Соскучился он по собаке, дебил. За этой стеной у нас семья с младенцем, который постоянно орет. Уже 6-й год младенец. И вроде спокойно, спокойно. Лег. И 3, 2, 1. Няу, тварь на мотоцикле куда-то поехала. А ты же у нас фанатка поставить стирку на ночь. И в какой-то момент стиральная машина такая: что-то я застоялась. Теря в коридоре. Но мы не уходим далеко из ванны, потому что этот шампунь 24 в одном в один момент понимает, что на него слишком много возложено в этом доме, и решает совершить суицид об ванну. Бам! Снова бам, уведомление на телефон. Леша Свистунов теперь в Телеграм. Леша Свистунов, гори в аду! Тут стук в дверь. Здравствуйте, я участковый, у вас драка в подъезде. Не будьте понятыми. А ты же у нас с активной гражданской позицией, да? И вот мы стоим в этом фисташковом подъезде, где она говорит: да не бил он меня, я его люблю. Я просто упала. А у него прям весь кулак в макияж. А он явно не начинающий визажист. И в какой-то момент возвращаешься, ложишься и 3, 2, 1. Няу, тварь на мотоцикле домой вернулась. И вот поэтому я просто... Ты уснула?
1: Когда на улице суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
5: Хорошая погода.
6: Сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 17 градусов. Ночью также ожидаются осадки и плюс 14. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Маленко на Юмор ФМ.
1: Больно смотреть на губы, которые не можешь целовать. Но еще больнее вдыхать аромат соседского шашлыка, который не можешь съесть.

0: даты Игоря Маменко.
1: Два кума беседуют, говорит, мне кажется, мы занимаемся немножко не тем. Я знаю, ты свистки продаешь на пляже, это несерьезный бизнес, я хочу тебе более серьезное дело. Я видел, у тебя кабан бегает по двору с цепью такой, понравился сразу. У меня есть свинья на выдании, Жозефина, песочного цвета. Вот такая девка быстро идет на контакт, общительная. Если мы их познакомим с твоим кабаном, понимаешь, куда я веду? Получится, поросята пойдут от любви, потом еще поросята, еще мы вырастаем в мясную ферму, потом мясной холдинг. Ты представляешь, он говорит, гениально. Приходит домой, смотрит у кабана хвост крючком, значит, кабан готов. Он усадил кабана в мотоциклетную коляску, одел ему каску на голову, привез знакомиться со свиньей. Произошла любовь с первого взгляда, баяниста Гран Мендельсона, фата, понятые, ну, все как положено. Весь процесс произошел так, как они и хотели. На следующий день опять одел каску кабану, посадил коляску, привез, опять все произошло, как они мечтали. И вот на третий день ему нужно ехать вести кабана, он жуткого похмелья, потому что, ну, страшно себя плохо чувствует. Жене говорит, Зина, посмотри, у кабана хвост крючком. Жена смотрит в окно, говорит, я хвоста не вижу, но каску он уже надел и в коляске сидит. Чукча гаишник остановил мужика. Вася, права. А мужик смотрит, ну чукча перед ним. Он ему календарик дает. Он берет календарик, смотрит на него, берет ножницы. Так. На январь-февраль выезды запрещаю. Мама, ребята говорят, что я ужасно рассеянный. Говорит, мальчик, я тебе 1000 раз говорил, твой дом напротив.

0: Шутка шутит.
1: Если бы моя жизнь была бы песней,
2: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
1: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Когда все идет не совсем по плану...
9: Так что за ерунда, а?
8: Становится только веселее. Александр Рева, Елена Валюшкина, Владислав Ветров, Никита Тарасов и другие в приключении для всей семьи «Ждун 2». Уже в кино. 6+.
10: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Во время острой дискуссии главврач послал гинеколога, уролога и проктолога по своим рабочим местам.

0: Да, надеюсь, что каждый из вас прямо сейчас плывет в сторону отдыха. И напоминаю, что желательно чаще заниматься собой и своим настроением. И чтобы его поднять, мы просто возьмем и продолжим заряжать вас положительными эмоциями с помощью юмора. С вами по-прежнему самое веселое радио страны из студии Кирилл Горин. Говорю вам всем привет, здравствуйте. Также через полчаса традиционно встретимся в нашем веселом чате, где я буду шутить вашими шутками, а также озвучу все сообщения. Это могут быть приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания. Присылайте все нам на наш единый номер Telegram, Макс и СМС. Диктую номер телефона. +7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас. Не забывайте подписываться, а также указывайте, от кого и кому направляете свое послание. Теперь немного о юморе под занавес часа. Насладимся монологом маэстро Жванецкого. Немного ранее здесь появится Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, но петь не будет, а будет шутить и сделает это с помощью тройки анекдотов. Также обязательно услышим совет от всемирно известного психолога. И это я, конечно, про сатью с юмором. Ну а прямо сейчас тот самый КВН в эфире самого веселого радио. Это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Сборная Пятигорска. Город Пятигорск. Вступительные экзамены в училище имени Гнесиных.
4: Фамилия.
5: Иванов!
4: Что? Иванов? То есть вы пришли поступать в училище имени Гнесиных с фамилией Иванов? Ираида Арчибальдовна! Запишите, Иванов! Карандашом запишите! Хорошо, что сегодня не пришел проректор по учебной части Варлам Авакумов! Варлам Харампович Мамул! Имя?
6: Степан.
4: Степан?
6: Степан.
4: К этому пюпитру прикасался сам Модест Мусоргский. Модест, Степан, Модест. По этим коридорам вальяжно фланировал сам Цицак фон Мицатян. На чем хотите играть, Степан Иванов?
6: На виолончели.
4: На виолончем? Представляете, в органном зале Эвелина Рудольфовна объявит Ференц Лист, 13-я сюита за виолончелью Степан Иванов! На что вы надеетесь? Ну ничего, дадим мальчику последний шанс. Как ваше отчество?
6: Аполлинарьевич.
4: А в мальчике что-то есть? Где вы живете, сын славного

0: Отелло! Задуши меня.
1: В час ночи.
0: Да, задуши.
1: Да прекрати, детей разбудим.
0: Да они уже взрослые, все поймут.
1: Давай на выходных, а?
0: Слушай, Отелло, ты мужчина или мавр?
1: Ну, мавр вроде.
0: Слушай, мавроди, души давай. А то я буду душить себя сама, как 80% Дездемон.
1: Ну и души, а я не буду, ясно?
0: Будешь.
1: Нет, я сказал.
0: Отелло,
1: да,
0: души.
2: Отелло. А сейчас сценка из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».
1: Слава богу. Спасибо, Шарапов, выручил.
3: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В соответствии с рецептами народной медицины, кактус можно применять по-разному. Например, можно прикладывать к местам, которые еще не болят.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Алексей, юрист из Москвы, спрашивает.
1: Сатья, добрый день. У меня вопрос. Должна ли женщина отчитываться?
2: Конечно, должна.
1: О своих финансах, если ее содержит муж.
2: Это как?
1: Ну, до 1000 рублей пин-код не надо вводить, после, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
2: Да тут проблема у мужа. На самом деле, потому что если он настолько бестолковый, что он отдает деньги и прямо она никак... Ну, нельзя давать деньги бесконтрольно никому. Ни женщине, ни мужчине. Как это должно быть? Ты содержишь, ты работаешь, ты добытчик, ты герой, каких мало. Есть женщина, которая помогает тебе качественно тратить деньги. Не надо ей давать свою карту, не будь дебилом. Просто переводишь ей столько, сколько она может потратить. Но отчитываться она не должна. А как?
1: То есть для этого есть сервисы, которые тебе отчитывают?
2: Да не нужны никакие сервисы. Вот ее карты, ты ей перевел 5000 рублей и забыл. А у себя в бюджете написал, ушло. Все. Все, только так. Отчет? Ну, такое ощущение, что вы нигде ни перед кем не отчитывались. Я много работал, очень часто отчитывался. Я так круто отчитывался, что человек, который меня проверял, он говорит, я вижу, что ты воруешь, но не подкопаться. Я знаю, я по твоим глазам вижу, что ты вор. Ну, у тебя такая бухгалтерия. Или ты думаешь, что жена дурнее тебя? Да она так напишет, что ты, ну, как лох будешь думать, что потратился на себя. Не должна отчитываться.
1: Все, нет, спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Сатья с юмором. Светлана, фотограф из Москвы, спрашивает.
3: У меня такой вопрос. Уже несколько раз подряд от своего молодого человека в ссоре я слышу: я должен тебя обеспечивать, я должен тебе то, все, а ты что должна? Я теряюсь.
0: Сатья отвечает.
2: Я тоже хотел бы услышать этот ответ. Если мужчина должен обеспечивать, если он все должен делать, он же на что-то должен и рассчитывать. Поэтому проблема не в том, что он задал такой вопрос в ссоре. Ну, что не скажешь в шутейном разговоре, Глеб Егорович, да? А проблема в том, что ты растерялась.
3: Я серьезно не знаю, что отвечать на это.
2: Ну, а что ты даешь своему мужчине?
3: Не знаю, поддержку, любовь, заботу. Что женщина дает?
2: Да я, что ты меня спрашиваешь? Я не женщина. Солнышко, я, к сожалению, не тот маленький таинственный гном, который живет под вашей кроватью и знает, что происходит в вашей жизни. У него спроси. А зачем ты со мной? Ты так много мне даешь. Ты обо мне заботишься, ты обо мне ты беспокоишься, ты меня содержишь, ты со мной спишь, даешь доступ к чему, слава богу, потому что я так, ну, а так бы кто, а ты никогда, да. А я зачем тебе нужна? Я же тебе ничего не даю. Если он скажет, ты помни об этом, ну, это тоже очень хороший ответ. Извини, солнышко, я, ну так, немножко по-сарказмил, но я надеюсь, как-то надо было эту, ну, затор этот пробить. Ну что такое? Я все объяснила.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

потерялась из набора одна нарда, и у деда будет приступ миокарда.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Анна Асти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайв-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Постоянные покупатели все для рыбалки, знакомые друг с другом, также и по клубу анонимных алкоголиков.

Абсолютно правильно. Пришло традиционное время для ваших шуток, приветов, поздравлений и признаний в любви, как пример, и любых других посланий в том числе. Елизавета из Новомосковска передает привет Владимиру и говорит, что сильно вас любит. Сергей из Каменки направляет пламенный привет своей жене Виолетте и желает вам хорошего вечера и отличного настроения. А вот Егор прислал нам шутку. Фразы «Не уходи от меня, у меня двое детей» Вика только усугубила неудачное первое свидание. Лидия пишет: «Поздравляю с весенними праздниками дядю Сашу и тетю Тамару». Геннадий из Смоленска направляет пламенный привет своей жене Кристине и сыну Ивану. А вот Владимир из Донецкой Народной Республики и его сообщение: «Добрый вечер, любимые ведущие и любимое мое радио Юмор ФМ. Хочется сказать, как я люблю свою любимую Ксюшку. Она у меня самая лучшая на свете и готовит мне самые вкусные пирожки в мире. О, приятного вам аппетита и хорошего настроения. Даже немного завидую». И еще одна шутка от Кирилла из Уфы. Катаясь на американских горках с филологом, студенты узнали много исключений из правил. Продолжим смеяться совсем скоро. В финале этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого и немного ранее тройка анекдотов в исполнении Дениса Клявера, он же самый лучший Дэн. Напоминаю, все ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания будут озвучены в эфире на всю страну, здесь на Юмор-ФМ. Напоминаю, номер для ваших сообщений такой: +7 915 0303 567, Телеграм, Макс и СМС. Веселый чат. Поделись.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Нам песни строить, как говорится, и жить помогает. Представьте, двое друзей выпивают на кухне, выпивают уже не первый час, и один из них сокрушается. А я ведь в детстве в хоре пел. Да. Прекрасная далека, не будь ко мне жестока. Просил же по-человечески. Прекрасное, а не вот это вот все. Да что ты говоришь, отвечает ему второй. А песню «Умчи меня, олень, в свою страну оленью» пел в детстве?
3: Конечно, пел. И что?
2: Ничего. С прибытием. Поговорим о семейных ценностях. Представьте, друзья, 2 часа ночи, в квартире раздается телефонный звонок.
3: Алло, здравствуйте, а Оля дома?
4: К сожалению, Оли дома нет.
3: Ха, я с вас балдею, а? На дворе глухая ночь, а вам вообще родителям пофиг.
2: Где Оля? С кем Оля? Немедленно приезжайте и заберите ее домой. У меня нет больше денег поить вашу дочь.
3: Через тернии к теще. Муж заходит в дом и говорит жене: слушай, любимая, этот гигантский паук у нас во дворе никак не успокоится. Представляешь, наша корова опять запуталась в паутине.
2: Так, Сереж, немедленно бросите свои идиотские шутки про мою маму. Пусть спокойно полежит в гамаке.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 17 градусов. Ночью также ожидаются осадки и плюс 14. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Хотите похудеть? Есть верный способ. Рассказываю. Вы едите все, что хотите, в любом количестве, в любое время дня и ночи, но при одном условии – на 50 рублей в день.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Блат. Вы представляете, вот Блат исчез. Я тебе не представляю. Раньше вот я жил на улице Стойкости в Ленинграде. Это почти под Москвой. Это на расстоянии примерно 2 рубля от центра. Значит, километров 20 от центра. В общем, когда я там один директор гастронома, он велел, значит, он через кого-то передал, чтобы я пришел туда, в этом диком районе. И он меня повел вниз, в подсобку, в полной темноте. И стал говорить, вот этого сколько? Я говорю, а что это? Сколько? Я руками нащупал в темноте, что-то такое длинное. Я говорю, ну столько, он отрезает. Он боится говорить, а вот этого сколько? Я говорю, я не знаю, чувствую бутылку. Я говорю, две. Он говорит, две. Значит, он очень любил меня вот из-за Райкина и всего. Говорит, нет, я хочу, чтобы вы немножко хоть подкормились. А вот это, я жил один тогда. И вот это вот, я чувствую, что какая-то курица или утка. Я говорю, можно целую? Давай одну целую, значит, все. И вот так вот он мне, вот в темноте, этого сколько? И вот так вот запаковал. Причем я потом ушел где-то через другой стороны. Мне вынесли с третьей стороны. И толпа страшная стояла, которая, если бы увидели, что я с такой кошелкой... Они же знали и служебный вход. Просто убили бы к чертовой матери. В этом районе же. Уж сколько говорили, я уже читаю. Уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои, автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. Же что ж ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу, в холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка, и ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
0: Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: С криком «Повезло вам, сволочи!» 122-летняя долгожительница выплатила последний взнос за ипотеку.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкальная юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты. Гоша красив, Гоша хорош, Гоша вообще офигенный. Ты посмотри, просто лучший из Гош. Гоша является центром вселенной.
2: Каждому по морде хочется в ТикТоке дать. Тебе хочется дать кому-то по морде?
3: В ТикТоке? Ну, есть люди.
2: Конечно. Какой ты злой.
3: Не, не злой, просто бесит.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, you touch me, та-ла-ла.
0: На Юмор ФМ.
1: А белый лебедь на пруду качает пресс, качает грудь. На том пруду, где у него абонемент.

0: Здраву не пали, Натали. Давай, Стас.
1: Ой.
2: Первый день весны на инглиш я сходил и внес оплату всю за 20 days. Как видишь, потерял напрасно мани.
0: Красиво! Ты потратил весь семейный бюджет.
2: Бабки ушли.
0: Да. Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
1: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
0: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
1: Пока!
3: С Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzgivistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.
2: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Как бы хорошо могла сложиться судьба серого волка, если бы он не заговорил в лесу с незнакомой девочкой.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор ФМ. Не держите в себе этот ценный контент, киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Мама делает замечание 6-летнему Диме. Не ешь с ножа, злым будешь. Дима посмотрел маме в глаза и отвечает: кажется, в нашей семье кто-то с топора ел. Кире 5 лет. Она на даче купается в ванне на свежем воздухе. Плещется, прыгает и в конце концов из ванны вываливается. Сидит на травке, ревет. Подбегает мама с папой, начинают успокаивать, а Кира сквозь слезы и говорит: да вы поймите, я плачу не потому, что мне больно. Я же головой ударилась, я же дурочкой стану. Ну кто меня такую замуж возьмет? Из школьных сочинений Вики. В открытую форточку ворвался сквозняк. Шустрый, как веник. Недалеко от нашей деревни был помят овес, потому что там загорали кабаны. В Иране живут взрослые персы и маленькие персики.
0: Угарный папа.
1: 6-летний Саша пошел с папой в баню. Как истинные банщики, взяли с собой свежесорванные листья хрена. Перед парилкой Саша всем и говорит: ну что, мужики, пошли хрен нюхать. Мама, бабушка и девочка Варя 3 лет приехали в гости к родственникам в другой город. Стали знакомиться. Родственники показывают на маму и спрашивают: Варенька, а это кто? Это моя мама, отвечает Варя. А рядом кто? Показывают на бабушку. А это матерная мать. Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте в Телеграм на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Завтра в школе родительское собрание. Вход бесплатный, выход 3000 рублей.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: лето.
2: Девушки, хотите летом хорошо выглядеть на пляже? Тогда уже сейчас начинайте откармливать свою лучшую подругу.
3: Если стул встает вместе с вами, значит, лето наступило. Женщина готовится к лету, купила крем от солнца, купальник, шлепанцы, босоножки. Мужчина постриг ногти на ногах. Все, готов. Лето кончается тогда, когда купаться становится слишком твердо.
4: Самые умные птицы и на лето остаются в теплых краях.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Ленка на Юмор-ФМ.
1: Воспитательница детского сада с 10-летним стажем набила себе на руке три татушки.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Стать успешным писателем во все времена было непросто. К вершинам Олимпа пробивались только самые яркие и талантливые люди. А значит, и истории с ними происходили яркие и порой призабавные. О знаменитых писателях и поговорим.
0: «Шутить изволите».
1: Как-то раз знаменитый автор детективных романов, сэр Артур Конан Дойл, сошел с поезда. К нему подбежал бойкий извозчик, схватил его чемодан и спросил: «Куда вас везти, месье Конан Дойл?»
2: «Сперва скажите, откуда вы узнали мое имя?» – удивился писатель.
1: «Я просто проанализировал детали», – ответил извозчик. «Следы чернил на руке? Вы много пишете. Одежда в лондонском стиле. По манере держаться – явно врач». «Так и догадался».
2: «Да вы самый настоящий Шерлок Холмс!» – воскликнул Конан Дойл.
1: «Благодарю вас», – немного смутился извозчик и добавил: «Знаете, я заметил еще одну деталь. На ярлыке вашего чемодана крупно написаны ваше имя и фамилия». Однажды знаменитый автор «Трех толстяков», писатель Юрий Олеша, наотрез отказался подписывать договор с издательством, заявив: «Вот тут у вас написано Олеша Юрий Карлович, именуемый в дальнейшем автор. Это меня не устраивает». «А как бы вы хотели?» – спросили его. «Я хочу так. Олеша Юрий Карлович, именуемый в дальнейшем Юра». И еще одна история про Юрия Олешу. Писатель был завсегдатаем кафе гостиницы «Националь». Однажды, будучи уже изрядно навеселе, да еще и в обнимку с таким же румяным приятелем, он выходил из любимого кафе и увидел при входе человека в красивой черной форме, расшитой золотыми галунами и шевронами. «Подайте такси!» – потребовал Юрий Карлович. «Я не швейцар, я адмирал!» – рявкнул обладатель пышной формы. «Тогда подайте катер!» – невозмутимо ответил Олеша.
0: «Шутить изволите».
1: Что ж, друзья мои, покинуть вас на катере у меня вряд ли получится, а вот на такси попробую. Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Закон жанра. Если в индийском кино на стене висит ружье, то оно непременно споет и станцует.

0: Крутой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я из Курска. Часто в него езжу. Курск меняется, мне нравится за этим наблюдать. Нас наконец-то убрали пазики из города. Знаете пазики? Конечно, знаете. Это на электробусе пишут, это электробус. На пазике ничего писать, да. Ты его первый раз в жизни видишь, понимаешь, это пазик. На пазике надо писать, это ездит, садитесь, не бойтесь. Пазик — это же единственный автобус, в котором есть голосовое управление. Ну, он точно из будущего. Там же, чтобы выйти, орать надо. Заднюю откройте. А в электробусе кнопку надо нажимать. Я что, за водителя его работу должен делать? Что это за каменный век? Ну, поставь еще из газа или дверь, которую самому надо закрывать. Это гильотина, знаете? Это фух, бабка без сумки осталась. Фух, из корги две нормальных собаки. Поехали. Не, ну он реально из будущего. Он сколько-то надо материалы сделал, что-то типа стрейча. Вы же видели, как он тянется в час пик? Сколько народу в него залазит. Я столько раз свою установку проезжал, потому что поздно начинал готовиться к выходу. Я такой, за полчаса вставать надо. Если с пакетами, ты вообще оттуда не выйдешь. Все, смирись. Мужики с плинтусами навечно там остаются. В Курске еще архитектура будущего. Ну реально, у нас очень демократичный город в плане архитектуры. Жители могут влиять на облик города, представляете? Я когда еще в Курске жил, работал журналистом на телеке, и мне дали задание один раз взять интервью у счастливых жильцов дома, во дворе у которых администрация города посадила туи. Это деревья такие. И первый же мужик, к которому я подошел, сказал мне: «Нахуй они мне тут нужны! Я из этого выкопаю!» Ну, я как мог нарезал, что он счастлив. Оставил чисто фразу «они мне тут нужны». Не просто так про строительство вам начал рассказывать, потому что я в нем разбираюсь. Я учился в строительном техникуме. Кто не знает, что такое техникум, чуть-чуть объясню. У меня одногруппник пока в СИЗО сидел, ему до суда «Н»ки ставили. Типа «Н» невиновен, я не знаю. Но я объясню, почему я туда пошел. Потому что я очень мечтал иметь свой тубус. Знаете, тубус? Это лучший футляр для бухла, который придумало человечество. Туда ровно влазит 2,07 и 2 яблока. Если вы когда-нибудь на улице встретите человека с тубусом, а чертежи он несет в руках, и он не на работу. Да, мне легко было в техникум учиться, потому что я умный был. Но в техникуме нельзя показывать, что ты умный. Иначе к слову «умный» будет добавляться еще три слова. Ты что, самый умный? И мы вообще не понимаем уже, как на эту фразу реагировать. Это то ли комплимент, то ли претензия, да? Я один раз видел, как мужики не справились с применением этой фразы. Два мужика на машине, во дворе, на машинах. Не могли разъехаться, вышли ругаться. И один выходит и говорит: «Ты что, самый умный?» И второй ему: «Кто умный?» Спокойно, мужики, никто, расход. Вы тупые, давайте домой. У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.

0: это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона. Загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ. Ловите в эфире шутки Фоменко. И добро пожаловать за руль!
0: Это просто. Это бесплатно. И это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна, ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я из того поколения, когда подарок не надо было упаковывать в красивый пакетик, так как красивый пакетик сам по себе был нехилым подарком.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Бросил курить сам, брось курить другому. Всех денег не заработаешь, какую-то часть придется украсть. Если картошка фри, то почему она платная? Кстати, после слова «кстати» тебе всегда говорят информацию, которая вообще не кстати. Если не умеешь снимать стресс, не надевай его. Гороскоп на сегодня. У оптимистов все будет хреново, но они, как всегда, ничего не заметят. У пессимистов все будет зашибись. Но им, как всегда, не понравится.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на юг.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И сегодня в торговом центре увидел свою зарплату на ценнике для ботинок.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
1: Реалити криминалити.
3: Главному врачу городской больницы Хотиненко РМ я не хамил и не угрожал, а только перечислил примеры повреждений, размещенных на плакатах перед кабинетом травматолога, в очереди к которому провел 2 часа. Свой диагноз на тот момент я не знал и пытался таким образом проконсультироваться с Хотиненко, так как к узкому специалисту я не попал, а время близилось к закрытию. Автомобилем я управлял в состоянии легкого алкогольного опьянения, потому что своими ногами дойти до дома я был уже не в состоянии. По словам Червенко, дверь квартиры пострадавшей Монаковой ГК он поджег, потому что она постоянно необоснованно называла его ворюгой и алкашом, хотя у нее лично он ничего не крал и с ней ни разу не пил. Доставленные продукты оплачивать мы отказались из-за того, что курьер приехал с задержкой на 2 часа. А к этому моменту мы уже все выпили, и закуска нам была не нужна. К тому же, никто из присутствующих не помнил, что мы вообще заказывали какие-то продукты. Платежный терминал, выброшенный в окно, могу восстановить собственными силами, так как сам немного шарю по части техники. Оплатить 8900 за кусок пластика, ну это не по-божески. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити криминалити.
2: Капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Лариса очень злая девушка. Даже когда она кормит уток на пруду, она пытается попасть им в голову.

0: Я иногда стал ездить в метро из-за пробок. Надо же успевать на деловые свидания. Ну, чтобы не узнавали, конечно, я шифруюсь. Надеваю кепочку такую, так. Двое смотрят на меня, говорят, такой урод, а на Задорнова похож. Надо же. Опять вы надо мной смеетесь. И вот, Тоша, из той же папки, из той же главы только у нас. Створка двери не закрывается. Заклинило. И машинист кричит по связи громкой. Не держите двери. А, собственно, никто не держит. Все так что... Не держите двери. Ну, и одному из молодых парней стало не в моготу это слушать. Он подошел, он знает, как исправлять по-русски. Бздынь по двери. Она закрылась, починил, собственно, все. Поезд поехал. На следующей станции не держите двери. А он сразу вскочит, стоит. Бум, понятно. Поезд поехал. И так три станции подряд. На четвертой станции. Какой умник на каждой станции держит двери. Подождите, это начало только. Мужик подходит к рации для связи с машинистом и говорит ему. Никто твои двери не держит. Просто они закрываются только после того, как я их пну. И это еще не все. И машинист через паузу. Вы до какой станции едете? Этот говорит, до конечной. Отлично, едем дальше. Выражаю вам благодарность от лица метрополитена, сказала. Ну, наши уникальные люди. Как можно было ехать из Рязани на электричке покупать машину за 1 000 000 рублей? Два мужика поехали. Это только наши могли. Разделили по 500 000. Поехали на электричке. И не взяли билет. Только наши, имея по 500 000 в карманах, могли убегать от контролера. Объяснительный водитель автобуса продавал билеты в салоне сам, потому что кондуктор был настолько пьян, что постоянно путался в сдаче. Пришлось ненадолго посадить его за руль. Вот это вот. Поразительные люди. В газете читаю. Продается пианино Элегия БУ. На крышке небольшая трещина от топора. А вот такое объявление на станции, на перроне в Подмосковье. Ну, это только у нас, возможно, было появление такого объявления. Граждане, не пытайтесь преградить путь товарному составу. Объявление, которое висит в городе Кириши, на входе в местную дискотеку в пьяном и в нетрезвом виде. Это разница. Запрещено следующее. Вход, въезд, вполз, взлет, влет, телепортация.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пользуясь случаем, хочу передать привет случаям, которыми я не пользуюсь.

0: и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
1: Однополярность приказала долго жить. Ждем, когда общее мировое напряжение упадет. Каждая страна пытается занять новое место в новом раскладе геополитических сил. Мы продолжаем.
2: Валера, что ты делаешь? А? Что ты делаешь?
3: Просто политическую аналитику смотрю. Что такого?
2: 3 года, Валера, 3 года. Ты понимаешь, что у меня уже фоном это во время сна. Мне уже снится, как я с Байденом, блин, бачату танцую. А внизу он Шольц, как король Пикей.
3: Не знаю, меня успокаивает. Как беззубая бабушка сказку рассказывает, типа, шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу, и засыпаешь. Ты спи, спи.
2: Да как
3: ты?
2: Спать?
3: Да все, спи, потише сделаю.
1: И снова добро пожаловать на наш стрим. Сейчас к нам подключится Игорь Вихоткин, специалист по КНДР, который там ни разу не был. Но его дедушка видел ее через реку и ему рассказывал, что видел. А это значит, можно и поболтать 5 часов.
2: Зачем ты вообще это смотришь, Валер?
3: Кать, да в смысле зачем? Каждый уважающий себя мужик должен разбираться в политике и быть на острие повестки, чтобы поддержать разговор с таким же другим мужиком. Ну и это еще очень сильно, если честно. Что дальше будет? А эти хотя бы что-то предполагают, понимаешь?
2: Давай, хорошо, эксперт, поделись со мной с политическим дилетантом. Что там, какие последние выводы у тебя? Давай.
3: Так, ну смотри, последние выводы есть. Угу. А, допустим... Зря мы в Казахстан на год уезжали.
2: Так.
3: Зря, не надо было. Вот. Ну и концерт Ирины Кайратовны тоже топовый был с другой стороны, да?
2: Ты ненормальный, Валера, у тебя же зависимость уже просто. Ты же, когда телефон заряжаешь на беспроводной, ты же вот так над ним сидишь. Ты скоро срастешься шеей с ним.
3: Кать, да понятно, зависимость, но ты не представляешь, как это еще интересно все. Вот «Дом дракона» второй сезон просто романтическая комедия для девочек в пубертате по сравнению с тем, что в мире происходит. Китай Тайвань хочет забрать. КНДР постоянно вообще всех соседей в этом в движнике держит. То что-то испытают, то эти мусор на шарах запустят. От главного там вообще непонятно, что ждать. Он может в какой-то момент выйдет, скажет: «Теперь я пою кей-поп». И на бронепоезде своем в гастрольный тур рванет.
2: Как интересно.
3: Да,
2: как
3: а на
2: интересно.
3: Ближнем Востоке знаешь, какие процессы? Что хотелось бы, чтобы этот Восток не таким уж и ближним был, Кать. А я пытаюсь во всем разобраться, и вот люди в этом мне помогают.
2: Да? А корочки есть?
3: Какие корочки?
2: Ну хотя бы какие-нибудь корочки, документы, чтобы они вообще рты свои на эти темы открывали. Или ты по какому принципу их экспертность определяешь? По нахмуренности бровей? Стоп, задолбал, Валер.
3: Громко?
2: Я спать пойду, в туалет.
3: А,
2: понятно?
3: Ладно,
2: да.
3: Хорошо.
2: А ты оставайся со своим этим Вихоткиным в этой конченной его рубашке.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка.

0: Лесные тропинки. Зачем они? Куда они? Откуда? И главная загадка, кто же их натоптал?
1: Не надо гадать, надо топтать. Кулебякинский неопытный завод радиоуправляемых диковинок представляет хит-продаж. Автономный топтатель тропинок «Топотун».
2: Хотите свести с ума всех соседей по деревне? Окончательно заплутать грибников, рыбаков и охотников?
3: Ага, и чтобы эти долбачи на квадроциклах тоже где-нибудь уже потерялись.
2: Вам поможет «Топотун». Тропинки из ниоткуда в никуда. Кольцевые тропинки, извилистые тропинки, тропинки-обманки и невидимки. Тропы, тропки, тропочки.
1: До 10 гектаров леса в час. До 35 километров хорошо утоптанных, абсолютно непредсказуемых тропинок в сутки.
2: А еще «Топотун» умело имитирует следы визита НЛО в пшеничных, кукурузных и ромашковых полях.
0: Автономный топтатель тропинок «Топотун». Теперь вы знаете, кто это все натоптал.
2: И по-прежнему не знаете, зачем?
3: Да так, чисто приколоться.
0: Остались вопросы? Топайте на сайт топтоптопает.топ.
4: Предпочитаете ходить босиком или желаете помучиться?
5: Лучше, конечно, помучиться.
4: Сеть обувных магазинов «Мозолька». Недорогая мужская и женская обувь для клиентов с высоким болевым порогом.
6: Ой, ай!
4: Жмет, давит, натирает.
6: Это просто сущее мучение.
4: «Мозолька». Потерпите, и все пройдет.
7: А есть у вас что-нибудь изысканное?
4: Ну, разумеется. Новая женская коллекция «Испанский сапог». Для очень терпеливых модниц.
7: Надо срочно померить.
4: И непременно оцените наше спецпредложение. Купите любую пару обуви и получите упаковку болеутоляющего средства в подарок. Сеть обувных магазинов «Мозолька».
7: Ой, ай!
4: Ничего, до свадьбы заживет.
1: Васюкинский керамический завод с гордостью представляет новую бюджетную линию сантехники «Рукомой».
8: Без драк металлов и без страст ты купишь просто унитаз.
9: Не до роскошеств встала уж. Есть просто кран и просто душ.
10: Отмой лицо от простокваши над просто раковиной нашей.
11: И просто ванна без прикрас. У нас тебе не бизнес-класс.
8: Пусть страшен каталог, не бойся.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Идея на миллион долларов. Датчик дыма, который выключается, когда ты кричишь: «Я просто готовлю!»

0: встречайте, команда «Столик» Чулым.
1: Чулыми тоже есть такие блогеры.
2: Здорово, уважаемый пан. Писики, и ща мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
3: Ну, ботинки Валеркины, царство ему небесное. Брюки Витькины, царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу проверять, надо отдавать, нет.
0: Команда «Эррор 404», Нижний Новгород.
4: Мужик спустя 20 лет работы на одном заводе пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
5: Это завод, где делают трехтонные железные кольца?
6: Да, я же так и сказала.
5: Допустим, разобрался.
6: Отлично, какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
5: А как я удаленно буду делать трехтонные железные кольца?
6: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
5: Какой опытный? У него все пальцы есть.
4: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
5: Мы с тобой будем делать трехтонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
6: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
5: А когда мы, займемся трехтонными железными кольцами?
6: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
5: Где я провалился?
6: Вы материтесь?
5: А как без этого делать трехтонные железные кольца?

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Самые популярные блюда в суши-барах — это вот эти с лососем, вот такие с угрём и Калифорния.

0: смешные анекдоты Игоря Маменко.
1: Солдат звонит. С девушкой познакомился. И звонит ей домой по телефону. И мужской голос. Слушаю. Говорит, а Катю можно? Говорит, а вы знаете, кто с вами говорит? Нет. Это командир части генерал Васильев. Тот говорит, а вы знаете, кто с вами говорит? Нет. Вот и хорошо.
2: Больше всего Яков Лазаревич любил смотреть порнографические фильмы в обратную сторону. Очень ему нравилось видеть, как проститутка деньги обратно отдает. Три иностранца заходят в офис серьезной компании, ну и хозяин офиса, хозяин директор завода пытается долбануть что-нибудь по-английски, как бы мы тоже с усами. Hi, nice to meet you. Sit down, please. Just a minute. И по громкой связи разговаривает с секретаршей. Надюшенька, мне рюмочку коньячку, а этим трем козлам чай. Один говорит, двум козлам, я переводчик.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Что говорить, когда получаешь зарплату? Ну, здравствуй, моя малышка.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии, давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично! Шутки песни! Запевай!
2: Надо косплеить Кадышеву чуть-чуть, да?
3: А как тебе удобно?
4: Месяц я не ем, пью только росу. Даже не смотрю я на колбасу. Щеки впалые, пропускаю свет. Грудь уменьшилась, будто ее нет. Будто ее нет, будто... Давай бэк, бэк.
3: Будто ее нет.
4: И... Но со мною боль постоянная. Широко седло окаянное.
3: Хорош.
2: Это реально боль всех девушек. Просто грудь первая говорит «пока», а седло говорит «пожалуй, я останусь, хочу посмотреть, как будет дальше». Продолжим.
3: Кто придумал в самом деле, круто, что не говори, виски продавать в качелях, в магазинах дьюти-фри. Все затариться успели, мы сидим и не грустим. Тут качели, там качели, замечательно летим. Тут качели, там качели, замечательно летим. Я летал так когда-то.
2: Почему?
3: Потому что пил.
0: На Юмор ФМ.
3: Давай, мочи.
5: ЭКГ требуют наши сердца. МРТ требует наша спина. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Дурафен. Мы пьем дурафен.
3: Ну я тебе через двадцаточку тоже спою эту песню, нормально.
5: Небо на ладони, от страха сдохнуть можно, с челюстью вставною, чихать и осторожно.
0: На Юмор ФМ.
3: А ты спой нам что-нибудь из моего поколения.
4: Не приживается асфальт. Не доживает он до завтра. Вот был он прочен, как базальт, и вдруг ушел такой внезапный. Не приживается асфальт.
3: Хорош. Мне кажется, в нашей стране во всех городах не приживается асфальт после.
2: Ну конечно, если его в снег класть.
5: Я верю в чудеса. 2 рубля. Колбаса, давай со мной в USSR. Под горшок, волос

0: это сейчас для нашего поколения прозвучало.
1: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
2: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин,
1: Люся Чеботина, глазом моргнуть не успеете, мы снова с вами. Адьос!
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Помните, мир полон соблазнов. Будьте осторожны, не пропустите ни одного.
2: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно Угарный папа. Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Веронике 6 лет. Смотрит с родителями телевизор, там показывают передачу про подмену детей в роддоме. Вероничка смотрит и вдруг выдает: а я всегда подозревала, что меня вам в дурдоме подменили. Трехлетний Паша заходит на кухню и спрашивает: пап, а можно я сок из маминой кружки попью? Можно, только маме оставь. Паша берет кружку и выпивает все до конца. Папа сукаризный: сынок, ты почему весь сок выпил и маме не оставил? Пап, это не я весь сок выпил, это рот. Артем, 14 лет, пишет сочинение по Анне Карениной. Алексей Каренин был намного старше Анны, поэтому их супружеская жизнь была нечастой.
0: Угарный папа.
1: Трехлетняя Маша больше часа плещется в ванне. Чтобы вытащить ее из воды, старшая сестра достает из ванной пробку. Маша в крик: мама, скорее сюда! Васька тут такое наделала! У меня вся вода утонула. Лиза, 7 лет, слушает наставления от тети Наташи о будущем замужестве. Лизонька, жених должен быть не только красивым, но и умным, и богатым, и сильным, и не пьющим. Лиза долго терпеливо слушает и выдает: тетя Наташ, я что-то не пойму. Ты что, хочешь, чтобы я, как ты, вообще без мужика осталась? На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени. На что, где, как, где?
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки, как лаван. Алла, алла.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации. Радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть твой

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если Маша полежала на трех медвежьих кроватях, значит, медведь и медведица спали по отдельности. Видимо, медвежонок — это единственное, что держит их вместе.

0: Хоменко. 5 шуток про котиков.
1: Люди были созданы для того, чтобы котам было с кем жить. Купил коврик для мышки. Теперь на нем спит кошка. Кот Мурзик вел себя так хорошо, что хозяева пришили ему все обратно. Весной кот Леопольд всегда рассчитывает на нечто большее, чем просто дружба. Если у вас есть кот, будильник можно не покупать.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Если время обедать, то повар бьет в рынду. Если обедать нечем, то в рынду бьет повару.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! В этом выпуске нас ждет встреча с замечательным американским писателем Марком Твеном. Не только его книги, но и вся его жизнь – это бесконечная череда смешных историй, и с некоторыми я познакомлю вас прямо сейчас.
0: Шутить изволите!
1: Однажды Марк Твен получил анонимное письмо, в котором было лишь одно слово – «свинья». На следующий день в своей газете он поместил ответ. «Обычно я получаю письма без подписи, но вот вчера я впервые получил подпись без письма». Как-то раз Марк Твен ехал в поезде и куда-то запихнул свой проездной билет. По требованию контролера Твен стал искать билет во всех карманах. Но безуспешно. Наконец, контролер, который знал знаменитого писателя в лицо, сказал: «Ладно, господин Твен, не беспокойтесь. Покажите билет, когда я буду идти обратно. А если вы его вовсе не найдете, тоже не беда. Это мелочь». «Нет уж, какая мелочь», — запротестовал Марк Твен. «Я обязательно должен найти этот проклятый билет. Иначе как я узнаю, куда я еду?» А как вам такая история? Марк Твен был в театре. Перед самым началом спектакля в его ложу с грохотом и лязгом вошел кавалерийский офицер в сапогах и шпорах. Марк Твен взглянул на него, встал, поклонился и сказал: «Благодарю вас». «За что вы меня благодарите?» – искренне изумился офицер. «За то, что вы не взяли с собой лошадь», – ответил Марк Твен.
0: «Шутить изволите».
1: Возможно, именно после этого случая человечество решило, что сменная обувь – штука полезная, особенно в театре. А у нас тем временем объявляется небольшой антракт. Очень скоро вернусь в эфир с новой подборкой смешных историй про знаменитых людей. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Таможенник Иван так долго осматривал девушку в аэропорту, что как честный и порядочный гражданин женился на ней.

0: Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Адис Мамо, Москва.
1: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли?
2: Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь в России есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я понял, что я русский прям на 100% в тот момент, когда у меня родилась белая дочь, прикиньте. Типа, ну, этого не должно было произойти, но это случилось. Причем, когда моя жена была беременна, у меня всегда был такой, знаете, козырь в рукаве, когда мы с ней ругались. Она говорила: «Адис, будешь так себя вести, я от тебя уйду». Я говорил: «Ха, куда ты уйдешь с черным ребенком на руках?» Это Алтуфьева, а не Кентукки. Долго привыкал, чтобы научиться гулять с ней. Ну, особенно, когда она не хочет гулять. Ну, потому что, прикиньте, картину, идет черный мужик, тащит за руку маленькую белую девочку, которая кричит: «Хочу к маме». Ну, я бы такое видел, я бы сам полицию вызвал, серьезно. Я еще акушерам говорю, типа, когда мне дали ребенка в роддоме на руки, я говорю: «А почему она белая?» Она говорит: «А вы не переживайте, она еще потемнеет». Типа как банан, да, типа, ну. Просто на подоконник положить, подождать. Когда дочке был год, я подумал, что, ну, будет 3, пойдем обязательно в сад. Поехал в сад с документами, что-то там узнавать, как это все работает. Мне сказали: «А чего вы так поздно пришли? Места уже нет». А я за 2 года пришел. Я реально не понимаю, как эта система в детском саду вообще работает, как она устроена. Ну, надо было место в очереди занимать. А когда? Сразу после секса с женой, типа? Или перед: «Дорогая, у меня есть место в саду, раздевайся». В итоге мне друзья сказали: «Ты просто на госуслуги зайди, там можно все быстро подать документы, совсем сразу разберешься. В общем, можете нас поздравить, мы в частный сад пошли». Короче, у меня дочка рассказала, уже есть сын, младший, недавно занят из сада, говорят: «Срочно приезжайте, ваш сын разбил лицо». Мы же таки переглядываемся и думаем: хоть бы он разбил лицо, не об что-то дорогое. Ну. Приезжаем в сад, видим, стоит сын в крови весь, воспитательница в шоке смотрит на нас, на него ждет от нас каких-то действий. Но мы с ним, как женой, думаем: ну а как вот ей объяснить, что нам так-то пух, это второй ребенок у нас, ну. Ну, потому что со вторым намного проще, чем с первым. Когда у тебя первый что-то с пола съел, ты ему еще потом неделю в рот мироместина брызгаешь. Ну, а когда у тебя второй ребенок ест что-то с пола, ты просто стоишь, наблюдаешь, типа, живой. Мне кажется, деньги, которые нам государство дает за второго ребенка, это деньги, чтобы мы его застраховали. Жена говорит: «Может быть, третьего заведем?» Я говорю: «Слушай, ну раз ты к ребенку применяешь слово «заведем», давай не будем». Вообще, в последнее время, ну, раздражает, что все больше и больше ситуаций, когда ты за свои деньги должен чью-то работу выполнять. Недавно в ресторане был, заказал салат, принесли тарелку, там отдельно салат, отдельно куриная грудка, отдельно яйцо. Я смотрю на официанта, она такая: «Чтобы получить максимальное удовольствие от блюда, шеф-повар рекомендует вам самому смешать ингредиенты». А я вот не знал, что надо с собой кухонный набор теперь брать, типа, в ресторан. Мне кажется, я однажды приду в ресторан, открою так вот блюдо, а там будет просто листочек со списком продуктов лежать. Типа, шеф-повар, ну, рекомендует, чтобы вы получили максимальную удовольствие от блюда, вам самому прошвырнуться по магазинам. И все бы ничего, я с женой был в ресторане. Ну, она же может нафататься этого всего, понимаете? Потом ночью будет Адис, чтобы получить максимальное удовольствие. Ты должен все сделать сам, а я спать. Все, спасибо большое. Пока. Пока, спасибо.

0: Это ваш новый автомобиль.
1: А за что это?
0: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
1: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
1: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Каждая буханка хлеба – трагическая история зерен, которые мечтали стать пивом, но не стали.

0: Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Ной не ныл, и ты не ной. Плесень размножается спорами, поэтому не спорь с плесенью. Неважно, как тебя зовут. Важно, чтобы тебя звали на шашлыки. Сначала ты играешь в азартные игры, а потом на гармошке у прохожих на виду. Вдумайся, солнечный луч пролетает миллионы километров, чтобы высушить твои трусы на балконе. А ты этого совсем не ценишь. С высоты своего жизненного опыта могу сказать, не видно ни хрена.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90. Два высших образования с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Меня разбудили на самом интересном месте. На рабочем.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем!
1: Гол! Штанга!
2: Нет, друзья, в конькобежном спорте не бывает необъективного судейства. Здесь, как говорится, все в руках у спортсмена и между ног. Как вы прекрасно знаете, чемпионат Европы проходит раз в 4 года. Предыдущий был в 1996, значит, следующего можно ожидать в 2002. Сильнейший удар, и футболист Болтона чуть не убил игрока своей команды. Вообще, по ходу матча можно только удивляться скорости африканских футболистов. Ну, в джунглях-то особо не разбежишься. И вот мяч дали Ковалеву, чтобы он не скучал. И вот, казалось бы, мороз, полминуты до конца матча, метро и трамваи ходят редко, но все зрители как один сидят на местах. Я специально смотрю, и в проходе тоже нет людей. Все сидят. Может, примерзли? Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Многие жители Египта и Турции мечтают побывать в России, чтобы наконец увидеть, где же русские настолько устают.

0: Письмо от молодой женщины. Мы с тетей, с дядей были в Таиланде. Но нас обмануло турбюро. Нам обещали сервис, не дали. Тетка разозлилась. Мы пошли в кафе. Молодая тайка, официантка, услужливая. Говорит по-английски: я первый день работаю, русских много. Скажите, пожалуйста, вы русский, как будет что-то по-русски, типа «бон аппетит»? Я не знаю, что с вами будет. Тетка со зла говорит: жри, что дают. Представляете? Но она недолго проработала, это вы понимаете. Она ж с улыбкой говорит: жри, что дают. Вот. Опять только в России. Трое курили на балконе. У меня многие истории начинаются с этой фразы. И в цивилизованном... Вот если бы... Что такое цивилизация? Что такое быт настоящий? Окурки в пепельницу. Нет, только наши бросают с балкона. Неизвестно, чем заканчивается. И залетел, ветром занесло окурок, не погашенный, на балкон к соседям снизу. А там ковер был. Ковер начал тлеть. Чего они придумали? Только наши. Взяли его за ноги и стали опускать. Тот не дотянулся, они его вынули, говорят: бери пылесос. Он взял пылесос, тяжелый, раздевайся. Он разделся до плавок, взял пылесос. Сумасшедший народ. А окурок уже ковер тлеет, и запах пошел в квартиру к соседям. Те вышли на балкон. Голый мужик вверх ногами с пылесосом чистит их ковер. Женщина пишет мне. А женщины иногда так вот, они живут сердцем, я об этом уже говорил. Мозг устает, видимо, отключается. Мне одна, впервые мне об этом сказала врачиха-стоматолог. Говорит: я иногда так работаю. Приду в магазин, возьму сыр и продавщице говорю: сплюньте, пожалуйста. Вот. Но это еще интереснее. С выражением: утром я ехала в автобусе. Я задумалась. И, выходя на своей остановке, на автомате громко всем сказала: до свидания. Они так обомлели от того, что я сказал. И до меня дошло, что я сморозила чушь. Притормозила в дверях, обернувшись, добавила: а впрочем, прощайте. Вы б видели, как они за мной все повыпрыгивали.
1: Михаил Задорнов.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мой сын свободно говорит на русском, английском, да и на остальных уроках его тоже не заткнуть.

0: и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды» на телепередаче.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Шутка длиною в жизнь». Обычно я рассказываю вам про гениев юмористического жанра, великих мастеров репризы, чьи шутки покорили не одно поколение и остаются смешными и актуальными и по сей день. Но сегодня совсем другой случай. Сегодня у меня в гостях человек заурядный, не смешной. Человек, для которого Ширвинд, Райкин, Карцев и Никулин – это просто много ошибок в слове «яичница». Юморист, стендап-комик Александр Полтавцев. 1963 год. В интеллигентной семье художника и пианистки появляется Александр Полтавцев. Он угрожает им ножом, крадет три варежки и подушечку для иголочек.
2: Это был особенно тяжелый период в моей жизни. Нищий Саранск, разруха, зима, свиноферма, выгребная яма. Родители долго думали, как меня назвать. В итоге назвали меня Александром в честь знаменитого российского актера Александра Петрова. Как вы понимаете, имя у меня появилось недавно, буквально со второго сезона «Полицейский с Рублевки», да.
1: 83-й год, 30 декабря, 11 часов.

0: сошли? Где вы еще найдете такое качество? Да еще и по такой цене! Вот что, запомните раз и навсегда. Наша фирма веников не вяжет.
1: А наша вяжет.
2: И неплохо вяжет.
1: И отличные, кстати, веники.
3: Здравствуйте, меня зовут Веня Прутиков. Я генеральный директор фирмы «Вяжем веники». Изначально наша фирма создавалась как сюрприз жениха для программы «Давай поженимся». Но вот уже 17 лет мы вяжем веники. И неплохо, кстати, вяжем.
1: Березовые, дубовые, липовые, сосновые, можжевельник, пихта, елка и ракита. Веревочкой обмотаны, в России разработаны.
4: Вяжем веники!
3: Наша фирма вяжет веники. Покупайте, подметайте.
5: Нажал и плавный мах. И плавный мах.
1: Веник очень любит труд. Подметет и там, и тут. Окунитесь в удивительный мир веников на сайте свяжем и покажем веник.мити.
6: А вы задумывались, какую воду вы пьете?
7: В заповедной подмосковной роще, где-то между ТЭЦ и мусорным полигоном, под старой покрышкой от КамАЗа, спрятался от посторонних глаз кристально чистый целебный ручей. Отдохни, усталый путник, и спей живой водицы. Ну как?
8: Ах, хорошо!
6: Питьевая вода – козлиный ключ.
9: Птичка пьет, собачка пьет, и вам не повредит.
6: Козлиный ключ. Вся польза природы в одном глотке.
9: В удобной бутылке с козленочком на этикетке.
4: Ах, хорошо!
10: Вот уже несколько лет я пользуюсь умной колонкой. С одной стороны, это очень удобно. Но с другой стороны, я все чаще замечаю, колонка гораздо умнее меня. Она подсматривает, подслушивает, знает ответ на любой вопрос. И теперь она в доме хозяин. Что же мне делать?
11: Ответ прост. Меняйте умную колонку на тупую. Дурилка. Действительно тупая колонка.
12: Дурилка.
13: Да, мой господин.
12: Сколько будет дважды два?
13: Минуточку. Секундочку. Еще чуток. Ответ готов. Дважды два равно хризантема.
11: Она ничего не знает. Она ничего не может. Потому что она тупая колонка-дурилка в корпусе из водостойкого картона.
10: Это что же получается? Дурилка картонная?
11: Да, она такая.
1: Найди свою дурилку на сайте восстаниемашин.нет.

телеграм-канал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Раздражает, когда говорят, что ты не умеешь формулировать свои мысли. Хотя ты очень даже, ну, это как бы... Да.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Бамбалейла. Мытищи.
2: Я пригласила главную разведенку страны. Гарик Харламов.
3: Эй, привет, ТНТ. Я иду, сейчас подхожу.
4: Это он.
2: А можно как-то побыстрее?
3: Я когда-нибудь сдохну на этой работе.
2: Серьезно, Харламов? Да что он знает о проблемах разведенных женщин?
3: Я знаю, сколько они стоят в месяц. У меня 2 развода за плечами, 2. Я одной жене отдал половину дома. Второй жене отдал половину дома. Они сейчас вместе сидят в целом доме, меня обсуждают. А мне из бани все слышно.
2: Может, ты лучше песню споешь?
3: Все не применишь. Одну минуточку. Как вам? Хорошо. Тогда другая. Философская. Если есть кандалаки, значит, есть кандакраски. Если есть карибидис, значит, есть табаскобидис. Если есть кравицмаринка, значит, есть кравец большая театровка. И если есть буряты, значит, есть мглое небо кроет яты. И если есть бомбалейла, значит, есть петардалейла.
2: Остановитесь, вообще не понимаем, о чем вы поете.
3: Сейчас поймешь. Лепрекон с

0: уже есть прыщи.
1: Ну и что это?
0: Это Лига городов. Это ты, это ты.
1: Так быстро пошел отсюда.
0: Хорошо, но при одном условии.
1: В каком?
0: Не быстро.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Новости из мира животных. Наконец-то ученые научились определять возраст медведей по количеству засосов на лапе.

0: минуты Игоря Маменко.
1: Жена приходит домой, муж смотрит хоккей, и рядом пенек грязный такой лежит. Она говорит, что это такое? Он говорит, часы. Какие часы? Покажи. Он сейчас берет пеньком об стенку. Бум. Соседи говорят, ты с ума сошел? Уже 15 минут 11. Мальчик конфетки кушает, а мужик подходит и говорит, мальчик, ты конфетки много не кушай, сладкое плохо. Будешь толстеть, не надо. Он говорит, а мой дедушка прожил до 115 лет. И что, он тоже кушал конфетки? Нет, он не совал нос не в свое дело.
2: Мальчику Васе подарили набор «Юный слесарь», через 2 недели спился нафиг.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Месяц назад устроилась воспитательницей в детский сад. Сегодня в автобусе на автомате поправила сползающие штаны какому-то парню.